Во второй книге Царств, 12 главе, описано о том, как пророк Нафан приходит к царю Давиду и обличает его во грехе. Как он жил с женщиной замужней, как он убил ее мужа, правда, руками аммонитян, а потом женился на этой женщине, ставшей вдовой. Это непростая история. Я советую всем еще раз прочитать вторую книгу Царств, 12 главу. Что говорит пророк Нафан Давиду? «Ты человек согрешивший». Еще до того, как Давид мог сказать что-то еще, Нафан продолжил: «Так говорит Господь Израиля». И обратите внимание, что пророк Нафан сразу подчеркивает, что это не его слова, а Божьи слова. Он просто уста, он просто посланник, через которые Господь открывает свою волю. Послушайте, что говорит пророк. Вторая книга Царств, 12 глава, 7 стих. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Видите, Господь очень любил Давида. Он щедро одарил его и был готов дать еще что-то, стоило ему только попросить. Но послушайте дальше. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не оступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня, то есть Бога, и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою». Бог видел все, что сделал Давид, и он воспринял это как пренебрежение Богом. Так говорит Господь Бог: «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И нам еще предстоит это увидеть по мере нашего изучения. Давид полностью понял, что такое зло в доме. Когда мы будем говорить и будем читать о всех злоключениях, которые коснулись дома Давида, то будет сложно поверить, что все так и было. Беспорядки, изнасилования, трагедии, сын, которого невозможно было контролировать, другой, который сдвигает отца с трона. Так говорит Господь: «Вот я воздвигну на тебя зло из твоего дома и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». Вот вам и последствия греха. Что посеет человек, то и пожнет. И Давид слушает все это с открытым ртом. В глазах ужас. Он слушает голос Божий через пророка Нафана. И единственное, что он может сказать, а это именно то, что и надо было сказать: «Я согрешил перед Господом. Я согрешил». Британский писатель, биограф по имени Александр Уайт написал о том, что эти слова Давида были ответом на верность Нафана. Все, кто считают себя проповедником, внимательно послушайте, что я буду сейчас читать. Проповедование – это великолепная работа. Но если бы только у нас были такие проповедники, как Нафан, если бы только у наших проповедников была такая же храбрость, мудрость свыше, талант и настойчивость. Нам, служителям, нужно очень внимательно изучать речь Нафана. И особенно, если мы идем говорить пробуждающую проповедь. Над совестью Давида повис меч Нафана еще до того, как он успел заметить этот меч. Один удар, и Давид уже на коленях. Для нас, проповедников, это короткая проповедь, Нафана может быть упреком и хорошим уроком. Если Господь призвал нас быть Его посланником, если наша миссия стоять за кафедрой какой-либо церкви, тогда позаботьтесь о том, чтобы проповедовать хорошо.
Работайте над своими навыками. Проповедуйте хорошо или не делайте этого вовсе. Не ищите оправданий небрежным проповедям. Если Господь избрал вас стоять в противостоянии, стойте. Люди нуждаются в Слове Божьем. Они нуждаются в тех, кто передаст им это слово. Я постоянно молюсь, чтобы в нашей стране было как можно больше тех, кто готов проповедовать, распространять Божьи истины, и чтобы это были Божьи люди. Не те, кто встают за кафедру, чтобы показать себя, не те, кто ищет славы для себя, но те, кто без страха готов встать и провозглашать Божье Слово. И когда я читаю речь Нафана, мое сердце переполняется молитвой. Господь, пошли больше таких Нафанов в наш мир. Не знаю, могу ли я отнести себя к их числу, но нам нужны такие бесстрашные, честные проповедники. За сценой обычно есть еще и советники. Те, которые должны выполнять ту же самую работу. И, может быть, вы не проповедуете, но даете советы. И когда вы сталкиваетесь с человеком, который осознанно и не случайно, но по собственному желанию вступил в греховные отношения с кем-то и начал делать что-то порочное, то скажите ему об этом, как это сделал Нафан. Назовите вещи своими именами. И, конечно, помните, что все должно быть сказано в нужное время и в нужном месте. Но не молчите, не прячьтесь, не смущайтесь. Сейчас, когда мы сталкиваемся с грехом, очень часто мы хотим как-то объяснить его, оправдать. Но не нужно этого делать. Назовите грех грехом и говорите все как есть. И на самом деле для грешника это большое облегчение, когда появляется тот, кто прямо говорит: «Кто был неправ, посмотри, что ты делаешь. Одумайся, исправь все, что можно исправить. Помогите другому исправиться. Сделайте все, что от вас зависит. Помолитесь и скажите о проблеме другому человеку». Священник Нафан пришел к Давиду и сказал: «Ты тот самый человек, и вот последствия твоего греха». Царь Давид раскаивается, и он признает, что согрешил пред лицом Божиим. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом», — сказал Нафан Давиду. «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид признал то, что он согрешил, он раскаивается, и Бог не лишил его жизни. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. Дорогие друзья, мы, христиане, своими делами часто даем повод неверующим людям говорить плохо о Боге. И это очень плохо. Посмотрите, что происходит в конце речи Нафана. Он не делает никаких выводов, просто разворачивается и уходит. Давид остается один. И именно тогда он пишет 50-й псалом. Может быть, вам покажется странным и неожиданным то, что я сейчас скажу. Но мне кажется, что Давид почувствовал некое облегчение после беседы с Нафаном. И, наконец, есть человек, который знает всю правду. И мне не нужно все скрывать. И я, наконец, открыл весь свой грех пред Богом. Разъедающее меня внутри чувство вины может уйти. Если у вас когда-нибудь был нарыв, фурункул, вы можете понять, что испытывал Давид. И представьте себе, что у вас воспаление, которое начало гноиться. Это место начинает распухать. Все болит. Вы не можете притронуться. Движение приносит боль. Тогда вы идете к врачу, и он скрывает рану, очищает от гноя. Вам больно, пока врач ковыряется там, но при этом вы испытываете облегчение. То же самое происходит и в духовном плане. Иногда ваш грех должен быть открыт, чтобы вы смогли выдохнуть с облегчением. И каждому из нас иногда нужен такой человек, как Нафан, который подойдет и скажет: «Ты тот самый человек». Я не знаю, что именно гложет вас, что терзает вашу совесть. Может быть, вы думаете, что больше никто другой этого не знает.
Но время идет, неделя за неделей, месяц за месяцем, и вы уже не можете скрывать это. Вы гневаетесь под тяжестью этого греха. И тогда очень нужен тот, кто, как Нафан, придет и проговорит вам Божьи слова. «Я все знаю. Тебе нужно признать, что ты грешник». Если, слушая сегодняшнюю беседу, вы воспринимаете это только как историю Нафана, Давида, и не относите к себе, то вы усваиваете только половину истины. Может, именно через вас на следующей неделе Бог проговорит кому-то из ваших знакомых. Может быть, именно через вас Господь пошлет к вашему другу, соседу, однокурснику, коллеге, чтобы передать Божие послание. Один человек как-то поделился со мной своими переживаниями. «Я знаю о том, что мой пастор идет на компромисс с грехом. Что же мне делать? Кто я такой, чтобы сказать моему старому другу правду о том, что он грешит?» Не ищите себе подобных отговорок. Кому-то нужно выполнить и эту работу, говорить горькую правду. Если Бог посылает вас, а вы не идете, значит, вы проявляете непослушание. Хочу, чтобы сегодня вы запомнили две главные мысли. Одна из них касается непосредственно противостояния. Вторая – искреннего покаяния. Итак, первое. Чтобы быть эффективным человеком, который готов открыто говорить о грехе, вы должны иметь четыре инструмента в своей экипировке. Нельзя идти за эмоциями, потому что в таком случае вы можете нанести ему большой вред, чем человек уже сам себе нанес. Не действуйте на эмоциях. Помните о четырех важных инструментах. Первое. Это абсолютная истина. Не основывайтесь на слухах, не основывайтесь на сплетнях. Используйте только факты. И, возможно, вам потребуется время, чтобы удостовериться в правдивости. Но иначе невозможно идти с обвинениями. Если вы на самом деле любите человека, то вы не будете участвовать в распространении слухов о нем. Вы очень тихо проверите все, удостоверитесь в истинности обвинений, и тогда придете к нему для разговора. Абсолютная правда. И если у вас ее нет, лучше не идти. Второе условие – найти подходящее время. Очень часто человек сталкивается с противостоянием в неподходящий момент. И из-за этого еще глубже уходит в грех. Потому что обеспокоенные христиане, не обдумав хорошенько, прибежали со своими обвинениями в тот момент, когда человек был совсем не готов к разговору. К тому же, часто в торопях мы добавляем еще и горячие эмоции. Ждите, пока не настанет подходящий момент. А определить это может только Господь. Как вам понять, когда вовремя? Господь подскажет. Он даст вам знать. Если вы настроены слушать то, что говорит Бог, если вы чувствительны к Его голосу, Он поможет вам понять. Время пришло. Очень часто я сталкиваюсь в своей жизни с ситуациями, когда мне хотелось действовать сразу. Я люблю решать все сразу. Но оказывалось, что на самом деле это не подходящее время. И если у меня не было достаточно мудрости, чтобы подождать, когда Господь зажжет зеленый свет, то я четко понимал, что вот теперь пора действовать. И результат был намного лучше, чем когда я торопился, основываясь на своем понимании времени и срока. Третье. Нужно сказать мудрые слова. Мне очень нравится то, как Нафан построил свою речь. Он не пришел и не сказал Давиду в лоб: «Ты грешник!» Он поступил очень мудро. Рассказал историю, которая вызвала эмоции у Давида. И мы читаем в притчах 25 главе. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Подберите правильные слова. Если вы не знаете, как с мудростью выразить свои мысли, лучше откажитесь от идеи идти с обличением. Будьте мудрыми и будьте краткими. Нет причин тянуть и говорить часовые предисловия». Четвертое.
нужна отвага и смелость.

внутреннее покаяние. Вы приходите к человеку, благовествуете, говорите с ним. Но как понять, что Бог действительно здесь? Из 50-го псалма я выделил 4 характеристики, которые помогут определить подлинное покаяние. Если покаяние настоящее, то, во-первых, будет открытое, нескрываемое признание. Все будет сказано напрямую. Вот что пишет Давид. «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид произносил признание в своем грехе. Если человек скрывает правду, признается только в части, значит, его покаяние неискренное. Открытое, нескрываемое признание – вот характеристика истинного покаяния. Второе – это желание полностью порвать с тем, что было ранее. Раскаяние заставляет вас остановиться, развернуться в обратную сторону и двигаться в противоположном направлении от того, что было нашим путем ранее. Полностью порвать с тем, что было до того. Притчи 28 глава. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Так говорит Соломон. После раскаяния человек не может продолжать движение в ту же сторону. Он разрывает отношения со своим прошлым, двигается в новом направлении. Кроткий, сломленный дух. Сломленный, кроткий дух не может сопровождаться ухмылкой на лице. Он идет вместе со слезами на глазах. И если внутри вас глубокие, сильные эмоции, раскаяние, вы не можете оставаться равнодушным и внешне. Если вы счастливы, вы смеетесь. Если вы сломлены, то вы плачете. Раскаяние сопровождается слезами. И четвертая характеристика. Мольба о Божьем прощении и восстановлении. То есть разворот, движение в другом направлении означает, что я прошу, молю Бога простить меня, восстановить мои силы. И это первое, что Нафан делает по отношению к своему другу Давиду. Ты не умрешь, но будут последствия. Вы не можете сказать тому, кто совершил, из-за того, что ты раскаялся, все стерто, никаких последствий не будет. Никогда больше не вспоминая совершенно. Было бы прекрасно, если бы именно так все было. Но некоторые грехи влекут за собой ужасные и разрушающие последствия. Давид и на смертном одре ненавидел тот день, когда поддался соблазну и заключил чужую жену Версавию в своих объятиях. И как раз из-за этих последствий, которые он еще очень долго испытывал в своей жизни. Но в глубине души он хорошо понимал, что Небесный Отец простил его и проявил к нему благодать. Но это не отменило последствий. А теперь в заключение я хочу рассказать вам одну историю. Она произошла на самом деле. Отец и сын были задействованы в служении евангелизации и духовном образовании. Они работали рука об руку на протяжении многих лет. И Божья рука была над ними многие годы, сначала над отцом, а потом, когда к нему присоединился сын, над ними обоими. Они были настоящей командой. Мать также была вовлечена в служение, так же, как и другие члены семьи. И Бог выбрал этих людей, чтобы они несли служение в определенной части нашего мира. Шло время, и некоторым членам семьи стало очевидно, что отец, глава семьи, лидер служения, в некоторых ситуациях идет на компромисс, которого следовало бы избегать. Но хочу отметить, что служение, которое несла эта семья, было весьма успешным. Оно распространялось на всю страну, где они жили. Но сын стал замечать, что отец слишком много времени проводил с некой девушкой. Как минимум, это было неблагоразумно. И это неминуемо вызвало бы проблему. Поэтому сын подошел к отцу один на один и сказал: «Папа, я не знаю, что сейчас происходит, но я точно знаю, что то, что ты делаешь, очень плохое свидетельство для нашего служения. И я думаю, что это совсем не мудро». Он постарался противостать отцу в его грехе очень мягко и уважительно. Отец все отрицал. Он сказал, что все это не было правдой, а сын позволил себе лишнее.

0: возомнив из себя не весь кого, и не смеет так говорить с отцом. С того момента молодой человек замолчал и позволил всему идти своим чередом, не давил, но при этом пребывал в нерешительности. Шло время. Отношения с молодой девушкой только крепли. Хоть все происходило тайно, скрывалось от публики, некоторые члены семьи уже знали, что-то происходит. Сестра главы семьи и ее муж были в курсе. Еще некоторые родственники тоже начали о чем-то догадываться. И когда людей, осведомленных о происходящем, было уже много, сын позвал отца и сказал еще раз: «Нам надо поговорить». Они сели в машину и решили прокатиться. Отъехав на приличное расстояние, сын сказал: «Папа, я знаю, что ты грешишь, и я знаю это наверняка. И я очень прошу тебя, умоляю тебя, остановись, прекрати эти отношения. Они нанесут вред и урон нашему служению. Они уже разрушают наши отношения и единство нашей семьи». Отец сжал губы, рассердился и вновь все отрицал. Тогда молодой человек достал из кармана кассету, сказал: «Отец, я не хотел говорить тебе, но я вынужден, потому что иначе ты не хочешь признавать. Эта запись была сделана тогда, когда ты был в комнате наедине с той девушкой. Если ты хочешь прослушать, я включу для тебя». Ничего не говоря, отец завел машину, приехал домой, упаковал свои вещи, оставил жену и ушел жить к той девушке, тем самым опорочив служение, в котором он трудился так много лет. Семья и служение уже очень много лет пытаются как-то восстановиться после всего происшедшего. И, конечно, нечего и говорить, это событие стало темой для обсуждения надолго. Произошел развод, повторный брак с той девушкой, но все это было очень неправильно. Для чего я рассказал вам эту историю? Чтобы вы не думали, что противостояние греху и очные ставки, и обличительные беседы всегда заканчиваются так, как в случае с Нафаном и Давидом. Молодой человек из моей истории был Божьим человеком. Он был Нафаном своей семье, и он пришел к Давиду своей семьи, но не встретил покаяния. И я думаю, что этой семье пришлось пережить ужасные кошмарные времена. И перед тем, как мы закончим, я хочу, чтобы вы закрыли глаза и подумали, может быть, в вашей жизни тоже сейчас не самый чистый и святой период. Может быть, вы тоже что-то скрываете. Возможно, это не измена и убийство, как у Давида. Но, может быть, это ложь. И сегодня я хочу противостоять вашему греху Словом Божьим. Бог обещает прощение через кровь своего Сына Иисуса Христа. Я не могу пообещать, что покаяние избавит от последствий. Но я обещаю, что, попросив прощения, вы испытаете невероятное облегчение, которое может дать только Дух Божий. И если вы понимаете, что сегодня живете осознанно, нарушая Божье Слово, если ваша жизнь порочит имя Божие, нарушает ваши отношения с Церковью, вы должны остановиться, вы должны признать, что грешите, и раскаяться. Сделайте это до того, как Господь сам начнет работать над вашим грехом. Так пишет Иоанн: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему бы нам не сделать это прямо сегодня? Я призываю вас открыть свои грехи пред Богом. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. И я настойчиво призываю вас не ждать, не затягивать. Нет более важного призыва для христиан, чем призыв к покаянию, потому что грех ведет к смерти. И сегодня мы в большей степени говорили о грехах интимного характера. Но не стоит думать, что это касается только их. Поэтому не упрямьтесь, а позвольте Богу изменить вашу жизнь и примите Его руку. Я молюсь о том, чтобы эту беседу услышали те, кому это особенно необходимо. Молюсь о том, чтобы вы смогли открыть пред Богом то, что терзает вашу совесть, и обратиться к Нему с молитвой покаяния. Пусть Господь благословит вас. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Противостояние». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили эпизод из жизни Давида, когда к нему пришел пророк Нафан, чтобы противостать греху царя. Давид упал на колени в раскаянии. Бог помиловал царя, но это не отменило страшных последствий, которые коснулись его дома и семьи. Помните, что Господь готов простить нас, если мы раскаиваемся, но последствия греха могут нанести человеку непоправимый вред. Убегайте от соблазнов. Учитесь вовремя останавливаться, читайте Божье Слово, пребывайте в молитвенном состоянии. И да благословит вас Господь. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Проблемы дома», «Как пережить шторм», «Друг познается в беде». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Проблемы дома» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 14 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в 117-м псалме в 27-м стихе, а также в послании к римлянам в 12 главе в 1-м стихе. Там есть такие слова: «Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». И далее: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Не для нас ли этот жертвенник? Не просим ли мы, чтобы нас связали и возложили на него, чтобы мы не смогли отступить от решения посвятить себя Господу? Бывает, что жизнь полна розовым сиянием, и мы избираем крест, но всякое иное время, когда небо заволакивают серые тучи, мы страшимся его. Быть связанным – благо для нас. Свяжи нас, о благословенный Дух, очаруй нас крестом и не позволяй нам покинуть его. Свяжи нас алыми узами искупления и золотыми узами любви и серебряными узами ожидания пришествия. Свяжи нас так, чтобы мы не сходили с него и не желали бы иной участи, кроме как быть смиренными братьями Господа нашего в его боли и скорби. Рога жертвенника ждут тебя. Придешь ли ты? Будешь ли ты пребывать вечно в духе безропотного смирения и отдашь ли всего себя Господу? Один темнокожий брат пытался верить себя Господу. Каждый вечер он посвящал себя у алтаря. Но каждый раз, когда он покидал место собрания, ему являлся дьявол и уверял, что ничего не произошло, а если так, то посвящения не было. Раз за разом дьявол одерживал верх. Наконец этот брат пришел на одно палаточное собрание с топором и большим колом. После совершения посвящения он забил кол как раз на том месте, где преклонял колени. Когда он покидал место собрания, дьявол, как всегда, подошел к нему и стал убеждать его, что снова ничего не произошло. Брат тут же повернулся к колу и, показав на него, сказал: «Взгляни-ка, дьявол, видишь ли ты этот кол? Что ж, это и есть свидетель того, что Господь навеки принял меня». Дьявол мгновенно исчез, и сомнения брата окончательно рассеялись. «Друг мой, тебя искушают сомнения, посвятил ли ты себя Господу окончательно? Забей где-нибудь кол, и пусть он будет твоим свидетелем перед Богом и даже перед дьяволом, что вопрос решен навсегда. Шел я в полдень, и внезапно с неба свет меня объял. В этом свете я Иисуса, Сына Божия, увидал. Все кругом, в полдневном солнце, тонет мир земных чудес, но глаза уж их не видят от сияния с небес. Пусть другие продолжают путь при солнце летних дней, я ж увидел свет небесный, ярче солнечных лучей. Не заходит, не тускнеет дивный свет его лица, глубину любви являя благодати чудеса. Как крестом он приготовил, как хранит он у себя место высшее во славе, пред престолом для меня. Чтобы мне внутри завесы его славу созерцать, звуком слов неизреченных пред лицом его внимать. Не дивитесь, что Господь мой сердце все мое пленил, то не луч звезды случайный, он светлее всех светил. Мир, окутанный во мраке, стал чужбиной для меня, дорог мне лишь путь тернистый, где он шел один, скорбя. Не сулите мне иного, я увидел лик Христа, я услышал его голос, и душа покой нашла. И в той славе лучезарной, где впервые я узрел, его лик благословенный, будет вечный мой удел. И не ангелу святому благодать сия дана, а тому, кто ненавидел, гнал и презирал Христа. Из глубин темнейших мрака в своем царстве поселил, так на грешнике, заблудшем, всю любовь свою явил.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О посте при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник. И торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом. Он сегодня привел в материнское объятие тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет у нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит, «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. «Если же Он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно Его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянство и объедение, а не поста». Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов, и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних. Но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту, и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2.16.17 «Есть род поста». Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора, ибо прах ты и в прах возвратишься. Но как не послушал он того повеления, Так за это постигли его смерти, заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшей всякой смерти. За это терния и волосы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлении на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда он столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянству. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвою мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, большой интерес представляет собой жизнь и служение апостола Павла. В настоящее время мы рассматриваем его второе миссионерское путешествие. Это путешествие было предпринято Павлом и его сотрудником силой по рекомендации церкви в Антиохии примерно в 51 году нашей эры. 16 глава книги «Деяний святых апостолов» дает нам некоторые сведения относительно второго путешествия по Малой Азии. Апостол желал посетить общины, которые возникли во время его первого путешествия. На этот раз Павел со своим спутником отправились по суше вместо того, как в прошлый раз они отправились на корабле и сделали пересадку на острове Кипре во время своего первого миссионерского служения. Вероятно, апостол сердечно обрадовался, встретив в Листре молодого человека, который стал его помощником не только в данное время, но и в последующие годы. Этим молодым человеком был Тимофей, которому апостол Павел, находясь уже в преклонном возрасте, посвятил два послания. Из 16 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем интересные детали о Тимофее. По происхождению его мать была еврейкой, а отец – греком. Его отец, по всей вероятности, не имел никакого отношения к его религиозному воспитанию. Тимофей получал наставление от своей матери Евники и от своей бабушки Лаиды. Он получил наставление из Писаний Ветхого Завета и поэтому принял проповедь Евангелия о Мессии Господе Иисусе Христе. Его духовное развитие, вероятно, было колоссальным, так как он имел не только доброе свидетельство от верующих в Листре, но и от тех, кто жили в Иконии. Мы не знаем, сколько времени апостол пробыл в Листре до того, как он отправился со своими спутниками в Иконию, а затем на северо-запад в Царск, побережью. Из книги «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел пожелал идти в Бифинию, к Черному морю. Но Бог каким-то необъяснимым образом удержал его от этого поступка. Возможно, что мы найдем ответ в его дальнейшем послании, написанном Галатийским церквам. Вероятно, во время его второй поездки апостол Павел был обременен заболеванием. Нам неизвестна причина его заболевания, но он не был в состоянии путешествовать, как он раньше предполагал. Бог дал ему возможность свидетельствовать удивительным образом, и в результате образовалась община, или лучше сказать, общины в Галатии. Об этом записано в 4 главе послания Галатам. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не вознушались им, и приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса». Мы уже раньше заметили, что галаты по характеру были очень впечатлительны, но неустойчивы. Радушно и искренно они приняли проповедь Евангелия, который возвещал апостол Павел. Написанное позже послание укоряет их несостоятельности, что они с такой же готовностью последовали учению лжеучителей, которые посетили ту местность после того, как апостол Павел и его сотрудники оставили их. Этими же учителями были иудействующие, о которых мы упоминали раньше. Они верили в Господа Иисуса Христа, но все же настаивали на том, что необходимо соблюдать обряды и законы Ветхого Завета для того, чтобы спастись. Вожди и действующих время от времени следовали по пятам апостола Павла с целью опровергнуть его учение или же подстрекали других делать то же. И все это, несмотря на то, что собор Иерусалимской церкви подал апостолу Павлу руку в знак общения. Надо заметить, что на протяжении столетий были те, которые старались исказить Слово Божие и благую весть. Поэтому не надо удивляться тому, что в ранние дни христианской церкви были и те, которые не соглашались со свободой, которую мы имеем во Христе посредством Его пролитой на Голгофе крови. Далее в послании к Коринфянам Павел провозглашает: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость». Троада. Это, вероятно, является названием области, а также и города. Как область она имела свою историю. С географической точки зрения она была частью Мессии, а с политической частью провинции Асии, но в основном о ней упоминается как о чем-то особенном. Город. Его положение и полное название – Александрия Троада, хотя его в Новом Завете просто называли Троадой. Население и знаменитость города особенно стала расти при последователи Александра Македонского. Некто писал: «Антигон хотел сделать памятник на этом классическом месте и поэтому собрал жителей окрестных городов на это место у побережья, где и воздвиг город». А также повествуется, что Юлий Цезарь мечтал о монархии, которая распространилась бы на восток и запад, имел в виду сделать этот город своей столицей. Император Август сделал этот город колонией и тем самым способствовал близкой и знаменитой связи с Римом. Когда апостол Павел со своими спутниками пришел в город, он еще не достиг своего полного расцвета, как римский город. Но Троада во втором миссионерском путешествии апостола Павла очень важна. Апостолу Павлу стала известна цель Божьего вмешательства при его намерении пойти в Асию и Вифинию. В Троаде апостол Павел получил видение. Мы только можем довериться суверенному проведению Божию в руководстве своего служителя, дай ответ, почему закрывается одна дверь на поле служения, а открывается другая дверь на иное поле служения. Опять нам надо заметить, что это случилось в жизни миссионеров, проповедников и других служителей Божиих на протяжении всех столетий. Иногда политические обстоятельства заставляли мужчин и женщин изменять свои планы относительно их христианского служения. Иногда по состоянию здоровья они были вынуждены оставить одну область служения и заменить ее другой. Но уверенность в том, что Бог руководит и ведет и дает покой уму и сердцу верного служителя Божия. И точно так же было и с апостолом, и его спутниками. Из 9 стиха 16 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. Мы не знаем продолжительность периода, проведенного Павлом в Троаде, до того, как он получил это видение. С полной уверенностью мы можем сказать, что он не сидел без дела. Во время ожидания направления от Бога Павел, несомненно, занимался налаживанием контактов этом знаменитом городе и провозглашение Евангелия благодати Божией. И получив видение, Павел немедленно исполнил то, что он верил был зов Божий. Македония, отверстая дверь и плодородное поле служения. Как часто во время пребывания в Троаде, независимо от того, был ли это срок коротким или продолжительным, взор апостола Павла устремлялся на запад, к противоположному берегу Эгейского моря, и там он был подготовлен услышать Божий зов, как об этом пишется в 16 главе Деяния святых апостолов. Одно утверждение, сделано в 10 стихе 16 главы, намекает на то, что автор книги Деяния апостолов под руководством Святого Духа должен быть присоединился к Павлу и его спутникам, Силе и Тимофею в Троаде. Лука, возлюбленный врач, записал слова: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Священное Писание нам не повествует, было ли предварительно предусмотрено, что доктор Лука присоединится к ним в Троаде, или же это была случайность. Вероятнее всего, эта встреча была предусмотрена, и врач мог позаботиться об апостоле Павле и его физических недомоганиях. Европа. Не было и тени сомнения в мыслях апостола Павла о том, что Бог желает, чтобы он проповедовал Евангелие в Европе. Мы не можем преувеличить важности путешествия, к которому они приступили. Священное Писание повествует, что они были обеспечены переправкой через Эгейское море. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы. Это первый город в этой местности Македонии. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBM. Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

Нет тебя там, где пламя ада, нет тебя там, где гнездится ложь, нет тебя там, где в деньгах награда, нет тебя там, где сомнения сплошь. Но ты со мной, если в моем сердце чист, ты со мной, Боже мой, ты со мной.

Душа, как черный ворон, а с тобою белый голубок. Без тебя в мешочке сердце порох, а с тобою аленький цветок. Отойдет, не встанет над душою черное исчадие темноты, потому что я пойду с тобою, сколько он зубами не скрипит. Ведь ты со мной, если в моем сердце чисто. Ты со мной, Боже мой, ты со мной.

можешь в сердце праздник тихим появлением своим. Ведь ты со мной, если в моем сердце чисто. Ты со мной, Боже мой, ты со мной.

Телу хлеба дай, а сердцу песен, ведь они мое оружие. Шестиструнку, чтобы не повесил, да на стенку равнодушие. На стене календари желтые, словно паутиночка в углу. На земле спою я, что успею, остальное вечности спою. Ведь ты со мной, если в моем сердце.

0: Если ты, Боже мой, со мной.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы продолжим изучение темы влияния музыки. Мы обратили с вами внимание на жизнь царя Саула, когда в результате того, что он проявлял непослушание Господу, на него навалились проблемы, и он впал в депрессию. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы должны помнить об этом примере в своей жизни и знать о последствиях непослушания Господу. То есть, всякий раз, когда мы не слушаемся Господа, наш дух будет печалиться, и мы будем впадать в депрессию. Но давайте еще раз вернемся к первой книге царств, 16 главе, и прочитаем 23 стих. Там написано: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него». Конечно же, мы знаем, что Давид был замечательным певцом, но в данный момент оригинальный текст свидетельствует нам о том, что Давид исполнял только музыку. Таким образом, только сама музыка, а не слова певца, оказали влияние на царя Саула. Зададимся вопросом, какое же влияние было оказано музыкой на Саула? Хочу обратить ваше внимание на три очень важных качества влияния хорошей музыки на человека. Первое, что случилось с Саулом, ему стало отраднее. Слово «отраднее» в оригинале на еврейском языке означает положительную реакцию физического тела. Таким образом, прежде всего, на музыку реагирует наше физическое тело. Для примера, попробуйте начать слушать какой-нибудь марш, и ваше тело незамедлительно начнет реагировать, либо оттоптывать ногами, либо отхлопывая руками, или просто покачиваясь в такт музыки. Конечно же, нет ничего плохого в том, что наше тело реагирует на музыку. Ведь оно всего лишь свидетельствует о том, что музыка оказывает свое влияние. Еще раз, музыка влияет на наше физическое тело, и в этом нет ничего плохого. Интересно отметить, что некоторые люди занимают крайнюю позицию в том, что если в музыке есть даже самый незначительный ритм, то такая музыка неправильная, то есть неугодная Богу. Но это не так. Ведь смысл музыки заключается в правильном балансе между мелодией, гармонией и ритмом. Если нет одной из этих составляющих, то музыка будет неполноценной. Для наглядности хочу привести вам пример из Писания. Это первое послание Тимофея, 2 глава, 9 стих. Там говорится о том, чтобы жены, то есть женщины, были прилично одеты и целомудренны. Так вот, хочу обратить ваше внимание на слово «целомудрие». В греческом оригинале это слово звучит как «софрос» и означает «самоконтроль», «здравый разум» или «рассудок». Таким образом, Бог хочет, чтобы у нас, это относится не только к женщинам, но и к мужчинам, был здравый разум. Наш Господь ожидает от нас, чтобы мы здраво мыслили и рассуждали. Когда же человек слышит несбалансированную музыку, то есть ту музыку, где преобладает ритм, его тело начинает реагировать на эту музыку, и он теряет способность здраво мыслить и рассуждать. В подобных случаях мы не можем ничего изменить, потому что так устроено наше тело и так устроена музыка. Единственный выход – это не слушать такую музыку. Надеюсь, сейчас вы начинаете понимать, как музыка влияет на наше физическое тело. Хочу поделиться с вами интересными открытиями в области кинезиологии. Кинезиология – это наука о поведении человека, то есть его реакция на окружающую его среду. В этой области было много проведено исследовательской работы доктором Джоном Даймондом. В свое время он был президентом Академии профилактической медицины. Он был не просто медицинским доктором, а хорошо известным доктором в этой области. Так вот, он исследовал влияние музыки на человека более чем 30 лет. Хочу сразу сказать вам, что я не согласен со всеми его выводами, потому что он является сторонником холистической медицины, которая, в свою очередь, включает в себя элементы оккультизма. Но, несмотря на это, его некоторые исследования в области влияния музыки на человека заслуживают внимания. Так вот, он утверждает, рок-музыка может оказать разрушающее воздействие на эмоциональное состояние человека и его физиологию. Почему? Послушайте дальше, что он пишет об этом. Причина заключается в том, что большинство рок-музыки имеет в себе анапестический ритм, что в свою очередь является противоположностью человеческого сердечного пульса и ритма. То есть, если в музыке присутствует анапестический ритм, он окажет негативное влияние на состояние мышц человеческого тела. Интересное исследование, не правда ли? Кстати, мне вспоминается, как доктор Даймонд делился своими исследованиями в одной из телепередач и прямо в телеэфире проделал интересный опыт. Он пригласил пару добровольцев и попросил их вытянуть свои руки вперед. Одному добровольцу он дал послушать хорошую музыку, и сила в его руках не ослабела. Даже прикладывая силу, невозможно было опустить его руки вниз. Другому добровольцу он дал послушать рок-музыку. Так вот, его руки самопроизвольно опустились вниз. Послушайте еще одно утверждение этого специалиста. Хотите вы этого или нет, музыка будет оказывать на вас свое влияние. Далее он продолжает. Если в музыке присутствует анапестический ритм, то громкость не имеет значения. Это очень важно помнить молодым людям, которые очень часто говорят, что будут слушать мирскую музыку, но только не громко. Помните, что подобная музыка окажет на вас такое же влияние, как если вы будете слушать ее на большой громкости. Конечно же, мы с вами уже проходили во время этого курса. Громкость также оказывает свое влияние на наш организм. Надеюсь, что вы помните о том, что мы говорили о максимальном уровне громкости, которая способна пропустить наши уши. Поэтому нам надо быть очень внимательными, когда мы слушаем что-то в наушниках, чтобы уровень громкости не был высоким и не было вреда для наших ушей. Об этом важно помнить, потому что слух сам по себе не восстанавливается. Если мы, например, порежем руку, то она заживает сама по себе. Если же вы повредите барабанную перепонку, то это уже на всю жизнь. Мы знаем, что звук измеряется в децибелах. Конечно же, мы не можем в полной мере соотносить децибелы к температуре, но в какой-то степени это соотношение будет хорошим, наглядным примером для нас. Итак, шкала децибелов – это логарифмическая шкала, а температурная шкала – это арифметическая шкала. Далее, например, предел разговорной речи около 70 дБ. В эти параметры входят, например, пылесос, шум проходящего товарного поезда. Все это около 70 дБ. Сила этих звуков не сможет травмировать ваши уши. Но если вы возьмете пневматическую дрель, то сила издаваемого ей звука уже около 85 дБ. Таким образом, если слушать этот звук на протяжении 15 минут, то это может причинить вред вашим ушам. Следующий пример. Если вы находитесь в час пик на очень загруженной дороге, то уровень шума там достигает до 90 дБ. Если вы находитесь рядом с самолетом, то уровень шума может быть около 120 дБ. Если вы будете слушать подобный шум на протяжении 3,5 минут, то это полностью может разрушить вашу способность слышать. Вы помните о принципе, о котором я говорил вам на одном из прошлых уроков? То есть, если уровень звука сильнее допустимого на 5 дБ, то необходимо сократить время прослушивания в 2 раза. Если уровень звука еще выше на 5 дБ, то еще в 2 раза и так далее. Для сравнения хочу привести вам уровень звучания у рок-групп. Он достигает от 100 до 130 дБ, порой доходит даже до 138. То есть это практически на грани, когда человек может достичь болевой шок. Я придерживаюсь шкалы, по которой болевой шок наступает у человека от силы звука в 140 дБ. То есть если человек услышит звук силою в 140 дБ, то он не сможет усидеть на месте, он совершенно потеряет контроль над своим телом. Это и называется болевой шок. Еще раз, если послушать звучание с максимально возможной силой звука, то это может лишить человека возможности слышать вообще до конца его жизни. Кстати, вред от чрезмерно громкой музыки получают не только те, кто слушает ее, но и те, кто ее исполняют. Один рок-исполнитель поделился: «Когда я смотрю на детей и подростков, как они разговаривают, то я вижу, как движутся их губы, но я ничего не слышу». Другой рок-исполнитель делится: «Когда я хочу поговорить по телефону, то ничего не слышу на другом конце». Некоторые исполнители так называемого христианского рока используют различные затычки для ушей во время своих исполнений, но они совсем не думают о том, что же происходит с теми, кто слушает эту музыку. Итак, без всякого сомнения, уровень звучания оказывает свое разрушительное действие на организм человека. Но возвращаясь к исследованиям доктора Даймонда, еще раз напомню, что разрушительное влияние на организм человека оказывает не только уровень громкости, но и присутствие в музыке так называемого анапестического ритма. Если подобный ритм присутствует в музыке, то она будет оказывать разрушительное влияние, даже если человек будет слушать подобную музыку очень тихо. Итак, первое, на что влияет музыка, это наше тело. Хочу напомнить вам, что именно наши тела Господь прежде всего хочет, чтобы мы представили Ему. Еще раз послушайте послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Следующее, в первой книге Царств, 16 главе, 23 стихом сказано, что Саулу не только стало отраднее, но и лучше. Вы помните, что у Саула было состояние депрессии, но как только он услышал хорошую музыку, ему стало лучше, то есть музыка повлияла на его способность мыслить. Таким образом, следующее, на что влияет музыка, это наш разум. Еще раз, музыка влияет на то, как мы мыслим. Вспоминая о том, что написано в послании к Римлянам, 12 главе 1 стихом, где Господь говорит нам, чтобы мы прежде всего представили Ему свои тела, хочу обратить ваше внимание на то, что следующее хочет от нас Господь. Так вот, следующее, что хочет Господь от нас, это наш разум. Почитаем Римлянам 12 главу 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Итак, музыка влияет на наш разум, на то, как мы мыслим. Я верю, что это наименее исследуемая и наименее изучаемая область влияния музыки на человека. Доктор Даймонд в своей книге «Ваше тело не врет» посвятил целую главу теме, которую он назвал «Музыка в вашей жизни». В этой главе он рассказывал несколько моментов о том, как музыка влияет на наш разум. В этой книге он также говорит о таком понятии, как переключение функции полушарий головного мозга. Мы знаем, что полушарии головного мозга должны находиться в балансе между собой, и у каждого полушария есть свои функции. Так вот, доктор Даймонд говорит, что если вы допустите некоторые вещи в вашей жизни, то они могут стать причиной того, что функции, которые закреплены за определенным полушарием головного мозга, переключатся на другое полушарие. Таким образом, он продолжает далее, человек начнет желать то, что он должен отвергать в своей жизни, и наоборот будет отвергать то, что должен желать. Кстати, наркотики оказывают на человека точно такой же эффект. Ведь под воздействием наркотиков человек будет готов делать все, что у него есть, для того, чтобы принять еще одну дозу. То же самое случается с теми, кто впадает в зависимость от алкоголя. Подобный человек сделает все возможное, чтобы найти для себя определенную очередную порцию алкогольного напитка. Подобное происходит и с теми, кто впадает в зависимость от никотина. Они готовы сделать что угодно, лишь бы получить очередную порцию. Хочу поделиться с вами одним примером. Один журналист отправился в больницу для того, чтобы поприсутствовать на операции, которая проводилась на горло и легкие из-за образовавшегося в результате курения на этих органах рака. Некоторым пациентам после подобных операций в горле оставляли дырочки, чтобы они могли через них дышать. Так вот, журналиста поразил следующий момент, что некоторые из пациентов, кому были сделаны подобные операции, продолжали пытаться курить через дырочки, оставленные в горле, даже после операции. Они желали продолжать курить, несмотря на то, что курение уже почти разрушило их физическое тело. Из-за того, что они позволили курению войти в их жизнь, у них произошло переключение в полушариях головного мозга. Они желали то, что должны были отвергнуть в своей жизни, потому что это принесло им вред. Так вот, доктор Даймонд утверждает, что рок-музыка делает то же самое. Наверняка вы знаете какого-нибудь молодого человека, который не послушен Богу в своей жизни. Так вот, я уверен, что если вы спросите его, что он любит в своей жизни, то без всякого сомнения рок-музыка будет одним из его любимых увлечений. Как правило, подобные увлечения являются причиной того, что человек начинает проявлять непослушание Богу в своей жизни. Другими словами, то, что он должен любить, он начинает отвергать. А то, что он должен отвергать в своей жизни, он начинает любить. Вспомните, что написано в книге пророка Михея, 3 глава, 2 стих. «А вы ненавидите доброе и любите злое». Без всякого сомнения, условно говоря, в то время у Израиля полушария головного мозга были переключены. Ведь то, что они должны были отвергать, они любили. И то, что они должны были любить, они отвергали в своей жизни. Хочу поделиться с вами, что мне приходится говорить с молодыми людьми, которые были наркоманами. Их разум был настолько помутнен наркотиками, что они даже не могли понять, о чем говорит благая весть. Если человек находится в таком состоянии, то его невозможно достичь благой вестью. Мне также приходилось говорить с людьми под воздействием алкоголя. Алкоголь настолько сильно действовал на них, что они даже не могли здраво мыслить и, соответственно, не могли понять Евангелие. Конечно же, в таком состоянии человека невозможно приобрести для Господа. Нам необходимо помнить, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это инструменты дьявола, с помощью которых он пытается удержать людей от того, чтобы они следовали за Богом, за истиной. Кстати, о вреде рока замечает не только верующие. В одном из светских журналов была опубликована статья, которая называлась «Остановите этот порнографический рок». В Конгрессе США даже были слушания по поводу того, что нужно предпринимать какие-то меры по предотвращению того, какой вред причиняет рок-музыка. Послушайте интересное выражение Рассела Бейкера из журнала New York Times. Так вот, он сказал, если ваше представление о музыке подобно шуму в метро поезда, который попал в аварию, скользящему по рельсам, то рок также является музыкой. Интересно, не правда ли? Действительно, рок-музыка во многом подобна скрежету металла, и так называемый христианский рок не исключение. Кстати, исполнители рок-музыки знают о том, какие качества несет их музыка. Вот послушайте слова одного рок-исполнителя, он сказал, «Мы строим наши музыкальные карьеры на человеческом неповиновении». Эти люди признают факт негативного влияния рок-музыки на человека и даже не скрывают это. Они только не видят в этом ничего плохого. Практически все они признают, что их музыка плотская, то есть обращенная к плоти. Они просто не видят в этом ничего плохого. И даже более того, они не могут понять, почему же мы с вами критикуем их и не воспринимаем их музыку. Но, дорогие друзья, мы должны это делать. Мы должны проверять и исследовать то, что угодно Богу. Хочу поделиться с вами интересной информацией о музыкальной компании Music. В нашей стране эта компания представляет музыку для больших торговых центров. Если вы, допустим, закупаетесь в большом торговом центре и слышите музыку, которая играет в торговом центре, то с большой вероятностью можно сказать, что эта музыка была предоставлена компанией Music. Мне предоставилась возможность пообщаться с сотрудниками этой компании, и они поделились со мной интересной информацией. Уверен, что многим из вас известна проблема, с которой сталкиваются крупные торговые центры. Конечно же, это проблема воровства. Кстати, эта проблема затрагивает не только посетителей центров, но и тех, кто работает в них. Так вот, для того, чтобы уменьшить воровство в магазинах, эта компания включает на заднем плане музыки, которая играет в торговых центрах, запись, которая рассчитана на подсознательное влияние человека. Эта запись гласит «Я не буду воровать», «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» и так далее. Кстати, местные правоохранительные органы их полностью поддерживают в этом деле и даже в некоторых случаях проявляют инициативу сами. Так вот, технически это возможно сделать двумя способами. Первый способ – эту запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в форме ультразвука. Эта форма звука выше того уровня, который может воспринимать человеческое ухо. То есть человек не будет слышать эти фразы, но они все равно будут присутствовать и звучать в музыке. Следующий способ – запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в инфразвуковой форме. Эта форма звука не

Уверен, что многие сразу же возразят, что за чушь. Я не поддаюсь никакому гипнозу. Мой ответ вам – не будьте столь самоуверены. Я говорю вам это не просто так. Если вы помните, на одном из прошлых уроков я говорил вам, что у меня есть младший брат, которого зовут Дик. Так вот, Дик имеет докторскую степень по психологии. Его специализация – это гипноз. В настоящее время он сотрудничает со службой исполнения наказаний, где он пытается помочь заключенным с помощью гипноза. Мне часто приходится общаться с ним, и он уверен, что его работа приносит пользу человеку. Но я очень переживаю за него, потому что верю, что Бог не хочет, чтобы человек отдавал свой разум другому человеку. Никому, только Богу. Кроме этого, Писание ясно учит нас, чтобы мы всегда контролировали свой разум, свои мысли и свою духовную жизнь. Но несмотря на это, мой брат утверждает, что он способен помогать людям с помощью гипноза. Например, он говорит, что к нему обращаются люди с проблемой курения, и с помощью получасовой сессии он утверждает, что может избавить человека от этой привычки. Эта сессия проходит очень интересно. К нему приходит пациент, они начинают беседу. После получасовой беседы мой брат сообщает пациенту, что сеанс закончен. Ничего не понимающий пациент сразу же начинает возражать. «Я думал, что вы будете меня гипнотизировать» и так далее. Мой брат спокойно отвечает ему: «Я только что сделал это, вы даже ничего не заметили и не поняли». Подобный метод гипноза не заключается в том, чтобы обратить человека в состояние транса, а затем уже начать контролировать его разум. Совсем нет. Как говорит мой брат, совсем не обязательно вводить человека в транс для того, чтобы контролировать его разум. Есть другие способы, как можно сделать это. Я спрашивал его о том, что он думает о влиянии музыки на человека. Вот что он отвечал. «Мы верим, что музыка контролируется определенной частью головного мозга. Благодаря этой связи музыка может донести в подсознательное состояние человека всю свою идеологию и философию, даже если сознание человека не будет понимать то, что говорит и передает музыка». Когда я все это услышал от моего брата, у меня сразу же встало все на свои места. Ведь сегодня, если спросить молодого человека, то он или она может, смотря тебе прямо в глаза, с уверенностью сказать: «Да, я слушаю и люблю рок-музыку, но она совершенно не влияет на меня». Сейчас я прекрасно понимаю, что эти молодые люди просто загипнотизированы этой музыкой. Но они сами этого не знают и не понимают. Но результат этого гипноза можно увидеть в поведении, словах и в жизни в целом. Итак, еще раз, очень важно помнить о втором важном качестве влияния музыки на человека. Это влияние музыки на наш разум. Люди, которые серьезно на профессиональном уровне вовлечены в эту область, область влияния музыки на человеческий разум, даже утверждают, что с помощью правильной музыки они способны повысить или понизить работоспособность человека. Они условно называют это стимулирующей прогрессией. Так вот, они уверяют, что музыка способна повлиять на то, когда у человека наступает пик его работоспособности и когда у него начинается спад. Даже более, с помощью музыки возможно избежать спадов на рабочем месте и тем самым повысить уровень трудоспособности, что в свою очередь положительно скажется на бизнесе в целом. Мы с вами подобным образом разобрали два характерных качества музыки, а именно влияние на наше физическое тело и влияние на наш разум. Сейчас подошло время обратить внимание к третьему характерному качеству музыки. Но сначала давайте вспомним слова из стиха, которые мы уже взяли в основу. Итак, первая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте обратим внимание на последние слова: «И злой дух отступал от него». Вспомните, что на прошлых уроках мы не раз говорили, что главное в музыке – это баланс между мелодией, гармонией и ритмом. Если гармония в согласии с мелодией, если ритм находится на заднем плане и не доминирует, то подобная музыка будет просто замечательной и, самое главное, угодной для Господа. Подобная музыка будет возвышающей потому, что она построена по Божьим принципам. Если наложить хорошие библейские слова на подобную музыку и, соответственно, петь их,

0: то мы сможем получить то благословение от Господа, которое Он предусмотрел для нас. Другими словами, подобная музыка и пение повлияют на нашу духовную жизнь. Таким образом, следующая характеристика музыки – это влияние музыки на нашу духовную жизнь. Мне вспоминается, когда в начале своего служения я начал говорить о принципе, то многие опускали свои глаза, по всей видимости, они считали наивностью то, что музыка может повлиять на духовную жизнь верующего. Но ведь именно об этом говорит Писание. И поэтому я никогда не смущался открыто говорить и проповедовать об этом принципе. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что музыка оказывает влияние на нашу духовную жизнь. Прошу понять меня правильно. Я не заявляю, что существует особенный духовный музыкальный стиль. Совсем нет. Все, в чем я уверяю вас, это то, что музыка оказывает свое влияние на нашу духовную жизнь. Таким образом, мы должны следовать Божьим принципам в музыке, чтобы получать от нее настоящее Божье благословение. Интересно отметить, что некоторые исполнители прекрасно знают силу влияния музыки на человека и поэтому используют ее в своих интересах. Вот слова одного из музыкантов. «Мы здесь не для того, чтобы играть музыку, мы здесь для того, чтобы проповедовать». Вы спросите, а разве они проповедуют? Послушайте, что подобные музыканты говорят о себе. Они называют себя ни много ни мало миссионерами. Вспомните, как на одном из уроков мы размышляли с вами о том, что немногие из молодых людей сегодня стремятся стать миссионерами, пойти распространять благую весть. Музыканты же, которые используют музыку в своих интересах, уже называют себя миссионерами. Не секрет, что такие музыканты используют музыку для того, чтобы как можно больше людей привести в свою церковь. Да, именно в свою церковь. Речь не идет о том, чтобы привести их к Господу. Таким образом, музыка является для них всего лишь инструментом, с помощью которого они пытаются воздействовать на людей и направить их туда, куда они пожелают. Послушайте интересную статистику. Несколько лет назад представители Мормонской церкви заявили, что они подсчитали и пришли к выводам, что с помощью музыки они привели в свою церковь около 25 тысяч новых людей. То есть 25 тысяч людей приняли вероучение этой церкви. Все эти люди прекрасно понимают, что музыка имеет духовную силу, поэтому они пытаются применить ее для того, чтобы повлиять на духовную жизнь людей. Среди подобных так называемых христианских исполнителей очень многие называют себя рожденными свыше. Но когда начинаешь общаться с ними и спрашивать о свидетельстве их обращений, то в ответ слышишь вот такие истории. Например, «Одной ночью я увидел, как падают звезды, и я тут же родился заново». Неудивительно ли слышать подобные свидетельства обращения, которые не имеют никакого библейского основания? Пожалуй, некоторые люди возразят мне и скажут, «Конечно, я не знаю жизненную философию этих людей, мне всего лишь нравится слушать их музыку». Хочу сразу же напомнить вам слова одного из исполнителей. Мы не исполнители, мы проповедники. Вы думаете, что мы здесь для того, чтобы развлекать вас? Совсем нет. Мы здесь для того, чтобы проповедовать вам. Во многом подобные исполнители несут своим слушателям идеи светского гуманизма и учения движения New Age. Или, если перевести это название дословно, движение новой эры. Вот еще одно свидетельство подобного исполнителя, который является сторонником как раз этого движения. Послушайте, что он сказал. «В один прекрасный день я уже больше не буду человеком, я буду Богом. Сейчас же я делюсь со слушателями с большим удовольствием, обучающими материалами Ерхарда». Кстати, Ерхард является сторонником New Age, и его семинары предлагают совсем иной метод мышления, в корне отличающийся от того, что нам говорит Библия. Хочу поделиться с вами одним примером. Как-то в магазине по громкоговорителям я услышал песню. Это была очень популярная песня с хорошей мелодией. У меня была возможность прислушаться к словам, и прислушавшись к ним, я очень насторожился. Слова этой песни напомнили мне о Люцифере, или как Библия еще называет его сатана или дьявол. Кстати, многие люди почему-то представляют его в страшном образе и совсем забывают, что Библия говорит нам, что он является подобно ангелу света. Так вот, послушайте слова этой песни. «Я всегда был жив и был автором первой песни, и я по-прежнему продолжаю их писать. Мой дом находится глубоко в тебе. Я нашел место в твоей душе, и сегодня, когда я смотрю через твои глаза, я снова ощущаю себя молодым, хотя мне уже много лет. Я по природе музыкален и продолжаю писать свои песни». Ну что, убедились, что эти слова в полной мере могут быть обращены к сатане? Сегодня, к сожалению, многие молодые люди поют песни и совсем не подозревают, что они прославляют дьявола. Это только всего лишь один пример, которых на сегодняшний день очень-очень много. Так вот, будем помнить слова нашего Господа о том, что нам необходимо быть внимательными к тому, что мы слушаем и как мы слушаем. Мы должны исследовать то, что благоугодно нашему Господу. В заключение еще раз хочу напомнить, что Писание повелевает нам, чтобы мы посвятили Господу свое тело, свой разум и свой дух. Об этом написано в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Мы также должны помнить, что музыка как раз оказывает свое влияние на все эти сферы нашей жизни, а точнее, на наше тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. Поэтому, если мы хотим действительно посвятить себя полностью Господу, нам необходимо слушать ту музыку, которая угодна нашему Господу. Музыка либо может помочь нам в том, чтобы полностью посвятить себя Господу, либо может препятствовать нам в этом. Все зависит от того, какую музыку мы слушаем. Будем же слушать только ту музыку, которая угодна Господу. В своем слове Господь оставил для нас достаточно принципов, благодаря которым мы с уверенностью можем знать, какая музыка угодна Ему и какая нет.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Всем нам известна материнская любовь. К чему она только не способна? Она ради своего ребенка может преодолеть то, чего никакая другая человеческая любовь не способна преодолеть. Только в одном она бессильна. Она делается нетерпеливой при малейшей преграде или препятствии оказать благо своему ребенку. Но есть любовь, которая превышает даже любовь матери. Это христианская любовь. Она способна переживать страдания с безропотной терпеливостью, но и ей характерно то, что она делается нетерпеливой, если нужно сделать кому-нибудь добро. Такую любовь питал апостол Павел к верующим в Фессалониках, которых он так желал видеть, но, как он говорит в своем послании им, «воспрепятствовал нам сатана». Но если кто-нибудь подумает, что это обескуражило апостола Павла, и он принял бы это, сложа руки, то тот ничего не знает о этой любви, которую имеет апостол Павел к фессалоникийцам. «Ночь и день всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше», — пишет он им. И что делает он, пока он молится и ожидает ответа на свою молитву? Он посылает к ним Тимофея. Об этом мы читаем в первых стихах 3 главы 1 послания фессалоникийцам. Гласят они так. «И потому, не терпя боли», да, это говорит тот, который учил о необходимости терпения, «не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». Теперь, пропуская пару стихов, мы читаем дальше. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Какой парадокс! Дважды в этих стихах Павел говорит «не терпя боли». Такова была любовь Павла к святым. И вот, не терпя боли, он предпринимает нечто другое. Не имея возможности самому к ним прийти, он посылает к ним Тимофея. Почему Тимофея? Ведь он мог бы послать кого-нибудь постарше, более опытного и авторитетного брата и сотрудника, не так ли? Фессалоникийцы были молодыми верующими. Они только год до этого обратились к Господу, и притом они находились в очень тяжелых обстоятельствах. Они были под постоянным обстрелом врага. Поэтому не следовало бы послать к ним более испытанного брата. Причина, почему Павел сам не мог их посетить, была та, что враг ему воспрепятствовал, его жизнь была в опасности. Не то, что он не готов был положить жизнь свою за братьев своих, но Господь не велит ему идти прямо в засаду сатаны. Поэтому он посылает к ним Тимофея. Да, дорогие мои, он посылает к ним лучшего, которого он мог и имел, своего молодого брата, служителя Божия и сотрудника. Почему? О нем он мог, например, сказать верующим Филиппах, которым он тоже послал Тимофея в подобных обстоятельствах. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Дальше Павел пишет, «А его, то есть Тимофея, верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Нигде в Библии мы не имеем подробного описания этого молодого сотрудника апостола Павла. Но достаточно о нем сказано, чтобы образовать довольно полную картину его характера и качества. Апостол Павел мог послать его в самые трудные места, как, например, в церковь в Коринфе. В этой церкви были всевозможные проблемы, и им он пишет: «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви». И позже, в том же послании, он добавляет: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Из этого делается совершенно понятно, почему, несмотря на его молодость, Павел посылал Тимофея в ту или иную общину, когда он сам не мог туда идти. Он знал, что вполне мог положиться на своего сотрудника, на своего верного в Господе сына. Все, что Тимофей знал, он научился у Павла. «Как я учу, так он учит. Как я делаю дело Божие, так он делает», — говорит о нем Павел. Можно ли желать лучшего? Таким служителям Божьим нет цены. Или, как Павел говорит: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». О, дал бы Господь больше таких верных служителей для его дела. И для чего посылает Павел Тимофея в Фессалонику? Во-первых, чтобы утвердить их и утешить их в вере их. Да, Павел был полностью убежден, что Тимофей сможет это сделать, и потому посылает его к ним. Но подумайте, какое это было ответственное поручение – утвердить этих детей Божьих в вере их. Вы подумали когда-нибудь, какое это важное служение? Ибо в конечном счете это и есть главное дело, цель, к которой каждый служитель Божий должен стремиться – утверждать человеческие души в вере. И тут сразу же возникает вопрос: как же нам это делать? Как можем мы утверждать людей в вере? Как сделает это Тимофей? Павел был уверен, что он будет делать дело Господне так, как он делает, и учить так, как он учит. И как делал и учил апостол Павел? Во-первых, каждая проповедь, каждое послание апостола концентрировалось на дело и личность Иисуса Христа. В полном смысле этого слова он проповедовал Христа Иисуса, что Он, Иисус Христос, сделался для нас, верующих в Него, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Это значит, что и Тимофей бы учил и проповедовал то же самое. Его тема была Иисус Христос. И вот, чтобы утвердить верующих в Фессалониках в вере, он бы начал с того, чтобы устремить их взор на Иисуса Христа. Братья дорогие, делаем ли мы это? Если нет, то я боюсь, что мы вовсе не Божьи служители. В таком случае мы, может быть, служим нашей церкви или союзу, но не Богу. Возьмем, например, Библию. Для чего дана она нам? Какую цель преследовал ее автор, Дух Святой, дав нам ее? Дорогие мои, Библия дана нам, чтобы мы верили, что Иисус Христос есть Сын Божий. То, что сказал Иоанн в своем Евангелии, относится ко всему Священному Писанию. Слушайте, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, утвердиться в вере возможно только через познание Господа Иисуса Христа. Об этом как раз и молит апостол Павел о верующих в Ефесе. Слушайте, «Для сего преклоняя колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию». Вот тут, возлюбленные, весь секрет исполнения полнотою Божией. Возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему, дорогие братья, духовный рост и утверждение веры душ зависит от того, поскольку Иисус Христос будет центром, главной темой наших проповедей и нашего учения. Апостол Петр говорит: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Дальше он указывает, что все потребное для жизни и благочестие даровано нам через познание призвавшего нас. Итак, вера наша укореняется, утверждается и возрастает только, поскольку возрастает наше познание Господа Иисуса. И, возлюбленные, нужно сказать, что если мы не стремимся, если в нас нет желания возрастать в вере и познании Иисуса Христа, то не говорит ли это о том, что в таком случае в нас вообще нет этой живой Божьей веры? Христос уподобил веру горчичному зерну, а зерно содержит в себе элемент жизни, который не может не расти и не развиваться. Правда, целый ряд факторов входит в рост и развитие зерна, как солнце, вода и, конечно, качество почвы. Так и в области веры. Первое, что необходимо, это живая Божия вера. Если нет этого зерна живой Божьей веры, то, разумеется, сколько бы солнца благодати не грело, сколько бы не поливалось воды Слово Божие, сколько бы почва не окапывалась Духом Святым, роста никакого не будет. Верный признак живой веры, что она растет, она не может оставаться недвижимой. Вот почему без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и что ищущим Его воздает. Успех служения Тимофея мы видим из второго послания, которое Павел написал фессалоникийцам. Что Тимофей утвердил их в вере, мы видим из молитвы апостола Павла, в которой он говорит: «По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Таков был результат служения Тимофея. Вы заметили, что поскольку утверждалась их вера, постольку и возрастала их любовь друг к другу. Таков плод веры. Она производит любовь к братьям. Вот почему так важно начинать с того, с чего начинает Слово Божие. Если в нашем служении мы будем подчеркивать второстепенные вопросы, увлекаться учениями, которые не исходят от познания Иисуса Христа, то пожнем тернии. А таковых апостол Павел предупреждает, говоря: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу». Служение, которое преследует единую цель – возвысить Иисуса Христа, утвердить детей Божьих в вере и познании Его, она пожнет плод любви и единства между братьями. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Проверим себя, возлюбленные, имеем ли мы эту живую веру, веру Божию. Мой друг, ты можешь знать, что ты ее имеешь, что перешел от смерти в жизнь, если любишь братьев. Ибо не любящий брата пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Если у тебя подлинная вера, тогда у тебя будет и любовь. Так как эта вера рождает любовь. Заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Мой друг, если ты никогда не вкусил эту дивную Божию любовь, то сегодня Бог ее предлагает тебе. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Он, Иисус Христос, есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Если ты еще не родился свыше, ты не перешел от смерти в жизнь, то приди к Нему немедля, и Он сам тебя спасет. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к небольшой, но весьма важной книге Иаиля. Следует помнить, что червленную нитью проходит через нее мысль и слова о дне Господнем. Пророк делал предупреждение об этом народу. Но при вдохновении Святого Духа тема этой книги относится к будущему, когда Бог начнет совершать свои праведные суды над отступившим от Него человечеством. То за ними последует Царство Христово, благословенный период мира и благополучия на обетованной земле. Длинный период Церкви не был открыт пророком Ветхого Завета. Мы живем в этом периоде. Главные откровения связаны с судьбами народа израильского, народом, избранным Богом многие столетия назад. Когда Господь примет к себе церковь от земли, то есть произойдет ее восхищение, начнется День Господень. Необходимо помнить, что начало судов Божиих связано с нападением на Иерусалим и другие города великих армий Федерации враждебных ему народов. Они совершат много страшных разрушений и пленят многих. Израиль нечто подобное пережил в прошлом, а потом и Иуда испил эту же чашу. Но величайшая скорбь такого нашествия народов совершится в будущем, после взятия церкви от земли. Потом последуют суды Божии. Христос проявит свою власть и действие в отношении неверующего человечества. Следует, однако, иметь в виду, что частично пророчества Иаиля исполнились, но не вполне. То же положение остается в силе и в отношении излияния Святого Духа. В день Пятидесятницы оно частично совершилось, но в наши дни и в последующее время уже делается очевидным, что Дух Святой проявляет свое великое действие в изумительной мере. Перед самым пришествием Христа опять произойдет славное излияние Святого Духа на сердца человеческие на нашей земле. Теперь же, в период благодати Божией, возвещается благая весть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Господь Иисус. Когда бедствие и разрушение будут совершаться во время великой скорби после восхищения церкви от земли, Господь вновь вступится за народ свой избранный. Обратите внимание на слова пророка Иаиля. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». 2 глава, 18 стих. После этих слов следует обещание. «И пришедшего от севера, армию его, удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». 2 глава, 20 стих. Эти слова указывают на драматический поворот в пророчествах Иаиля. Раньше мы читали о нашествии саранчи на поля и сады Израиля, небывалые раньше в его истории. Это нашествие также предвещало о наступлении враждебных армий в будущее время. Сразу же видим, что Господь отвечает милостью кающемуся народу. «И ответит Господь, и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и елей». Подтверждает это и пророк Исаия. «Поражу Ассура в земле моей». 14 глава, 25 стих. Возвещает он народу для ободрения его духа. Как милостиво Бог относится к народу своему, когда люди сознают свои согрешения и блуждания на путях своих. Этот принцип остается в силе и в наше время, в дни благодати, в которой мы живем. Эта глава, несомненно, касается будущего. Это подтверждают и слова: «И более не отдам вас на поругание народам». 2 глава, 19 стих, а также и 2 глава, 26 стих. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего». Или слова: «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и народ мой не посрамится вовеки». 2 глава, 27 стих. Сегодня Израиль этого положения не занимает. До последнего времени евреи были совершенно рассеянным народом по всему миру. Только теперь они имеют небольшое свое государство. Выше упомянутые слова поэтому относятся к будущему времени. Господь обещает своему избранному народу много больше, нежели они имеют сегодня. Когда совершится их полное возвращение в обетованную землю, и сердца их откроются при действии Святого Духа для Христа Мессии Господа Иисуса, то они воистину не будут в поругании, не станут снова переживать период рассеяния среди других народов. Слова Иаиля исполнятся. Изучение таких пророчеств увлекает нас своей истиной и величием. Оно ободряет нас на пути веры в Господа в дни тяжелые, в дни неверия и отступления от Бога. Делается ясным, что вся остальная часть книги Иаиля, начиная 2 главой 28 стихом, относится к будущему времени. И будет после того, начинается она этими словами: «Во время исполнения этого божественного плана Господь пошлет великое излияние Святого Духа». Пророческие предвозвещения, видения и сны будут характерным его признаком. Разница будет также большая в ниспослании этого дара. Не отдельным редким личностям будет дано откровение, но на многих изольется чудный дар Святого Духа, на всякую плоть. Обратите внимание на слова: «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». 2 глава с 28 по 29 стих. Об этой радости говорит и апостол Петр в день Пятидесятницы изумленным слушателям в Иерусалиме. Но это есть предреченное пророком Иаилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Деяния апостолов, 2 глава, 16 по 17 стих. Апостол Петр увещевал: «Сынов иудейских и всех живущих в Иерусалиме, не думать несправедливо, якобы апостолы были пьяны. Это случилось утром в 9 часов. Он убеждал их, что в сошествии Святого Духа на апостолов исполнилось пророчество Иаиля, произнесенное им за несколько сот лет назад, и что подобное в большей мере исполнится в будущем. Это произойдет в последние дни, когда остаток Израиля обратится в покаяние ко Христу Иисусу. Когда планы Божьи будут исполняться, и к тому человечество быстро приближается, совершится и совершатся другие знамения. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма». 2 глава, 19 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный». Иаиля, 2 глава, с 30 по 32 стих. Следует помнить при изучении пророчеств, что знамения тесно связаны с историей Израиля. Апостол Павел говорит об этом: «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Пророк Исаия, руководимый Святым Духом, говорит Израилю: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». 7 глава, 11 стих. А потом следуют драгоценные слова пророчества гордому Ахазу царю. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». 7 глава, 14 стих. Вспомните Гедеона, когда Господь призвал его на служение, избавление Израиля от противников. Он просил показать ему знамение. Книга Судей передает об этом подробнее. 6 глава с 36 по 40 стих. Когда роса пала только на шерсть или только на землю вокруг шерсти. Для периода церкви нам не надо видеть много знамений. Но по восхищению ее для Израиля в конце этого века появится много знамений. Иаиля, 2 глава с 30 по 32 стих. Матфея, 24 глава, 29 стих. Сразу же здесь можно почувствовать, что приблизилось время действия Бога по отношению к Израилю. Когда великая скорбь будет близиться к концу, церковь уже будет вместе с Господом. Тогда Он даст свое знамение и избавит страдающий, покающийся остаток Израиля. Он явится в силе и власти судить народы. На небе явятся чудеса и знамения, и на земле внизу. В великой славе явится Господь Иисус совершить свое царство правды и мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Матфея 24 глава 30 стих. И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. О, какой славный день это будет для Божьего избранного страдающего рода, который повернется лицом к своему Спасителю Мессии. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях, мы рассказываем о том, что мы будем петь или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению, однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more» – «меньше значит лучше». Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 109. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, и чрево прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи! Всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его — истина и суд. Все заповеди его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум — верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему — пребудет вовек. Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овцы, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад. Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи, земля. Пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его. да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву! Ведите к рогам жертвенника! Ты, Бог мой, буду славить Тебя! Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении

своих грехов, не забывайте, простите другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые друзья, мы продолжаем наше путешествие и изучение Священного Писания Библии. И я хотел бы, чтобы вы совместно со мной открыли 13 главу книги Марка, Евангелия Марка. Когда мы, друзья, читаем 13 главу Евангелия от Марка, мы находим, что в ней нет чудес, но оно полно действия. В 13 главе записаны, можно сказать, эсхатологические события, которые окончат нашу эру. Здесь также поданы катастрофические события времени великой скорби и графически описано второе пришествие Христа. Все это сосредоточено в одном действии, направленном по определенному, заранее намеренному плану к явлению божественной силы, которое действие будет более сокрушительно для этого мира, чем действие атомных бомб. Вся вселенная почувствует явление Христа во славе. Евангелие от Марка сильно сокращено по сравнению с Евангелием от Матвея. Марк старается ограничить до крайности описание всего и развить быстроту действия. Краткий очерк этой главы можно представить 7 пунктами. Ученики ставят вопросы Иисусу на горе Елеонской. Панорама этой эпохи, преследования, предшествующие времени великой скорби, пророчество об этом времени – провозглашение второго пришествия Христа, притча о смоковнице и программа народа Божия. Мы прочитаем первый стих 13 главы, где написано: «И когда выходил Он, то есть Иисус Христос, из храма, говорит Ему один из учеников Его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“». Здесь мы видим пример того, как легко можно превратно понять место Священного Писания. Почему ученики сделали подобное заявление? Ответ на это мы находим в Евангелии от Матвея в 23 главе, 38 стих, где Иисус говорит отвергнувшему Его Иерусалиму: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Здесь Иисус предвозвестил грядущее запустение храма. Ученики были озадачены словами Иисуса, видя величие и славу храма и окружающих его зданий. Они хотят быть уверены, что их учитель также видит это. Мы читаем второй стих. Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Прежде ученики спрашивали Его посмотреть на здание. Теперь же Иисус спрашивает их, действительно ли они видят эти здания. Иисус здесь учит их великому духовному уроку. Он учит также и нас. Эти здания временные, они пройдут и исчезнут, как все исчезает во времени. Если мы смотрим с верной перспективы времени, мы увидим, что из прежнего величия не останется камня на камне. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе, 18 стих, говорит, что нам тогда открывается духовная истина, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Величие, друзья, величие видимого мира проходит. Мои дорогие слушатели, способны ли вы видеть вечные вещи? Нужно смотреть на духовные вещи, во-первых, слушатели. Иисус Христос сам учил: ищите прежде всего Вышнего. Смотрите на Вышнее. Ищите Царство Божье, а все остальное приложится. Но мы читаем далее, стихи 3 и 4, где написано: «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак? Когда все сие должно совершиться?“» Ученики еще не могут прийти в себя от удивления, и они спрашивают Иисуса о времени и о признаке пришествия тех событий. Дальше мы читаем 5 и 6 стихи. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Мы, друзья, находим, что это предостережение актуально, что это предостережение актуально во все времена. Оно очень важно для нас и сегодня. К примеру, друзья, Христос либералов, то есть людей низкой морали и несдерживаемых влечений, есть, конечно, Антихрист. Мы знаем, какой Христос должен быть согласно Библии. Но Христос, который не имел непорочного зачатия, который не совершал чудес, который не пролил свою кровь на кресте за наши грехи, который не воскрес в теле, который не вознесся и который не придет опять в теле на землю, есть, конечно, ложный Христос или Антихрист, как говорит об этом ясно и четко Священное Писание. Только Христос Библии является истинным Христом, истинным посланником, истинным Мессией, посланным Господом Богом на землю. Друзья, читаем далее стихи 7 и 8, где говорится: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Но ни войны, ни землетрясения, слушатели, не указывают нам, что мы стоим у конца нашей эры. Хотя мы сейчас уже наблюдаем сильное загрязнение среды, воздуха и воды. Бедствия и глады надвигаются на нашу планету. Войны и восстания потрясают устоями человеческой жизни. Учащающиеся землетрясения начинают беспокоить многих. Раньше люди надеялись, что наука поможет разрешить мировые проблемы. Но теперь мы видим всю беспомощность науки помочь в этом людям. Мы часто слышим, что и безбожники начинают терять в нее веру. Мы себе представляем безбожника, потерявшего веру, слушатели. Не характеризует ли это конец эпохи?

0: Дальше мы читаем стихи 9, 10 и 11, где написано: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Друзья дорогие, страшное преследование и уничтожение верующих уже сейчас практикуется в некоторых странах. Но это еще не конец. Иисус здесь больше говорит о времени, предшествующей великой скорби, когда остаток народа израильского обратится ко Христу и будут его свидетелями. В стихах от 12 по 14 написано: «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Слушатели, будут предательства, будут убийства, страшная ненависть. Но самое тяжелое состояние настанет тогда, когда появится мерзость запустения, стоящая на святом месте. Марк писал к римлянам: он не упомянул, что это святое место было дано только народу израильскому и было особым местом в храме. И здесь Иисус продолжает, и мы читаем 15 по 23 стихи: «А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все». Это, друзья, это начало времени великой скорби, страшное время. Лжехристы и лжепророки будут совершать чудеса силой сатаны. Второе пришествие Христа потрясет всей вселенной, как читаем в стихах от 24 до 26. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою». Друзья дорогие, Христос явится на облаках славы. Его явление, видимое, будет всем. В стихе 27 мы читаем не о восхищении церкви, но о собирании избранных Божьих. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли и до края неба». А теперь, друзья дорогие, в стихах 28 и 29 мы читаем притчу о смоковнице. Написано: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. смоковница, друзья, говорит о народе израильском. Божье время спокойствия, мира есть Израиль. По нем, только по нем мы видим разворачивание событий, предсказанных Христом. Мы читаем 30 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет этот род, как все это будет». Этот род, друзья, можно отнести к еврейской нации или расе. Здесь говорится о ее несокрушимости на протяжении времени от ее начала и до конца. Дальше читаем 31 и 32 стихи. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Слова Иисуса вечны. Все изменится, но не они. В ограниченном человеческом теле, став слугой ради нас, Иисус подчинился во всем воле Отца Своего Небесного. Мы теперь читаем до конца главы. «Смотрите, бодствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодствовать. Итак, бодствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришел внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодствуйте. Эту притчу Иисус, дорогие слушатели, применяет к своему второму пришествию. Божьи дети имеют ответственность и должны дать тогда Ему отчет во всем, когда Он возвратится. Это инструкция. Эта инструкция дана также для вас и для меня. Так что будем бодрыми. Не будем спящими, будем ожидать исполнения блаженной надежды Его славного явления, будем ожидать Его второго пришествия, потому что в скором Он придет. Итак, дорогие слушатели, мы подошли к концу этой главы, 13-й. Я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома следите за ходом наших лекций, и я хотел бы оставить вам два вопроса для вашего домашнего изучения. Первый вопрос таков. Как можно представить эту главу? То есть, на сколько частей можем ее разделить? Укажите эти темы. И второй вопрос. Как представил Иисус Христос лжехриста и лжепророков? И как представится Иисус Христос во втором своем пришествии?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В продолжение наших занятий по книге «Бытие» мы переходим к 31 главе, действие которой происходит в местности под названием Мицпа. Вообще-то, в переводе с еврейского языка Мицпа или Массифа означает «сторожевая башня». Это название употреблялось для обозначения возвышенной местности и применялось для обозначения нескольких мест, описанных в Библии. Предполагается, что события, о которых повествует 31 глава книги «Бытие», происходили за Иорданом, в земле Галаадской. В древности там расположен был город, в котором жили левиты. Но повествование о потомках Левия еще впереди. А пока мы вновь обратимся к Иакову. Как вы помните, он опять находится в дороге, на этот раз со всей своей семьей и со всеми стадами, которые он заработал у Лавана, своего тестя, за 20 лет тяжелого труда. Итак, давайте вместе с доктором МакГи отправимся в Мицпу, лежащую за Иорданом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 31 главы книги «Бытие». Прочтем стихи с 22 по 25. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней, и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью во сне, и сказал ему: „Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого“. И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. Погоня Лавана была поистине стремительной. Можете быть уверены, Лаван был настроен очень решительно по отношению к Иакову. От ярости он мечет громы и молнии, он хочет вернуть всю собственность, которую забрал с собой Иаков. Но вмешивается Бог, который советует Лавану следить за тем, что он будет говорить и делать. Этот совет быть поосторожнее с Иаковом как нельзя более оказался кстати. Прочтем стихи 26 и 27. «И сказал Лаван Иакову: „Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Как хитер дядюшка Лаван! Как он дипломатичен! Он пытается пристыдить Иакова за то, что тот лишил своих родных прекрасной и радостной церемонии прощания. Какой большой праздник он устроил бы! Какое сердечное прощание!» Так он говорит. «Но я уверен, что ничего подобного он бы не сделал». Далее он взывает к состраданию, вспоминает о Боге. Прочтем стихи 28 и 29. «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: „Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого“. Что касается внуков, то мы помним, какими великими людьми в этом мире им суждено было стать. Кроме того, Лаван признается, что он собирался разобраться с Иаковом, но Бог не позволил ему сделать Иакову ничего плохого. Прочтем теперь стихи с 30 по 32. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Итак, Лаван спрашивает об украденных идолах. Оказывается, Иаков не знает, что Рахиль украла их. Он лишь объясняет, почему он бежал, никого не предупредив. Иаков знает, что Лаван ни за что не позволил бы ему забрать своих жен, детей и все свое добро. Объяснив причину побега, Иаков отвечает на обвинение в краже идолов. Он-то уверен, что никто у Лавана ничего не воровал. Иаков не верит Лавану. Впрочем, если вы думаете, что Лаван верит Иакову, то вы тоже ошибаетесь. Они совершенно не верят друг другу. Вот вам и 20 лет совместной жизни. Прочтем стихи с 33 по 35. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневайся, господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов». Лаван надеялся найти идолов у одной из своих дочерей. Но Рахиль какова? Хитрая доченька, как вы считаете? Настоящая дочка своего папочки. Она схватила идолов и умудрилась спрятать их в верблюжьем седле. А потом еще и села на это седло и извинилась перед своим отцом за это. Сказала, что не может встать, что-то неважно себя чувствует. А сама все это время сидела на идолах. Очень яркий и правдивый образ всей Лавановой семьи. Эта кража идолов Рахилью на самом деле грозила гораздо более серьезными последствиями, чем можно предположить. Тот, кто владел домашними богами, становился главой семьи. А это значило, что Иакову суждено было унаследовать все, что было у Лавана. Вот почему Лаван так нервничал. Ему совсем не хотелось, чтобы Иаков получил все его имущество. Он считал, что Иаков и так уже слишком много себе взял. Иаков же успокаивается. Идолов не нашли, значит, их и нет, и он хочет пристыдить своего тестя. Читаем стихи 36 и с 38 по 41. «Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном, и начал Иаков говорить и сказал Лавану: „Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». Иаков начинает жаловаться. Он прошел обучение в этом суровом колледже и теперь защищает дипломную работу. Он напоминает, что у него даже не было бесплатного питания. Ему за все приходилось платить. Другими словами, у него не было даже элементарной страховки. Когда овец и коз воровали, или когда на скот нападали хищники, Иакову приходилось возмещать его стоимость. Да, этот Лаван жестокий хозяин. Как видим, летом Иаков даже не ходил в отпуск. А когда холодало, он все равно оставался со скотом, охраняя его от хищников. Вот что произошло с Иаковом. С детства он считал себя самым умным, думал, что его грех сойдет ему с рук. Но Бог этого не допустил. Бог ясно показал, что человек посеет, то он и пожнет. Иаков не пожелал подчиниться Богу у себя дома. Что ж, ему пришлось подчиниться своему дяде. Иаков пришел, чтобы с достоинством взять себе жену, но его превратили в раба, потому что Бог уважает право первородства. Иаков обманул своего отца и сам был позже обманут своим тестем. Иаков, младший сын, захотел получить права старшего, а позже оказалось, что он получил старшую сестер в жены, тогда как сам он думал, что получает младшую. Иаков обнаружил свою корыстную природу, когда завладел первородством Исава и когда позволил своей матери покрыть свои руки кожей козленка. И мы вскоре увидим, как и его собственные сыновья точно так же обманут и его. Они убьют козла и вымаруют его кровью разноцветные одежды Иосифа. Он когда-то обманул своего отца, сказав, что он его любимый сын, и сам он будет позже обманут, когда ему скажут, что его любимый сын погиб. Что посеешь, то и пожнешь. Читаем стих 42. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Итак, Иаков наконец-то высказал все свои обиды. Теперь он точно уйдет от Лавана. Они прощаются друг с другом и заключают союз. Прочтем, как Иаков и Лаван заключают договор в Мицпе. Вот стихи 43 и 44. «И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери – мои дочери, дети – мои дети, скот – мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». Иаков поставил памятник из камня, его родственники собрали камни и сделали из них холм, а затем был заключен мир. А вот стихи 48 и 49. «И сказал Лаван: сегодня этот холм между тобою и мною свидетель, посему и наречено ему имя Галаад, также Мицпа, от того, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Слова этого союза используют сейчас самые различные молодежные группы в качестве благословения. Едва ли так следует делать. Ведь этот союз заключили два мошенника, которые договорились не воровать друг у друга, а переключиться на кого-то третьего. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою». Это то же самое, что сказать: «Да надзирает Господь за тобой, что ты больше у меня не воровал». Дав такую клятву, они расстаются. Остался холм Мицпа, который разделяет отныне Лавана и Иакова. И они поклялись не пересекать эту границу. А сейчас мы переходим к изучению 32 главы книги «Бытие». В Библии есть множество замечательных глав, и 32 глава книги «Бытие» – одна из них. Она очень важна в жизни Иакова. Это своего рода поворотный пункт. И тем не менее, разворачивающиеся в ней события – это ни в коем случае не обращение Иакова. Несмотря на то, что он жил по плоти, он все же остается человеком Божьим. Вот почему следует быть очень осторожным, когда пытаешься судить, является твой ближний христианином или нет. Очень многие люди, если судить наружно со стороны, не будут похожи на христиан. Но я уверен, что они все же христиане. Хотя, конечно, точно знает это один лишь Господь. Люди не всегда поступают как христиане. И бывает так, что мы не находим у них видимых признаков того, что они христиане. Вот и у Иакова не было видимых признаков того, что он человек Божий, за исключением редких случаев, когда ему являлся Бог, и Иаков как-то отвечал на Божьи призывы. Иаков, представитель Бога в мире, оказался неважным свидетелем, и Бог намеревается изменить такое положение. Бог наказывает Иакова, чтобы привлечь его обратно к себе. Бог наказывает и нас. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает», сказано в 5 стихе 12 главы послания к евреям. Лот тоже не был похож на дитя Божье, но на самом деле он был таковым. Ведь апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 8 стихе написал, что Лот мучился в праведной душе. Но, скажу я вам, Лот действительно прошел сквозь огонь. Он спасся из Содома и Гоморры. Господь провел его через огонь испытания. Так случилось и с Исааком, который закончил суровое обучение в колледже, где директором был дядюшка Лаван. По окончании он произнес свою достойную сожаления прощальную речь. Ему потребовалось 20 лет тяжелого труда, чтобы получить свой диплом. 10 раз старый Лаван менял условия его работы. Каждые 2 года Иакову приходилось подписывать новый договор с дядюшкой Лаваном. И каждый раз договор этот был невыгоден. Вот что происходило с Иаковом. Сейчас мы непосредственно обратимся к тому испытанию, которому Бог подверг Иакова, чтобы тот мог стать достойным представителем Бога. В 32 главе Бог окончательно приведет его к себе. И в качестве эпиграфа для этой главы я возьму слова 29 стиха 40 главы книги пророка Исаии. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Именно это и пережил Иаков. Давайте же посмотрим, как в жизни Иакова наступил перелом. Прочтем стихи 1 и 2. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту сему Маханаим». Бог начинает непосредственно заниматься Иаковом, чтобы заставить его приносить плод и побудить к истинному, живому служению и свидетельству. Прочтем стихи 3, 4 и 5. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом, и приказал им, сказав: „Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Иаков по-прежнему хитер. Даже после того, что он пережил у Лавана, он возвращается в свою землю и вспоминает, как он в последний раз 20 лет назад видел Исава, а Исав грозился его убить. Теперь Иаков посылает рабов и приказывает им: «Когда придете к моему брату Исаву, скажите ему: „Господин мой Исав“». Кто бы мог подумать? А о нем они должны говорить: «Раб твой Иаков». Раньше Иаков так не разговаривал. Он обманным путем завладел первородством. Он украл у Исава благословение отца. Он был настоящим мошенником. Но теперь он заговорил по-другому. У дядюшки Лавана он кое-чему научился. «Господин мой Исав, раб твой Иаков». Теперь прочтем стих 6. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, и он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Известие это привело бедного Иакова в ужас. Он ведь не знал, что все это значит. Исав ведь ничего не сказал рабам Иакова о своих намерениях. Думаю, Иаков очень дотошно расспрашивал своих рабов. Может, вы слышали в голосе Исава нотки вражды, злости, ненависти ко мне? И я думаю, один раб сказал: «Да нет, похоже, он обрадовался, узнав, что ты идешь ему навстречу, и вот решил сам встретить тебя». То, что Исав обрадовался этой новости, совсем не утешило Иакова. Это ведь могло значить и то, что Исав просто был рад возможности поквитаться с Иаковом. Вот Иаков и расстроился. Читаем стихи 7 и 8. «Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на 2 стана. И сказал: если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись». Иаков делит всех своих людей на 2 отряда. Еще одна хитрость. Если брат нападет на 1 отряд, то второй может спастись. Посмотрите, что же делает Иаков теперь. В своей беде он обращается к Богу. Вот стихи 9 и 10. «И сказал Иаков: Боже, отца

0: Вот сейчас мы уже чувствуем, что кое-какие перемены начали происходить в жизни Иакова. Первый раз мы слышим, как он говорит: «Я недостоин милости твоей». В первый раз в своей жизни он признает, что может быть грешником перед Богом. Иаков, как видим, уже начинает говорить, что он недостоин. Попробуйте подойти к Богу с такими мыслями, и вы увидите, что он заговорит с вами. Иаков делает одно очень интересное заявление: «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он, оказывается, перешел через Иордан только лишь со своим посохом, больше у него ничего не было. Теперь же он возвращается, и у него два стана. Вот вам и Иаков. Прочтем стихи 11 и 12. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Иаков по-настоящему искренне взывает Господу. Эта ночь оказалась для него очень трудной, а лекарство, которое необходимо для спокойного сна, под рукой не оказалось, и Иаков в беспокойстве и трепете начинает готовиться к встрече с Исавом. О том, какое решение он принял, мы читаем в стихах с 13 по 16. «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя передача закончена. В ожидании следующей передачи подумайте над тем, правильное ли решение принял Иаков и насколько он доверял Богу в своих мыслях и делах.
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувства и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: От одной крови все народы. Откуда на Земле появились разные расы, если все мы произошли от Адама? Современные расовые и культурные различия восходят к разделению населения Земли на группы, говорящие на разных языках. Начало этому дало вавилонское столпотворение. До разделения все население Земли было генетически едино, иными словами, обладало общим генофондом. А после разделения каждой группе досталась только часть этого генофонда. Это означает, что каждая группа утратила часть своей генетической информации. У каждого поколения этой информации оставалось все меньше. И так происходит до наших дней. В каждой изолированной группе особенно ярко проявились некоторые черты. Так, снижение производства меланина в организме привело к появлению европеоидов, людей с белой кожей. Другим группам тоже стали присущи особые характеристики, такие, например, как цвет волос. Отсюда и произошло то, что в наши дни принято называть расами. Любопытно отметить, что в потомках межрасовых браков порой восстанавливается генетическая информация, утраченная родителями. Какой бы расе мы ни принадлежали, у всех одни и те же чувства и желания. И всех нас Создатель призывает распахнуть сердце главной истине, той, что Сын Божий пришел искупить наши грехи и воссоединить нас с Творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни, в данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2 по 3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струнопрекладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов», часть 5.
2: Если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни. Знаете, люди, которые обижаются, люди, которые живут обидой, это люди, которые, знаете, их вся жизнь, их все действия, их все мысли, они несут на себе отпечаток обиды. Они несут на себе вот это чувство, осознание того. Иногда эти обиды доходят до депрессии, доходят до состояния, когда человек ничего не может делать, ему ничего не мило, он парализован. Все его сознание, весь его разум, оно вращается вокруг этого факта. Опять-таки, я говорю, самые разные обстоятельства есть. Иногда это люди, которые действительно неправильно поступили. Иногда самые безобидные действия людей могут вызывать реакцию обиды. Могут вызывать вот это действие, когда человек отторгает других, когда человек избирает путь, когда он пригревает зло в своем сердце. Это зло начинает отравлять его организм, отравлять его внутри. Притча 6 глава с 12 стиха. «Человек лукавый». Человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, будет разбит без исцеления. Сущность обиды в том, что недовольство и внутреннее раздражение охватывают всего человека и определяют его жизнь. Они определяют, как здесь написано, смотрите, умышляет зло во всякое время и сеет раздоры. Он живет тем, что он обиделся. Все, что он видит, все, что он делает, рано или поздно приходит к этой точке. Он оценивает людей с точки зрения обиды. Он реагирует на людей с точки зрения обиды. И что самое плохое, что самое тяжелое, что он не может признать, что это его обида. Ему кажется, что это его справедливый гнев. Ему кажется, что это справедливое возмездие. Когда он сеет раздоры, когда он умышляет зло, ему кажется, что он добивается.

добивается справедливости, что он требует того, чтобы восстановить правду. В этом заключается коварство обиды. В этом заключается коварство вот этого состояния, когда недовольство перерастает в раздражение, когда оно охватывает всего человека, и когда человек становится деструктивным. Вы знаете, когда человек в обиде, его действия никогда не могут принести ничего созидающего. Они всегда будут деструктивны. Обида – это один из вариантов сделать утверждение, что я на самом деле что-то стою. Люди перестают разговаривать, люди замыкаются в себе, люди избегают встреч и контактов, люди каким-то образом ставят себя в положение, когда они подчеркивают, пассивно подчеркивают, что они правее, что они достойны лучшего, что они действительно имеют больше прав или имеют больше, так скажем, важности в данной ситуации. Обида – это бессильное зло. Это бессильное зло. Это когда человек готов сделать зло, но он его не делает только потому, что нет возможности. Потому что он боится мнения людей, он боится потерять свою какую-то видимую, так скажем, видимое имя. Он боится каким-то образом вызвать реакцию. Может быть, закон это запрещает. Может быть, люди его осудят. Может быть, еще что-то. И поэтому он, вы знаете, вот так вот тихо сам в себе уничтожает людей. Он тихо сам в себе злится. Это бессильное зло. Ничем другим это не назовешь. Никаким образом это не представишь. Здесь вот в ситуации, в случае с обидами, это всегда очень ярко выражается вот этот менталитет жертвы. Когда человек начинает себя жалеть. И чем больше он себя жалеет, тем жальче себя. И чем дальше он продвигается в этом, тем труднее ему посмотреть на ситуацию правильно, здраво. Вот почему, когда мы говорим о правильных действиях, нам нужно очень постоянно, очень важно помнить, что наша жизнь регулируется Священным Писанием, которое говорит о том, что мы в действительности должны любить своих врагов, должны молиться за обижающих, должны благотворить проклинающим, должны свою жизнь представлять так, чтобы мы помогали тем, которые нам плохо делают, помогали им исправляться, чтобы мы делали это доброжелательно, чтобы мы делали это искренне, чтобы мы делали это с любовью. Это жизнь. Это наша жизнь, это то, к чему призвал нас Бог. Это то, ради чего Он пострадал на Голгофе. Это то, ради чего Он сделал вас верующими. Это то, ради чего Он поместил вас в церковь, чтобы, живя здесь, имея взаимоотношения с людьми, мы могли практиковать, отрабатывать в своей жизни практически выражение характера Иисуса Христа. Обида никогда не приводит к положительному результату. Никогда. Обида – это всегда слабость и никогда не сила. Обида – это всегда проигрышный вариант, но никогда не выигрышный вариант. 100%. Насколько бы вы правыми не были, сколько бы вы в своем сознании не приводили аргументов в пользу того, что действительно вы имеете право на обиду, на самом деле обидой вы навредите больше всего самому себе. Больше всего пострадает от обид тот, кто обижается. Больше всего. Во-первых, обида делает человека неспособным принимать правильные решения. Она омрачает сознание, и поэтому все оценки, которые делает человек в обиде, они предвзятые. У него нет способности здраво оценить ситуацию. У него нет способности реально, спокойно, правильно прореагировать. Он все время подходит с позиции своей предвзятости. Он все время подозревает, он начинает к одному прикладывать другое. Вот как растет вражда. Был сделан плохое действие. Человек на это плохое действие, вместо того, чтобы помочь сделавшему это действие исправиться, он вместо этого замкнулся, обиделся и выжидает. И потом все остальные действия этого человека, они могут быть абсолютно нейтральными, абсолютно не связанными с теми плохими действиями. Но этот человек уже оценивает их как единую цепочку. Он уже выстраивает в своем сознании. О, это, наверное, заговор. О, это, наверное, это точно эти люди действительно враги народа. Это точно они против меня.
Это точно он негодяй. Он точно... Вы знаете, в своем сознании все остальные вещи выстраиваются вот в этом, так скажем, нарисованном сознанием круге. В результате человек теряет способность решить ситуацию. Никогда, если вы не избавились от обиды в сердце, вам никогда не удастся решить конфликт. Никогда. Вторая проблема. Обида становится источником медленно источающегося яда, отравляющего жизнь того, кто обижается, того, на кого обижаются, и захватывающего людей вокруг. Это никогда не бывает в вакууме. Это вторая проблема обиды. Если вы не решили обиду, не решили вопрос обиды в сердце, это не только затруднит решение проблемы, это еще и будет отравлять вас, отравлять вашу жизнь. Оно сделает неприятными ваши взаимоотношения. Оно сделает вашу жизнь, вот каждодневную жизнь, просто неприятной для вас самих, для того, на кого обижаются, и для тех невинных людей, которые просто оказались рядом с вами. Третье. Обиды всегда расстраивают нервную систему. Они всегда вредят вашему здоровью. От них сердечные болезни, от них седые волосы, от них стрессы, от которых возникают самые-самые разные неприятности в организме. Самые разные. Об этом много-много говорят медики, о том, что от стрессов действительно человек испытывает самые разные проблемы, которые приводят его, в конце концов, к тому, что его жизнь сокращается. Кстати, мы в воскресенье будем говорить на тему, как приготовить себя к вечности. Что это такое? Почему это так важно, чтобы каждый человек знал? Каждый человек мог иметь ясное представление о вечности и мог иметь ясное представление о том, как приготовить себя к вечности. Но это не значит, что нам нужно ускорить этот процесс в результате того, что мы обижаемся. Итак, посмотрите. Обида – это то, что абсолютно не нужно нам с вами. Это то, с чем мы должны расстаться как можно быстрее. Во-первых, вы сохраните свое физическое здоровье. Во-вторых, вы сохраните свое духовное благосостояние. В-третьих, вы приобретете способность правильно разрешать конфликты. У нас осталось еще два принципа или два элемента вот этих пассивных, неправильных действий при конфликтах. Всякий раз, когда мы попадаем в трудности, самые разные трудности. Эти трудности говорят о том, что Бог ставит нас в обстоятельства, когда нам нужно учиться доверять Ему. Какова бы ни была природа этих трудностей, суть их заключается в том, что это возможность больше довериться Ему. И Он действительно тот, кому можно доверяться. Он действительно тот, который пришел на землю для того, чтобы мы знали Его, и мы могли Ему доверяться, мы могли полагаться на Него. В том числе и в ситуациях, когда против вас кто-то восстал. В том числе и тогда, когда вас кто-то обижает. В том числе и тогда, когда у вас конфликт. Доверьте его Богу. Позвольте Богу действовать и решать его правильно. Итак, мы говорили уже о трех неверных методах, в которые люди попадают, или к которым они обращаются тогда, когда попадают в конфликты. Вот эти три метода недовольства, которые перерастают в раздражение, которые перерастают в обиду. И чаще всего, если на этом уровне этот процесс не останавливается, он перерастает в жалобы. То есть люди начинают жаловаться другим, а точнее – это сплетни, по-другому это не назовешь, это сплетни. Когда люди начинают говорить. Дело в том, что глубоко укоренившаяся обида обязательно побуждает человека к тому, чтобы искать поддержки других. Когда он чувствует себя одиноким, он чувствует себя жертвой, ему хочется, чтобы ему посочувствовали, ему хочется, чтобы ему сострадали, ему хочется, чтобы каким-то образом он мог сколотить базу сторонников, тех, кто мог бы противостать той или иной проблеме или тому или иному действию людей. Вот. Это вызывает, так скажем, потребность рассказать кому-то о плохих действиях других людей. В результате получается ситуация, когда мы попадаем в зону действия самого страшного или одного из самых страшных оружий дьявола, вооружений дьявола – сплетни. Сплетни, слухи
буквально поражают Божий народ и, так скажем, дестабилизируют его. Делает его неспособным выполнять свою миссию, миссию свидетельства людям вокруг. Вместо этого сплетни буквально как червь разъедают Божье общество, разъедают семью Божьих детей. Левитам, 19 глава, опять 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Сам Бог свой авторитет подписывает и говорит каждому из нас. Он говорит, если вы недовольны на кого-то, если вы раздражаетесь на кого-то, если вы пригрели обиду в своем сердце, не живите так, чтобы эта обида не позволяла ей выплескиваться наружу. Чаще всего это происходит по одной причине, потому что нам хочется найти тех, кто нас бы поддержал, кто стал бы на нашу сторону и вместе с нами осудил того человека, который неправильно поступает, который плохо что-то сделал. Доверьте свою обиду Богу, и вы будете иметь в Его лице защитника. Вы будете иметь в лице Его того, кто поймет, того, кто точно знает действительное намерение сердец, который способен действовать, который способен изменять. Притчи, 25 глава, 23 стих. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица». То есть смотри, что получается. Тогда, когда мы прибегаем к вот подобным действиям, мы становимся в обстоятельства, когда вокруг нас ничего другого мы не делаем, как только создаем общество недовольных лиц. Общество людей с недовольными лицами. Опять-таки, как мы уже говорили, точно так, как обида и раздражение, и недовольство, точно так и жалобы другим или сплетни, они никогда не разрешат конфликт. Наоборот, они поставят ваш конфликт в еще более сложно разрешимый угол или обстоятельство. Дело в том, что одно дело, когда этот конфликт бурлит в вас, и когда вы его каким-то образом пытаетесь победить, другое дело, когда вы заразили им множество людей. И даже тогда, когда вы уже переборете это, когда вы перешагнете, когда вы откроете какое-то другое, найдете объяснение для себя, вы знаете, вот эти вот множество слов, которые вы сказали, они останутся там в людях. Они останутся как капли яда в сознании многих-многих людей. Его не соберешь. Эти люди будут страдать от этих капель яда. Этот яд принесет им боль, он принесет им недовольство, он нарушит их взаимоотношения. Вы уже помиритесь с этим человеком. Но огромное количество людей будет затронуто вашими неверными действиями. Что-то подобное делал Авессалом. Посмотрите, в книге, вторая книга царств, помните эту историю? Когда Авессалом сделал очень большое зло, он уничтожил царских сыновей. И у них возник конфликт с отцом. Потом этот конфликт развивался каким-то образом. Потом, в конце концов, закончилось тем, что Авессалом такими жесткими мерами потребовал, чтобы отец обращал на него внимание. Вот, в конце концов, это так и получилось. Но тогда, когда Авессалом приблизился к царю, посмотри, что он стал делать. 15 глава, 1 стих. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой. Тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. Это типичный пример. Это типичный пример. У Авессалома был конфликт с Давидом, со своим отцом. Вместо того, чтобы прийти к Давиду и просто решить этот конфликт, вместо этого Авессалом собирает себе сторонников. Как он делает? Обманом. Вернее, это был полуобман.
Действительно, царь занят. Действительно, у царя много дел. Действительно, у царя не всегда была возможность всех принять. Но Авессалом пользовался этим для того, чтобы создать себе капитал. Для того, чтобы вкрадываться в сердца этих людей. Не делаем ли мы так иногда, друзья? Не зарабатываем ли мы себе капитал на несчастье других, на недостатках других, на проблемах других? Если это так, посмотрите, на всякий случай, посмотрите, чем закончилась история Авессалома. Во-первых, тысячи отравленных сердец. Тысячи и тысячи людей, которые были верные, преданные царю израильскому, уходили оттуда неверными. Они потеряли верность своему господину, своему государю. Они потеряли верность своему государству, во-первых. Во-вторых, междоусобная война в Израиле. Это привело к тому, что вот эти все люди, которых отравил Авессалом, они собрались вместе с ним и пошли войной против своих братьев. Сколько войн, дорогие друзья, сегодня среди Божьего народа? По этой самой причине. Потому что кто-то собирает кого-то и начинает вкрадываться в сердца. Вместо того, чтобы встретиться и спокойно решить вопрос, и спокойно поговорить, и спокойно расставить все точки над «и», вместо этого начинается вот такая работа, вот такие, знаете, методы Авессалома, которые всегда деструктивные. Всегда, дорогие друзья, всегда. Посмотрите, что происходит дальше. Сотни потерянных жизней. В этой войне буквально, в буквальном смысле этого слова, погибли люди. Семьи лишились отцов, матери лишились сыновей. Из-за чего? Из-за чего все это? Только из-за того, что Авессалом не решал конфликт правильно. Только из-за того, что он хотел сколотить себе базу поддержки, собрать группу, которая была бы за него, которая бы его интересы отстаивала. Насколько это преступно, насколько это трагично. Вы знаете, чем это закончилось?

можно было взять? Это конец любого человека, который действует, используя сплетни, который думает вылезти в результате вражды, неправды, зла, коварства и так далее. Рано или поздно конец будет такой. Почему? Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, мы говорили о сплетнях, о жалобах. Другим результате этих сплетен. Иногда это кажется временное облегчение. Вам кажется, меня поняли. Вам кажется, он тоже так думает, он тоже так поддерживает, он тоже считает, что они негодяи. И вам кажется, елей на душу. Полегчало чуть-чуть. Но этот елей очень недолго действующий. Он очень быстро развеется, он очень быстро проходит. Дело в том, что второй результат сплетни – это яд выпущен на свободу. Его уже не удержишь. Его уже не удержишь. Он будет из уст в уста. Вы уже одному человеку сказали, уже вы не удержите. Уже вы не удержите. Недавно была встреча с одним человеком, который сказал нехорошие слова. Этот человек даже не знал о том, какое количество людей уже пересказали эти слова. Он сказал самым доверенным лицам. Дело в том, что эти самые доверенные лица сказали своим самым доверенным лицам, и те сказали своим самым доверенным лицам, и на сегодня весь базар знает. Это факт. Это тот факт, который выпустили яд, все, вы уже его не удержите. Вы уже его не удержите. Сказали одному, все, уже знают все. Вы уже не проконтролируете это. Отравлены многие люди. Разрешение проблемы усложняется. К ней добавляется еще то, что теперь вам придется иметь дело со всеми этими отравленными людьми. Даже тогда, когда вам удастся решить эту проблему, с тем, с кем у вас конфликт, вам придется еще иметь дело с теми людьми, которые это услышали, которые об этом узнали. Предпоследняя проблема, которой страдают люди, это изоляция от соперника. Это опять-таки пассивная сторона или пассивное действие. То есть тогда, когда люди решают, что вместо того, чтобы им конфликтовать, им нужно изолироваться, уйти. Наиболее распространенный метод – развод. Супруги разводятся. Они думают, что они разойдутся, они проблемы решат. Дети уходят от родителей. То же самое. Дети думают, что папа и мама плохие. Вот сейчас, сегодня очень-очень многие, десятки тысяч детей, подростков убегают из дома, потому что конфликтуют с родителями. Десятки тысяч. Это не сотни. Десятки тысяч детей. Каждый год. Речь идет о том, что люди думают, что уйдя от людей, с кем у них возник конфликт, они уйдут от проблемы. На самом деле не уходят. Люди увольняются с работы, люди переходят в другую из церкви в церковь. Они надеются, что они каким-то образом убегут от конфликта. На самом деле, дело в том, что в каждом конфликте есть две стороны. И человек несет свою сторону, куда бы он ни пришел, где бы он ни был. Сколько бы браков он ни заключал, сколько бы компаний он ни менял, или круга друзей, с которыми он мог бы делиться, он всегда будет нести свою проблему. Помните, Иаков убежал от Исава, но не убежал от проблемы. Помните, народ израильский, Иеремия, 42 глава, описывает интересную ситуацию, когда пришел царь Вавилонский, или шел царь Вавилонский, и Иеремия говорит, вы пойдете в плен. Эти люди не захотели идти в плен, они говорят, мы побегим в Египет. Иеремия говорит, нет, Бог вас наказывает, и вы должны пойти в плен, вы должны это наказание пережить. Они говорят, нет, мы пойдем в Египет, и нас царь египетский защитит. Послушайте, 11 стих. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в земле этой, и не послушаете голоса Господа Бога вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там жить будем, то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилю. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там,

0: то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской. Речь идет о том, что от своих проблем не уйдешь. Если эти проблемы, они пытаются избежать в Вавилоне, Бог говорит им, они вас найдут в Египте. Это финальный результат любого человека, который отказывается против того, чтобы иметь дело со своей проблемой. Здесь нужно сказать, что иногда действительно имеет смысл изолироваться от соперника. Но это только в той ситуации, когда вам нужно время, чтобы остыть. Когда вам нужно время прийти в себя. Когда вам нужно успокоиться и потом снова вернуться к нему, чтобы решать проблему. Или, может быть, в ситуациях, когда это физически опасно. Когда люди физически опасны, то есть они могут причинить физический вред какой-то один другому. Иногда есть смысл им каким-то образом изолироваться. Но это временный, это тактический шаг для того, чтобы потом прийти к решению проблем. И последнее. Последняя точка неправильных пассивных действий при решении конфликтов – это самоубийство. Действительно, на сегодняшний день это огромная проблема, которую люди пытаются решить. Конфликты. Они приходят к той точке, когда они видят, что они не могут решить проблему. И они думают, что они решат ее, лишив себя жизни. Второе царство, 17 глава, приводит пример человека, который вступил в конфликт с царем, тогдашним царем, или претендентом на царство. Ахитофел, он был советником у Авессалома, тогда, когда Авессалом временно захватил царство. Этот Ахитофел дал совет, он был советником, он дал совет, и его совет не приняли, и он обиделся, пошел домой, слушайте, что произошло, и увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Вы знаете, это то, к чему сегодня прибегают люди. Молодые люди лишают себя жизни из-за неразделенной любви, из-за того, что они вступили в конфликт, из-за того, что они решили доказать что-то кому-то. Политики лишают себя жизни из-за того, чтобы их карьера каким-то образом повернула не туда, их имя опорочено, их проект не удался или отказались от их идей, которые они представляют, и так далее. На сегодняшний день это одна из больших проблем в мире. К счастью, эта проблема почти не существует в церкви, потому что действительно это очень крайняя точка. Тем не менее, это факт, он существует, и нам нужно о нем говорить. Итак, что делать? Для того, чтобы вот эти проблемы нас не касались. Очень важно позаботиться о том, чтобы наше сердце было наполнено в любое время, в любых обстоятельствах, было наполнено Божьим Словом и Его оценками, Его чувствами по отношению к людей, Его оценками реальности, друзья. В любой ситуации, в какой бы вы ни были. Как важно, дорогие друзья, если вы будете смотреть на мир со своей точки зрения, если вы будете смотреть на мир с точки зрения жалости к себе, вам будет трудно жить. Очень трудно. Вам нужно научиться наполнять свое сознание день и ночь, день за днем. Наполняйте его Словом Божьим. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши оценки, ваши отношения к людям. Послушайте Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Это будут слова сии, которые заповедают тебе сегодня в сердце твоем. Посмотрите, не где-нибудь, а в сердце. Пусть слова Божии проникнут в ваше сердце. Пусть они найдут там себе жилище. Пусть они там сотворят атмосферу божественного присутствия. Подобные слова мы находим в первом псалме. Первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его Божьем он помышляет день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет». Это альтернатива. Альтернатива всем тем неправильным методам, которые люди применяют при разрешении конфликта.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере?» Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Ну вот, мы и снова вместе. Здравствуй. Давай немножко вспомним о том, что слышали раньше. Почему потомки Ахава не станут больше царствовать? Потому что это было наказание Ахаву и его жене за то, что они преступили закон и убили неповинного Навуфея и его семью. Ахав покаялся, и Бог его простил. Но жена его, Изавель, язычница, жестокая женщина, командовавшая даже своим мужем-царем, убийца всех пророков Божьих, не раскаялась. Последнее путешествие Ильи. Библия, 4 книга Царств, глава 2. По Божьему велению Илья помазал в пророки юного Елисея, который стал его верным помощником. Елисей же очень уважал Илью и считал его самым удивительным человеком на земле. Он хотел быть таким же пророком, как его господин, и иметь того же Духа Святого от Бога. Илья не боялся ни царя, ни народа. Он служил Богу, справедливости и правде, невзирая на опасности, которые он на себя этим навлекал. Но вот Господь сказал Илье, что жизнь его подходит к концу. Елисей должен будет продолжить его труд. Однажды, когда Илья с Елисеем шли вместе из Галгала, Елисею дано было узнать, что сегодня ему предстоит расстаться с Ильей. Но Илья был молчалив и не говорил об этом. Но вот Илья сказал Елисею: «Ты останься здесь, меня же Господь посылает в Вифиль». «Нет, я пойду с тобой», — отвечал ему Елисей. «Я ни за что не оставлю тебя одного». Когда они подходили к Вифилю, навстречу им вышли пророки. «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет к себе господина твоего?» — шепнули они Елисею. «Я знаю», — сказал Елисей, — «но молчите, я не хочу говорить об этом». И он ускорил шаги, чтобы нагнать ушедшего вперед Илью. В Вифиле Илья сказал своему помощнику: «Елисей, ты останься здесь, меня же Господь посылает в Иерихон». Но Елисей вновь отказался расстаться со своим учителем. В Иерихоне навстречу им тоже вышли пророки и также предупредили Елисея, что настал день, когда Господь заберет его. В третий раз приказал Илья Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». Но Елисей твердо решил до самого конца быть рядом с Ильей, и они пошли к Иордану вместе. Подойдя к берегу реки, они остановились. Тогда Илья снял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась перед ними, и они по суху перешли на другой берег. Бог послал утешение Илье в виде преданного помощника и хорошего друга Елисея. Спрашиваешь ли ты волю Бога при выборе друзей? Это очень важно, с кем ты проводишь время. Лучше всего иметь друзей верующих, любящих Господа и живущих по воле Божьей. Тогда тебе тоже легче будет учиться жить по-христиански. Это урок, который мы извлекли с тобой из этой истории сегодня. Нам снова пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 48. Евангелие Матфея, 14 глава, 24 стих. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. Ученики Иисуса отправились в лодке через Галилейское море. На самом деле это большое и глубокое озеро на территории государства Израиль. Тогда же это государство называлось Палестиной. Вечерело, и вскоре плавание стало опасным, потому что поднялся сильный ветер. Он гнал большие волны, которые захлестывали лодку водой. И ученикам стало трудно грести против встречного ветра. А до берега было еще очень далеко. Сил у них оставалось все меньше и меньше. Кто же придет к ним на помощь? Шторм на горном озере. Наверное, многим покажется странным, что на озере может подняться шторм. Но если озеро очень большое и глубокое, сильный ветер без труда поднимает на его поверхности большие волны и гонит их к берегу. Там они с грохотом обрушиваются на камни. Или же заливают пляжи, на которых в хорошую погоду купаются люди. Вот такой шторм я и увидел, когда вместе с одноклассниками отдыхал на побережье горного озера Иссык-Куль. Две наших палатки стояли далеко от воды. Это были большие палатки, которые нам подарили военные. Мы сами себе готовили еду, по очереди дежуря на кухне и отдыхали от городской суеты. Почти две недели нашего отдыха мы загорали на солнце и купались в теплой воде. А потом в горную долину принесся сильный и порывистый ветер. Сначала мы еще пробовали купаться, ныряя в большие волны, накатывающиеся на берег. Это было даже интересно. И никто из нас даже не думал об опасности. Но не зря спасатели заставляли всех выйти из воды. Мы увидели, как волны стали уносить в бушующее море девочку на надувном круге. Она отдыхала с родителями, и их палатка стояла совсем недалеко от нашей. Когда девочка поняла, что не может подплыть к берегу, а все отдаляется от него, ей стало страшно. Ее крики услышали с берега, но никто ничем не мог ей помочь. Ее родители были в отчаянии, но тоже не могли помочь ей. Кто-то из смельчаков попробовал догнать девочку на таком же надувном круге, но скоро отказался от этой затеи. Набиравший силу шторм был готов утянуть на глубину и его. Но за дело взялись профессиональные спасатели. Они понимали, что рискуют своей жизнью, но их целью было спасти девочку. Их моторная лодка с натужным ревом взбиралась на высокие волны и, медленно преодолевая ветер, приближалась к девочке. Девочка была спасена, и все радовались благополучному исходу и благодарили спасателей. А мы уже не думали о том, как это здорово нырять в волны и нестись на них к берегу. Ведь они могли ей обмануть, унеся нас с собой в море. Шторм на тихом и спокойном горном озере продолжался еще два дня. Он трепал наши палатки, и одна из них не выдержала. Наверное, ветер и унес бы ее, но мы успели сложить сорванную палатку. Так мы и передали ее следующей смене, потому что нам настало время уезжать домой. Евангелие Матфея, 14 глава, с 25 стиха. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» На помощь апостолам пришел их Господь, Иисус Христос. Он увидел их бедствующими в море и потерявших все силы в борьбе со штормом и пошел к ним. Не сразу поверили ученики, что это их учитель идет к ним. Ведь то, что они видели, было чудом. Он шел по воде. когда он вошел к ним в лодку, ветер утих и шторм прекратился, они были спасены. Господь Иисус наш Спаситель. Он спасает нас не только от настоящих штормов, бушующих в море. Он спасает нас и от греха, который грозит вечной гибелью. «Ободритесь, это я, не бойтесь», — говорит он погибающим людям, и верующий в него спасается. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли. И Он приводит их к желаемой пристани, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Псалом 106, 26 и 31 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, как же я рада, что ты погостила у меня, сестрица. И мне кажется, бусинке в нашем заповеднике понравилось.
1: Да, очень понравилось. Особенно мне понравилось играть с кабанчиком. Вот только он проигрывать не любит. Я и так ему частенько подыгрывала, но чтобы он не обижался.
2: Да, неделя пробежала незаметно, как один день, лапка. И все же мне не верится, что ты уже совсем взрослая стала. Все не могу забыть, что ты была самым маленьким бельчонком в нашей семье.
0: Это только так кажется, кисточка. Это ты на меня глазами старшей сестры смотришь. Маленький рыжий бельчонок уже давно превратился во взрослую белочку. Ты не забывай, что я уже давно живу самостоятельно.
2: Возможно, ты и права, лапка. Давайте проверим еще раз, все ли вещи мы упаковали.
0: Так, грибочки сушеные на месте.
2: Банку с земляничным вареньем я вижу.
1: А корзинка, полная желудей, что принес нам кабанчик, возле самой двери стоит. Эх, жаль, что я его долго не увижу.
2: Лапка, ты говорила, что мы на прощание можем поучаствовать в твоей радиопередаче.
0: Да, в передаче «Небесные вопросы». Мы ее так назвали, потому что в ней мы обсуждаем разные духовные вопросы. Вот когда в небо смотришь, сразу всякие важные и серьезные вопросики в голову приходят. О смысле жизни, например, о Библии, о вере.
1: Конечно, тетя Лапка, давайте уже побыстрее к этой небесной передачке приступим. Вы знаете, сколько у меня этих небесных вопросов накопилось? Больше, чем облачков на небе.
0: Жаль, что дядюшка Лось еще не поправился. Нам его мудрых пояснений очень недоставать будет.
1: Дорогие мальчики и девочки, слушайте радиопередачу «Небесные вопросы».

0: вот у меня какой вопрос. А на каком языке разговаривал Иисус, когда был на земле?
1: Ну уж точно не на беличьем, бусинка. Несмотря на то, что Иисус был евреем, он разговаривал на арамейском языке, который во времена его жизни на земле был разговорным языком в Израиле. В синагогах и во время богослужений Иисус читал Библию на древнееврейском языке. Официальным или государственным языком был греческий, на котором написан Новый Завет. Только одно Евангелие от Матфея, по свидетельствам некоторых авторов, сначала написано было на арамейском языке, а потом было переведено на греческий.
0: А, ну теперь понятно. А вот почему в Библии людей сравнивают с ягнятами, а Бога с пастухом?
2: Отношения людей с Богом, дочка, похожи на отношения пастуха с овцами. Вот подумай. Овцы всецело зависят от пастуха. Овца – довольно беспомощное животное. Она не может сама защитить себя от хищных зверей, не может отыскать дорогу к дому, если заблудится. Она не может даже иногда перевернуться и встать на ноги, если упала на спину. Она нуждается в тихих водах, так как ее рот так устроен, что она может захлебнуться от быстрого потока воды. И она нуждается в сочных травах определенной длины, так как не всякую траву может есть. Все необходимое для жизни она может получить только с помощью пастуха, который знает каждую овечку и голос которого она различает среди всех других голосов. Точно так же, как овца нуждается в пастухе, люди нуждаются в Боге, его опеке и охране. Он знает, что будет им во благо. Он исцеляет их раны, указывает путь. Только с Богом, под его заботливой охраной, человек может быть счастливым и довольным жизнью. Перечитай внимательно на досуге 10 главу Евангелия от Иоанна. «Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: А у меня такой вопрос появился. Вот Иисус сказал, что ученики будут судить 12 колен Израилевых. А кто же будет 12-й? Ведь Иуда – предатель.
2: Очень хорошо, что ты размышляешь над тем, что тебе непонятно, лапка. Иуда отверг самое дорогое, что предлагал ему Бог. Он отверг его любовь и дружбу. Многие люди, сами того не осознавая, поступают как предатели Иуда. Они принимают Божьи дары, радуются тому, что создал Бог, а его самого знать не хотят. Не желают знать Слово Божие и не принимают Иисуса своим личным Господом и Спасителем. Они не омыли свои грехи в жертвенной крови Спасителя и навсегда будут разлучены с Богом после смерти, так как Он не нужен был им при жизни. Они идут в ад. В Библии, в первой главе книги «Деяния апостолов» написано, что Матфей был причислен к апостолам. Он был одним из тех, кто находился с апостолами все время, когда с ними общался Господь Иисус и был свидетелем его воскресения. Предательство Иисуса через Иуду было предсказано еще задолго до рождения Спасителя Иисуса и самого Иуды. Эти пророчества записаны в Библии, в книге Псалмов и в книге пророка Захарии. Иисус знал о том, что Он будет предан за 30 серебряников, и знал, что Его предадут. Апостолы поступили так, как записано в пророчестве о предателе Иуде. Достоинство его да примет другой. И жребий апостольского служения передали Матфею. Также мы знаем, что сам Иисус Христос явился Павлу и избрал его быть апостолом язычников. Кто из них этот 12-й апостол, Матфей или Павел, мы с достоверностью сказать не можем.
0: А почему в Библии так часто встречается число 12?
1: В Библии, бусинка, встречаются две системы счисления. В основе одной лежит число 10, ну как число пальцев на руках, а в основе второй 12, потому что это самая удобная числовая система для деления. Однако числа в Библии имеют зачастую не только конкретное значение, но и символическое. Вот, например, цифра 1 символизирует единство Бога, а цифра 2 – единство в чем-нибудь другом. Например, достаточно двух свидетелей, чтобы подтвердить что-то на суде. Но в Библии нет плохих и хороших чисел и цифр. Вот, например, у Иакова было 12 сыновей, и в Израиле, соответственно, 12 колен. Это число использовалось в качестве основы исчисления, но имело, естественно, более частое употребление. А после того, как Иисус избрал 12 апостолов, число 12 стало символизировать полноту призвания, как это часто мы можем видеть в книге Откровения. Да, но постойте, время нашей передачи подошло к концу.
0: Дорогие мальчики и девочки, до свидания! Я так рада, что побывала в заповеднике тетушки Лапки и поучаствовала в радиопередачах «Смотрите радуга».
2: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Тетя Лапка, а ты можешь передать от меня подарок для кабанчика? Так хочется ему что-нибудь приятное сделать.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Что делать, если ваш друг живет во грехе, и вы видите это? Нужно ли вмешиваться? Или лучше промолчать?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Но даже он попал в капкан греха, когда не смог устоять перед соблазном. Давид думал, что никто не узнает об этом, но Бог видит все. И даже если он медлит с наказанием, не думайте, что что-то осталось им незамеченным. Господь посылает пророка Нафана, чтобы он стал Божьими устами и обличил грех царя. Название сегодняшней беседы – «Противостояние». Итак, слово пастору Петру.
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами беседу о сложной теме. Теме грехопадения, покаяния, обличения и восстановления. Мы с вами читаем историю о царе Давиде. Во второй книге Царств, 12 главе, описано о том, как пророк Нафан приходит к царю Давиду и обличает его во грехе. Как он жил с женщиной замужней, как он убил ее мужа, правда, руками аммонитян, а потом женился на этой женщине, ставшей вдовой. Это непростая история. Я советую всем еще раз прочитать вторую книгу Царств, 12 главу. Что говорит пророк Нафан Давиду? «Ты человек согрешивший». Еще до того, как Давид мог сказать что-то еще, Нафан продолжил: «Так говорит Господь Израиля». И обратите внимание, что пророк Нафан сразу подчеркивает, что это не его слова, а Божьи слова. Он просто уста, он просто посланник, через который Господь открывает свою волю. Послушайте, что говорит пророк. Вторая книга Царств, 12 глава, 7 стих. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Видите, Господь очень любил Давида. Он щедро одарил его и был готов дать еще что-то, стоило ему только попросить. Но послушайте дальше. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не оступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня, то есть Бога, и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою». Бог видел все, что сделал Давид, и он воспринял это как пренебрежение Богом. Так говорит Господь Бог: «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И нам еще предстоит это увидеть по мере нашего изучения. Давид полностью понял, что такое зло в доме. Когда мы будем говорить и будем читать о всех злоключениях, которые коснулись дома Давида, то будет сложно поверить, что все так и было. Беспорядки, изнасилования, трагедии, сын, которого невозможно было контролировать, другой, который сдвигает отца с трона. Так говорит Господь: «Вот я воздвигну на тебя зло из твоего дома и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». Вот вам и последствия греха. Что посеет человек, то и пожнет. И Давид слушает все это с открытым ртом.
2: В глазах ужас. Он слушает голос Божий через пророка Нафана. И единственное, что он может сказать, а это именно то, что и надо было сказать: «Я согрешил перед Господом. Я согрешил». Британский писатель и биограф по имени Александр Уайт написал о том, что эти слова Давида были ответом на верность Нафана. Все, кто считают себя проповедником, внимательно послушайте, что я буду сейчас читать. Проповедование – это великолепная работа. Но если бы только у нас были такие проповедники, как Нафан, если бы только у наших проповедников была такая же храбрость, мудрость свыше, талант и настойчивость. Нам, служителям, нужно очень внимательно изучать речь Нафана. И особенно, если мы идем говорить пробуждающую проповедь. Над совестью Давида повис меч Нафана еще до того, как он успел заметить этот меч. Один удар, и Давид уже на коленях. Для нас, проповедников, это короткая проповедь, Нафана может быть упреком и хорошим уроком. Если Господь призвал нас быть Его посланником, если наша миссия стоять за кафедрой какой-либо церкви, тогда позаботьтесь о том, чтобы проповедовать хорошо. Работайте над своими навыками. Проповедуйте хорошо или не делайте этого вовсе. Не ищите оправданий небрежным проповедям. Если Господь избрал вас стоять в противостоянии, стойте. Люди нуждаются в Слове Божьем. Они нуждаются в тех, кто передаст им это Слово. Я постоянно молюсь, чтобы в нашей стране было как можно больше тех, кто готов проповедовать, распространять Божьи истины. И чтобы это были Божьи люди. Не те, кто встают за кафедру, чтобы показать себя. Не те, кто ищет славы для себя, но те, кто без страха готов встать и провозглашать Божье Слово. И когда я читаю речь Нафана, мое сердце переполняется молитвой. Господь, пошли больше таких Нафанов в наш мир. Не знаю, могу ли я отнести себя к их числу, но нам нужны такие бесстрашные, честные проповедники. За сценой обычно есть еще и советники. Те, которые должны выполнять ту же самую работу. И, может быть, вы не проповедуете, но даете советы. И когда вы сталкиваетесь с человеком, который осознанно и не случайно, но по собственному желанию вступил в греховные отношения с кем-то и начал делать что-то порочное, то скажите ему об этом, как это сделал Нафан. Назовите вещи своими именами. И, конечно, помните, что все должно быть сказано в нужное время и в нужном месте. Но не молчите, не прячьтесь, не смущайтесь. Сейчас, когда мы сталкиваемся с грехом, очень часто мы хотим как-то объяснить его, оправдать. Но не нужно этого делать. Назовите грех грехом и говорите «все как есть». И на самом деле для грешника это большое облегчение, когда появляется тот, кто прямо говорит: «Кто был неправ, посмотри, что ты делаешь. Одумайся, исправь все, что можно исправить. Помогите другому исправиться. Сделайте все, что от вас зависит. Помолитесь и скажите о проблеме другому человеку». Священник Нафан пришел к Давиду и сказал: «Ты тот самый человек, и вот последствия твоего греха». Царь Давид раскаивается, и он признает, что согрешил пред лицом Божиим. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом», — сказал Нафан Давиду. «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид признал то, что он согрешил, он раскаивается, и Бог не лишил его жизни. «Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. Дорогие друзья, мы, христиане, своими делами часто даем повод неверующим людям говорить плохо о Боге. И это очень плохо. Посмотрите, что происходит в конце речи Нафана. Он не делает никаких выводов, просто разворачивается и уходит. Давид остается один. И именно тогда он пишет 50-й псалом. Может быть, вам покажется странным и неожиданным то, что я сейчас скажу. Но мне кажется, что Давид почувствовал некое облегчение после беседы с Нафаном. И, наконец, есть человек, который знает всю правду. И мне не нужно все скрывать. И я, наконец, открыл весь свой грех пред Богом. Разъедающее меня внутри чувство вины может уйти. Если у вас когда-нибудь был нарыв, фурункул, вы можете понять, что испытывал Давид. И представьте себе, что у вас воспаление, которое начало гноиться. Это место начинает распухать. Все болит. Вы не можете притронуться. Движение приносит боль. Тогда вы идете к врачу, и он скрывает рану, очищает от гноя. Вам больно, пока врач ковыряется там, но при этом вы испытываете облегчение. То же самое происходит и в духовном плане. Иногда ваш грех должен быть открыт, чтобы вы смогли выдохнуть с облегчением. И каждому из нас иногда нужен такой человек, как Нафан, который подойдет и скажет: «Ты тот самый человек». Я не знаю, что именно гложет вас, что терзает вашу совесть. Может быть, вы и думаете, что больше никто другой этого не знает. Но время идет, неделя за неделей, месяц за месяцем, и вы уже не можете скрывать это. Вы гневаетесь под тяжестью этого греха. И тогда очень нужен тот, кто, как Нафан, придет и проговорит вам Божьи слова. «Я все знаю. Тебе нужно признать, что ты грешник». Если, слушая сегодняшнюю беседу, вы воспринимаете это только как историю Нафана, Давида, и не относите к себе, то вы усваиваете только половину истины. Может, именно через вас на следующей неделе Бог проговорит кому-то из ваших знакомых. Может быть, именно через вас Господь пошлет к вашему другу, соседу, однокурснику, коллеге, чтобы передать Божие послание. Один человек как-то поделился со мной своими переживаниями. «Я знаю о том, что мой пастор идет на компромисс с грехом. Что же мне делать? Кто я такой, чтобы сказать моему старому другу правду о том, что он грешит?» Не ищите себе подобных отговорок. Кому-то нужно выполнить и эту работу, говорить горькую правду. Если Бог посылает вас, а вы не идете, значит, вы проявляете непослушание. Хочу, чтобы сегодня вы запомнили две главные мысли. Одна из них касается непосредственно противостояния. Вторая – искреннего покаяния. Итак, первое. Чтобы быть эффективным человеком, который готов открыто говорить о грехе, вы должны иметь четыре инструмента в своей экипировке. Нельзя идти за эмоциями, потому что в таком случае вы можете нанести ему большой вред, чем человек уже сам себе нанес. Не действуйте на эмоциях. Помните о четырех важных инструментах. Первое. Это абсолютная истина. Не основывайтесь на слухах, не основывайтесь на сплетнях. Используйте только факты. И, возможно, вам потребуется время, чтобы удостовериться в правдивости. Но иначе невозможно идти с обвинениями. Если вы на самом деле любите человека, то вы не будете участвовать в распространении слухов о нем. Вы очень тихо проверите все, удостоверитесь в истинности обвинений, и тогда придете к нему для разговора. Абсолютная правда. И если у вас ее нет, лучше не идти. Второе условие – найти подходящее время. Очень часто человек сталкивается с противостоянием в неподходящий момент. И из-за этого еще глубже уходит в грех. Потому что обеспокоенные христиане, не обдумав хорошенько, прибежали со своими обвинениями в тот момент, когда человек был совсем не готов к разговору. К тому же, часто в торопях мы добавляем еще и горячие эмоции. Ждите, пока не настанет подходящий момент. А определить это может только Господь. Как вам понять, когда вовремя? Господь подскажет. Он даст вам знать. Если вы настроены слушать то, что говорит Бог, если вы чувствительны к Его голосу, Он поможет вам понять. Время пришло. Очень часто я сталкиваюсь в своей жизни ситуациями, когда мне хотелось действовать сразу. Я люблю решать все сразу. Но оказывалось, что на самом деле это не подходящее время. И если у меня не было достаточно мудрости, чтобы подождать, когда Господь зажжет зеленый свет, то я четко понимал, что вот теперь пора действовать. И результат был намного лучше, чем когда я торопился, основываясь на своем понимании времени и сроков. Третье. Нужно сказать мудрые слова. Мне очень нравится то, как Нафан построил свою речь. Он не пришел и не сказал Давиду в лоб: «Ты грешник!» Он поступил очень мудро. Рассказал историю, которая вызвала эмоции у Давида. И мы читаем в притчах 25 главе. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — это слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Подберите правильные слова. Если вы не знаете, как с мудростью выразить свои мысли, лучше откажитесь от идеи идти с обличением. Будьте мудрыми и будьте краткими. Нет причин тянуть и говорить часовые предисловия». Четвертое. Нужна отвага и смелость. Нафана, как вы помните, послал Господь. И его смелость шла именно от Бога. Если вы идете по Божьему поручению, то Он даст вам смелость. И не бойтесь потерять дружбу. Если Господь на самом деле с вами в этот момент, если вы исполняете Его волю, то, скорее всего, в результате вы, напротив, станете чуть ли не лучшими друзьями с этим человеком, которому сказали правду в глаза. Ну и второе, что я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили, это касается покаяния. Искреннего покаяния. А как определить, что это искреннее, подлинное покаяние? Вы приходите к человеку, благовествуете, говорите с ним. Но как понять, что Бог действительно здесь? Из 50-го псалма я выделил 4 характеристики, которые помогут определить подлинное покаяние. Если покаяние настоящее, то, во-первых, будет открытое, нескрываемое признание. Все будет сказано напрямую. Вот что пишет Давид. «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид произносил признание в своем грехе. Если человек скрывает правду, признается только в части, значит, его покаяние неискреннее. Открытое, нескрываемое признание – вот характеристика истинного покаяния. Второе – это желание полностью порвать с тем, что было ранее. Раскаяние заставляет вас остановиться, развернуться в обратную сторону и двигаться в противоположном направлении от того, что было нашим путем ранее. Полностью порвать с тем, что было до того. Притча 28 глава. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Так говорит Соломон. После раскаяния человек не может продолжать движение в ту же сторону. Он разрывает отношения со своим прошлым, двигается в новом направлении. Кроткий, сломленный дух. Сломленный, кроткий дух не может сопровождаться ухмылкой на лице. Он идет вместе со слезами на глазах. И если внутри вас глубокие, сильные эмоции, раскаяние, вы не можете оставаться равнодушным и внешне. Если вы счастливы, вы смеетесь. Если вы сломлены, то вы плачете. Раскаяние сопровождается слезами. И четвертая характеристика. Мольба о Божьем прощении и восстановлении. То есть разворот, движение в другом направлении означает, что я прошу, молю Бога простить меня, восстановить мои силы. И это первое, что Нафан делает по отношению к своему другу Давиду. Ты не умрешь, но будут последствия. Вы не можете сказать тому, кто совершил: из-за того, что ты раскаялся, все стерто, никаких последствий не будет. Никогда больше не вспоминая совершенно. Было бы прекрасно, если бы именно так все было. Но некоторые грехи влекут за собой ужасные и разрушающие последствия. Давид и на смертном одре ненавидел тот день, когда поддался соблазну и заключил чужую жену Версавию в своих объятиях. И как раз из-за этих последствий, которые он еще очень долго испытывал в своей жизни. Но в глубине души он хорошо понимал, что Небесный Отец простил его и проявил к нему благодать. Но это не отменило последствий. А теперь в заключение я хочу рассказать вам одну историю. Она произошла на самом деле. Отец и сын были задействованы в служении евангелизации и духовном образовании. Они работали рука об руку на протяжении многих лет. И Божья рука была над ними многие годы, сначала над отцом, а потом, когда к нему присоединился сын, над ними обоими. Они были настоящей командой. Мать также была вовлечена в служение, так же, как и другие члены семьи. И Бог выбрал этих людей, чтобы они несли служение в определенной части нашего мира. Шло время, и некоторым членам семьи стало очевидно, что отец, глава семьи, лидер служения, в некоторых ситуациях идет на компромисс, которого следовало бы избегать. Но хочу отметить, что служение, которое несла эта семья, было весьма успешным. Оно распространялось на всю страну, где они жили. Но сын стал замечать, что отец слишком много времени проводил с некой девушкой. Как минимум, это было неблагоразумно. И это неминуемо вызвало бы проблему. Поэтому сын подошел к отцу один на один и сказал: «Папа, я не знаю, что сейчас происходит, но я точно знаю, что то, что ты делаешь, очень плохое свидетельство для нашего служения. И я думаю,

0: Отношения с молодой девушкой только крепли. Хоть все происходило тайно, скрывался от публики. Некоторые члены семьи уже знали, что-то происходит. Сестра главы семьи и ее муж были в курсе. Еще некоторые родственники тоже начали о чем-то догадываться. И когда людей, осведомленных происходящим, было уже много, сын позвал отца и сказал еще раз: «Нам надо поговорить». Они сели в машину и решили прокатиться. Отъехав на приличное расстояние, сын сказал: «Папа, я знаю, что ты грешишь, и я знаю это наверняка. И я очень прошу тебя, умоляю тебя, остановись, прекрати эти отношения. Они нанесут вред и урон нашему служению. Они уже разрушают наши отношения и единство нашей семьи». Отец сжал губы, рассердился и вновь все отрицал. Тогда молодой человек достал из кармана кассету, сказал: «Отец, я не хотел говорить тебе, но я вынужден, потому что иначе ты не хочешь признавать. Эта запись была сделана тогда, когда ты был в комнате наедине с той девушкой. Если ты хочешь прослушать, я включу для тебя». Ничего не говоря, отец завел машину, приехал домой, упаковал свои вещи, оставил жену и ушел жить к той девушке, тем самым опорочив служение, в котором он трудился так много лет. Семья и служение уже очень много лет пытаются как-то восстановиться после всего происшедшего. И, конечно, нечего и говорить, это событие стало темой для обсуждения надолго. Произошел развод, повторный брак с той девушкой, но все это было очень неправильно. Для чего я рассказал вам эту историю? Чтобы вы не думали, что противостояние греху и очные ставки, и обличительные беседы всегда заканчиваются так, как в случае с Нафаном и Давидом. Молодой человек из моей истории был Божьим человеком. Он был Нафаном своей семье, и он пришел к Давиду своей семьи, но не встретил покаяния. И я думаю, что этой семье пришлось пережить ужасные кошмарные времена. И перед тем, как мы закончим, я хочу, чтобы вы закрыли глаза и подумали, может быть, в вашей жизни тоже сейчас не самый чистый и святой период. Может быть, вы тоже что-то скрываете. Возможно, это не измена и убийство, как у Давида. Но, может быть, это ложь. И сегодня я хочу противостоять вашему греху Словом Божьим. Бог обещает прощение через кровь своего Сына Иисуса Христа. Я не могу пообещать, что покаяние избавит от последствий. Но я обещаю, что, попросив прощения, вы испытаете невероятное облегчение, которое может дать только Дух Божий. И если вы понимаете, что сегодня живете осознанно, нарушая Божье Слово, если ваша жизнь порочит имя Божие, нарушает ваши отношения с Церковью, вы должны остановиться, вы должны признать, что грешите, и раскаяться. Сделайте это до того, как Господь сам начнет работать над вашим грехом. Так пишет Иоанн: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему бы нам не сделать это прямо сегодня? Я призываю вас открыть свои грехи пред Богом. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. И я настойчиво призываю вас не ждать, не затягивать. Нет более важного призыва для христиан, чем призыв к покаянию, потому что грех ведет к смерти. И сегодня мы в большей степени говорили о грехах интимного характера. Но не стоит думать, что это касается только их. Поэтому не упрямьтесь, а позвольте Богу изменить вашу жизнь и примите Его в руку. Я молюсь о том, чтобы эту беседу услышали те, кому это особенно необходимо. Молюсь о том, чтобы вы смогли открыть пред Богом то, что терзает вашу совесть, и обратиться к Нему с молитвой покаяния. Пусть Господь благословит вас. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Противостояние». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять.

доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили эпизод из жизни Давида, когда к нему пришел пророк Нафан, чтобы противостать греху царя. Давид упал на колени в раскаянии. Бог помиловал царя, но это не отменило страшных последствий, которые коснулись его дома и семьи. Помните, что Господь готов простить нас, если мы раскаиваемся, но последствия греха могут нанести человеку непоправимый вред. Убегайте от соблазнов, учитесь вовремя останавливаться, читайте Божье Слово, пребывайте в молитвенном состоянии. И да благословит вас Господь. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: проблемы дома, как пережить шторм, друг познается в беде. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Проблемы дома – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 15 июля. Сегодняшнее место записано в первом послании Иоанна в 5 главе, в 4 стихе. Там есть такие слова: «И это есть победа, победившая мир, вера наша». Уповать, даже когда покинуты, продолжать звать, не получая ответа, когда кажется, что никто не слышит, видеть жестокость этого мира, который неумолимо и безостановочно перемалывает человеческие жизни, подобно безжалостным жерновам, и при этом верить, что Господь бодрствует и любовь Его безмерна, не желать ничего, кроме как предназначенного нам Его рукой, ждать терпеливо и быть готовым умереть от голода, страшась лишь неверия, такова победа, что торжествует над миром, такова истинная вера. Непобедимое нам дано знамя, среди гонений его вознесем. Бог нас в удел приобрел себе вечный, и нам победу дарует с Христом. Вслед за Иисусом в бой без смущения, радостно с пением пойдем все вперед. Вслед за Иисусом без отступления, мы победим с Христом, со Христом. Выйдем за стан ко Христу и Иисусу, взявши наш крест, Его смерть возвестим. Если страдали мы с Ним в этом мире, то и во славе восцарствуем с Ним. Радуясь, носим бесчестие мира, чтоб исповедовать имя Христа. Лишь на Него мы глядим с упованием, славят хвалой Его наши уста. Бог даровал нам державную силу, ею Спаситель врага победил. Ей Он и в нас совершает победу именем вечного Господа сил.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О посте, при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник и торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в материнское объятие тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет в нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянство и объедение, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних. Но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, все из толпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2:16-17, есть род поста. Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерть и заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшей всякой смерти. За это терния и волосы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлению на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда, как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили неспровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую трубу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда он столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачество поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвою мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

0: на библейском радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, большой интерес представляет собой жизнь и служение апостола Павла. В настоящее время мы рассматриваем его второе миссионерское путешествие. Это путешествие было предпринято Павлом и его сотрудником силой по рекомендации церкви в Антиохии примерно в 51 году нашей эры. 16 глава книги «Деяний святых апостолов» дает нам некоторые сведения относительно второго путешествия по Малой Азии. Апостол желал посетить общины, которые возникли во время его первого путешествия. На этот раз Павел со своим спутником отправились по суше вместо того, как в прошлый раз они отправились на корабле и сделали пересадку на острове Кипре во время своего первого миссионерского служения. Вероятно, апостол сердечно обрадовался, встретив в Листре молодого человека, который стал его помощником не только в данное время, но и в последующие годы. Этим молодым человеком был Тимофей, которому апостол Павел, находясь уже в преклонном возрасте, посвятил два послания. Из 16 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем интересные детали о Тимофее. По происхождению его мать была еврейкой, а отец – греком. Его отец, по всей вероятности, не имел никакого отношения к его религиозному воспитанию. Тимофей получал наставления от своей матери Евники и от своей бабушки Лаиды. Он получил наставления из Писаний Ветхого Завета и поэтому принял проповедь Евангелия о Мессии Господе Иисусе Христе. Его духовное развитие, вероятно, было колоссальным, так как он имел не только доброе свидетельство от верующих в Листре, но и от тех, кто жили в Иконии. Мы не знаем, сколько времени апостол пробыл в Листре до того, как он отправился со своими спутниками в Иконию, а затем на северо-запад в Царск, побережью. Из книги «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел пожелал идти в Бифинию, к Черному морю. Но Бог каким-то необъяснимым образом удержал его от этого поступка. Возможно, что мы найдем ответ в его дальнейшем послании, написанном Галатийским церквам. Вероятно, во время его второй поездки апостол Павел был обременен заболеванием. Нам неизвестна причина его заболевания, но он не был в состоянии путешествовать, как он раньше предполагал. Бог дал ему возможность свидетельствовать удивительным образом, и в результате образовалась община, или лучше сказать, общины в Галатии. Об этом записано в 4 главе послания Галатам. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей, и не вознушались им, и приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса». Мы уже раньше заметили, что галаты по характеру были очень впечатлительны, но неустойчивы. Радушно и искренно они приняли проповедь Евангелия, который возвещал апостол Павел. Написанное позже послание укоряет их несостоятельности, что они с такой же готовностью последовали учению лжеучителей, которые посетили ту местность после того, как апостол Павел и его сотрудники оставили их. Этими же учителями были иудействующие, о которых мы упоминали раньше. Они верили в Господа Иисуса Христа, но все же настаивали на том, что необходимо соблюдать обряды и законы Ветхого Завета для того, чтобы спастись. Вожди иудействующих время от времени следовали по пятам апостола Павла с целью опровергнуть его учение или же подстрекали других делать то же. И все это, несмотря на то, что собор Иерусалимской церкви подал апостолу Павлу руку в знак общения. Надо заметить, что на протяжении столетий были те, которые старались исказить Слово Божие и благую весть. Поэтому не надо удивляться тому, что в ранние дни христианской церкви были и те, которые не соглашались со свободой, которую мы имеем во Христе посредством Его пролитой на Голгофе крови. Далее в послании к Коринфянам Павел провозглашает: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Троада. Это, вероятно, является названием области, а также и города. Как область она имела свою историю. С географической точки зрения она была частью Мессии, а с политической частью провинции Азии, но в основном о ней упоминается как о чем-то особенном. Город. Его положение и полное название – Александрия Троада, хотя его в Новом Завете просто называли Троадой. Население и знаменитость города особенно стало расти при последователи Александра Македонского. Некто писал: «Антигон хотел сделать памятник на этом классическом месте и поэтому собрал жителей окрестных городов на это место у побережья, где и воздвиг город». А также повествуется, что Юлий Цезарь мечтал о монархии, которая распространилась бы на восток и запад, имел в виду сделать этот город своей столицей. Император Август сделал этот город колонией и тем самым способствовал близкой и знаменитой связи с Римом. Когда апостол Павел со своими спутниками пришел в город, он еще не достиг своего полного расцвета, как римский город. Но Троада во втором миссионерском путешествии апостола Павла очень важна. Апостолу Павлу стала известна цель Божьего вмешательства при его намерении пойти в Асию и Вифинию. В Троаде апостол Павел получил видение. Мы только можем довериться суверенному проведению Божию в руководстве своего служителя дать ответ, почему закрывается одна дверь на поле служения, а открывается другая дверь на иное поле служения. Опять нам надо заметить, что это случилось в жизни миссионеров, проповедников и других служителей Божьих на протяжении всех столетий. Иногда политические обстоятельства заставляли мужчин и женщин изменять свои планы относительно их христианского служения. Иногда по состоянию здоровья они были вынуждены оставить одну область служения и заменить ее другой. Но уверенность в том, что Бог руководит и ведет и дает покой уму и сердцу верного служителя Божия. И точно так же было и с апостолом, и его спутниками. Из 9 стиха 16 главы Деяний святых апостолов мы узнаем: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: „Приди в Македонию и помоги нам“. Мы не знаем продолжительность периода, проведенного Павлом в Троаде до того, как он получил это видение. С полной уверенностью мы можем сказать, что он не сидел без дела. Во время ожидания направления от Бога Павел, несомненно, занимался налаживанием контакта в этом знаменитом городе и провозглашением Евангелия благодати Божией. И получив видение, Павел не медлил исполнить то, что он верил был зов Божий. Македония, отверстая дверь и плодородное поле служения. Как часто во время пребывания в Троаде, независимо от того, был ли это срок коротким или продолжительным, взор апостола Павла устремлялся на запад, к противоположному берегу Эгейского моря, и там он был подготовлен услышать Божий зов, как об этом пишется в 16 главе Деяния святых апостолов. Одно утверждение, сделано в 10 стихе 16 главы, намекает на то, что автор книги Деяния апостолов под руководством Святого Духа должен быть присоединился к Павлу и его спутникам, Силе и Тимофею в Троаде. Лука, возлюбленный врач, записал слова: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, кто призвал нас Господь благовествовать там». Священное Писание нам не повествует, было ли предварительно предусмотрено, что доктор Лука присоединится к ним в Троаде, или же это была случайность. Вероятнее всего, эта встреча была предусмотрена, и врач мог позаботиться об апостоле Павле и его физических недомоганиях. Европа. Не было и тени сомнения в мыслях апостола Павла о том, что Бог желает, чтобы он проповедовал Евангелие в Европе. Мы не можем преувеличить важности путешествия, к которому они приступили. Священное Писание повествует, что они были обеспечены переправкой через Эгейское море. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, и на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы. Это первый город в этой местности Македонии. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание «Бибиен». Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы продолжим изучение темы влияния музыки. Мы обратили с вами внимание на жизнь царя Саула, когда в результате того, что он проявлял непослушание Господу, на него навалились проблемы, и он впал в депрессию. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы должны помнить об этом примере в своей жизни и знать о последствиях непослушания Господу. То есть, всякий раз, когда мы не слушаемся Господа, наш дух будет печалиться, и мы будем впадать в депрессию. Но давайте еще раз вернемся к первой книге царств, 16 главе, и прочитаем 23 стих. Там написано: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него». Конечно же, мы знаем, что Давид был замечательным певцом, но в данный момент оригинальный текст свидетельствует нам о том, что Давид исполнял только музыку. Таким образом, только сама музыка, а не слова певца, оказали влияние на царя Саула. Зададимся вопросом, какое же влияние было оказано музыкой на Саула? Хочу обратить ваше внимание на три очень важных качества влияния хорошей музыки на человека. Первое, что случилось с Саулом, ему стало отраднее. Слово «отраднее» в оригинале на еврейском языке означает положительную реакцию физического тела. Таким образом, прежде всего, на музыку реагирует наше физическое тело. Для примера, попробуйте начать слушать какой-нибудь марш, и ваше тело незамедлительно начнет реагировать, либо оттоптывать ногами, либо отхлопывая руками, или просто покачиваясь в такт музыки. Конечно же, нет ничего плохого в том, что наше тело реагирует на музыку. Ведь оно всего лишь свидетельствует о том, что музыка оказывает свое влияние. Еще раз, музыка влияет на наше физическое тело, и в этом нет ничего плохого. Интересно отметить, что некоторые люди занимают крайнюю позицию в том, что если в музыке есть даже самый незначительный ритм, то такая музыка неправильная, то есть неугодная Богу. Но это не так. Ведь смысл музыки заключается в правильном балансе между мелодией, гармонией и ритмом. Если нет одной из этих составляющих, то музыка будет неполноценной. Для наглядности хочу привести вам пример из Писания. Это первое послание Тимофея, 2 глава, 9 стих. Там говорится о том, чтобы жены, то есть женщины, были прилично одеты и целомудрены. Так вот, хочу обратить ваше внимание на слово «целомудрие». В греческом оригинале это слово звучит как «софрос» и означает «самоконтроль», «здравый разум» или «рассудок». Таким образом, Бог хочет, чтобы у нас, это относится не только к женщинам, но и к мужчинам, был здравый разум. Наш Господь ожидает от нас, чтобы мы здраво мыслили и рассуждали. Когда же человек слышит несбалансированную музыку, то есть ту музыку, где преобладает ритм, его тело начинает реагировать на эту музыку, и он теряет способность здраво мыслить и рассуждать. В подобных случаях мы не можем ничего изменить, потому что так устроено наше тело и так устроена музыка. Единственный выход – это не слушать такую музыку. Надеюсь, сейчас вы начинаете понимать, как музыка влияет на наше физическое тело. Хочу поделиться с вами интересными открытиями в области кинезиологии. Кинезиология – это наука о поведении человека, то есть его реакция на окружающую его среду. В этой области было много проведено исследовательской работы доктором Джоном Даймондом. В свое время он был президентом Академии профилактической медицины. Он был не просто медицинским доктором, а хорошо известным доктором в этой области. Так вот, он исследовал влияние музыки на человека более чем 30 лет. Хочу сразу сказать вам, что я не согласен со всеми его выводами, потому что он является сторонником холистической медицины, которая, в свою очередь, включает в себя элементы оккультизма. Но, несмотря на это, его некоторые исследования в области влияния музыки на человека заслуживают внимания. Так вот, он утверждает, рок-музыка может оказать разрушающее воздействие на эмоциональное состояние человека и его физиологию. Почему? Послушайте дальше, что он пишет об этом. Причина заключается в том, что большинство рок-музыки имеет в себе анапестический ритм, что в свою очередь является противоположностью человеческого сердечного пульса и ритма. То есть, если в музыке присутствует анапестический ритм, он окажет негативное влияние на состояние мышц человеческого тела. Интересное исследование, не правда ли? Кстати, мне вспоминается, как доктор Даймонд делился своими исследованиями в одной из телепередач и прямо в телеэфире проделал интересный опыт. Он пригласил пару добровольцев и попросил их вытянуть свои руки вперед. Одному добровольцу он дал послушать хорошую музыку, и сила в его руках не ослабела. Даже прикладывая силу, невозможно было опустить его руки вниз. Другому добровольцу он дал послушать рок-музыку. Так вот, его руки самопроизвольно опустились вниз. Послушайте еще одно утверждение этого специалиста. Хотите вы этого или нет, музыка будет оказывать на вас свое влияние. Далее он продолжает. Если в музыке присутствует анапестический ритм, то громкость не имеет значения. Это очень важно помнить молодым людям, которые очень часто говорят, что будут слушать мирскую музыку, но только не громко. Помните, что подобная музыка окажет на вас такое же влияние, как если вы будете слушать ее на большой громкости. Конечно же, мы с вами уже проходили во время этого курса. Громкость также оказывает свое влияние на наш организм. Надеюсь, что вы помните о том, что мы говорили о максимальном уровне громкости, который способен пропустить наши уши. Поэтому нам надо быть очень внимательными, когда мы слушаем что-то в наушниках, чтобы уровень громкости не был высоким и не было вреда для наших ушей. Об этом важно помнить, потому что слух сам по себе не восстанавливается. Если мы, например, порежем руку, то она заживает сама по себе. Если же вы повредите барабанную перепонку, то это уже на всю жизнь. Мы знаем, что звук измеряется в децибелах. Конечно же, мы не можем в полной мере соотносить децибелы к температуре, но в какой-то степени это соотношение будет хорошим, наглядным примером для нас. Итак, шкала децибелов – это логарифмическая шкала, а температурная шкала – это арифметическая шкала. Далее, например, предел разговорной речи около 70 децибел. В эти параметры входят, например, пылесос, шум проходящего товарного поезда, все это около 70 дБ. Сила этих звуков не сможет травмировать ваши уши. Но если вы возьмете пневматическую дрель, то сила издаваемого ей звука уже около 85 дБ. Таким образом, если слушать этот звук на протяжении 15 минут, то это может причинить вред вашим ушам. Следующий пример. Если вы находитесь в час пик на очень загруженной дороге, то уровень шума там достигает до 90 дБ. Если вы находитесь рядом с самолетом, то уровень шума может быть около 120 дБ. Если вы будете слушать подобный шум на протяжении 3,5 минут, то это полностью может разрушить вашу способность слышать. Вы помните о принципе, о котором я говорил вам на одном из прошлых уроков. То есть, если уровень звука сильнее допустимого на 5 дБ, то необходимо сократить время прослушивания в 2 раза. Если уровень звука еще выше на 5 дБ, то еще в 2 раза и так далее. Для сравнения хочу привести вам уровень звучания у рок-групп. Он достигает от 100 до 130 дБ, порой доходит даже до 138. То есть это практически на грани, когда человек может достичь болевой шок. Я придерживаюсь шкалы, по которой болевой шок наступает у человека от силы звука в 140 дБ. То есть если человек услышит звук силою в 140 дБ, то он не сможет усидеть на месте, он совершенно потеряет контроль над своим телом. Это и называется болевой шок. Еще раз, если послушать звучание с максимально возможной силой звука, то это может лишить человека возможности слышать вообще до конца его жизни. Кстати, вред от чрезмерно громкой музыки получают не только те, кто слушает ее, но и те, кто ее исполняют. Один рок-исполнитель поделился: «Когда я смотрю на детей и подростков, как они разговаривают, то я вижу, как движутся их губы, но я ничего не слышу». Другой рок-исполнитель делится: «Когда я хочу поговорить по телефону, то ничего не слышу на другом конце». Некоторые исполнители так называемого христианского рока используют различные затычки для ушей во время своих исполнений, но они совсем не думают о том, что же происходит с теми, кто слушает эту музыку. Итак, без всякого сомнения, уровень звучания оказывает свое разрушительное действие на организм человека. Но возвращаясь к исследованиям доктора Даймонда, еще раз напомню, что разрушительное влияние на организм человека оказывает не только уровень громкости, но и присутствие в музыке так называемого анапестического ритма. Если подобный ритм присутствует в музыке, то она будет оказывать разрушительное влияние, даже если человек будет слушать подобную музыку очень тихо. Итак, первое, на что влияет музыка, это наше тело. Хочу напомнить вам, что именно наши тела Господь прежде всего хочет, чтобы мы представили Ему. Еще раз послушайте послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Следующее, в первой книге Царств, 16 главе, 23 стихом сказано, что Саулу не только стало отраднее, но и лучше. Вы помните, что у Саула было состояние депрессии, но как только он услышал хорошую музыку, ему стало лучше, то есть музыка повлияла на его способность мыслить. Таким образом, следующее, на что влияет музыка, это наш разум. Еще раз, музыка влияет на то, как мы мыслим. Вспоминая о том, что написано в послании к Римлянам, 12 главе 1 стихом, где Господь говорит нам, чтобы мы прежде всего представили Ему свои тела, хочу обратить ваше внимание на то, что следующее хочет от нас Господь. Так вот, следующее, что хочет Господь от нас, это наш разум. Почитаем Римлянам 12 главу 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Итак, музыка влияет на наш разум, на то, как мы мыслим. Я верю, что это наименее исследуемая и наименее изучаемая область влияния музыки на человека. Доктор Даймонд в своей книге «Ваше тело не врет» посвятил целую главу теме, которую он назвал «Музыка в вашей жизни». В этой главе он рассказывал несколько моментов о том, как музыка влияет на наш разум. В этой книге он также говорит о таком понятии, как переключение функции полушарий головного мозга. Мы знаем, что полушарии головного мозга должны находиться в балансе между собой, и у каждого полушария есть свои функции. Так вот, доктор Даймонд говорит, что если вы допустите некоторые вещи в вашей жизни, то они могут стать причиной того, что функции, которые закреплены за определенным полушарием головного мозга, переключатся на другое полушарие. Таким образом, он продолжает далее, человек начнет желать то, что он должен отвергать в своей жизни, и наоборот будет отвергать то, что должен желать. Кстати, наркотики оказывают на человека точно такой же эффект. Ведь под воздействием наркотиков человек будет готов делать все, что у него есть, для того, чтобы принять еще одну дозу. То же самое случается с теми, кто впадает в зависимость от алкоголя. Подобный человек сделает все возможное, чтобы найти для себя определенную очередную порцию алкогольного напитка. Подобное происходит и с теми, кто впадает в зависимость от никотина. Они готовы сделать что угодно, лишь бы получить очередную порцию. Хочу поделиться с вами одним примером. Один журналист отправился в больницу для того, чтобы поприсутствовать на операции, которая проводилась на горло и легкие из-за образовавшегося в результате курения на этих органах рака. Некоторым пациентам после подобных операций в горле оставляли дырочки, чтобы они могли через них дышать. Так вот, журналиста поразил следующий момент, что некоторые из пациентов, кому были сделаны подобные операции, продолжали пытаться курить через дырочки, оставленные в горле, даже после операции. Они желали продолжать курить, несмотря на то, что курение уже почти разрушило их физическое тело. Из-за того, что они позволили курению войти в их жизнь, у них произошло переключение в полушариях головного мозга. Они желали то, что должны были отвергнуть в своей жизни, потому что это принесло им вред. Так вот, доктор Даймонд утверждает, что рок-музыка делает то же самое. Наверняка вы знаете какого-нибудь молодого человека, который не послушен Богу в своей жизни. Так вот, я уверен, что если вы спросите его, что он любит в своей жизни, то без всякого сомнения рок-музыка будет одним из его любимых увлечений. Как правило, подобные увлечения являются причиной того, что человек начинает проявлять непослушание Богу в своей жизни. Другими словами, то, что он должен любить, он начинает отвергать. А то, что он должен отвергать в своей жизни, он начинает любить. Вспомните, что написано в книге пророка Михея, 3 глава, 2 стих. «А вы ненавидите доброе и любите злое». Без всякого сомнения, условно говоря, в то время у Израиля полушария головного мозга были переключены. Ведь то, что они должны были отвергать, они любили. И то, что они должны были любить, они отвергали в своей жизни. Хочу поделиться с вами, что мне приходится говорить с молодыми людьми, которые были наркоманами. Их разум был настолько помутнен наркотиками, что они даже не могли понять, о чем говорит благая весть. Если человек находится в таком состоянии, то его невозможно достичь благой вестью. Мне также приходилось говорить с людьми под воздействием алкоголя. Алкоголь настолько сильно действовал на них, что они даже не могли здраво мыслить и, соответственно, не могли понять Евангелие. Конечно же, в таком состоянии человека невозможно приобрести для Господа. Нам необходимо помнить, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это инструменты дьявола, с помощью которых он пытается удержать людей от того, чтобы они следовали за Богом, за истиной. Кстати, о вреде рока замечает не только верующие. В одном из светских журналов была опубликована статья, которая называлась «Остановите этот порнографический рок». В Конгрессе США даже были слушания по поводу того, что нужно предпринимать какие-то меры по предотвращению того, какой вред причиняет рок-музыка. Послушайте интересное выражение Рассела Бейкера из журнала New York Times. Так вот, он сказал, если ваше представление о музыке подобно шуму в метро поезда, который попал в аварию, скользящему по рельсам, то рок также является музыкой. Интересно, не правда ли? Действительно, рок-музыка во многом подобна скрежету металла, и так называемый христианский рок не исключение. Кстати, исполнители рок-музыки знают о том, какие качества несет их музыка. Вот послушайте слова одного рок-исполнителя. Он сказал, «Мы строим наши музыкальные карьеры на человеческом неповиновении». Эти люди признают факт негативного влияния рок-музыки на человека и даже не скрывают это. Они только не видят в этом ничего плохого. Практически все они признают, что их музыка плотская, то есть обращенная к плоти. Они просто не видят в этом ничего плохого. И даже более того, они не могут понять, почему же мы с вами критикуем их и не воспринимаем их музыку. Но, дорогие друзья, мы должны это делать. Мы должны проверять и исследовать то, что угодно Богу. Хочу поделиться с вами интересной информацией о музыкальной компании Music. В нашей стране эта компания представляет музыку для больших торговых центров. Если вы, допустим, закупаетесь в большом торговом центре и слышите музыку, которая играет в торговом центре, то с большой вероятностью можно сказать, что эта музыка была предоставлена компанией Music. Мне предоставилась возможность пообщаться с сотрудниками этой компании, и они поделились со мной интересной информацией. Уверен, что многим из вас известна проблема, с которой сталкиваются крупные торговые центры. Конечно же, это проблема воровства. Кстати, эта проблема затрагивает не только посетителей центров, но и тех, кто работает в них. Так вот, для того, чтобы уменьшить воровство в магазинах, эта компания включает на заднем плане музыки, которая играет в торговых центрах, запись, которая рассчитана на подсознательное влияние человека. Эта запись гласит «Я не буду воровать», «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» и так далее. Кстати, местные правоохранительные органы их полностью поддерживают в этом деле и даже в некоторых случаях проявляют инициативу сами. Так вот, технически это возможно сделать двумя способами. Первый способ – эту запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в форме ультразвука. Эта форма звука выше того уровня, который может воспринимать человеческое ухо. То есть человек не будет слышать эти фразы, но они все равно будут присутствовать и звучать в музыке. Следующий способ – запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в инфразвуковой форме. Это форма звука ниже того уровня, который может воспринимать наше ухо. Таким образом, человек снова не будет слышать эти фразы, но они будут присутствовать и звучать в музыке. Представители этой музыкальной компании уверяют, что даже если человек не способен услышать эти фразы на сознательном уровне, они все равно оказывают свое влияние на человека на подсознательном уровне. Даже более, эта компания гарантирует снижение воровства в тех торговых центрах, где будет использоваться подобная музыка. Почему? Потому что они уверяют, что это своего рода постгипнотическое влияние. Уверен, что многие сразу же возразят, что за чушь, я не поддаюсь никакому гипнозу. Мой ответ вам – не будьте столь самоуверенны. Я говорю вам это не просто так. Если вы помните, на одном из прошлых уроков я говорил вам, что у меня есть младший брат, которого зовут Дик. Так вот, Дик имеет докторскую степень по психологии. Его специализация – это гипноз. В настоящее время он сотрудничает со службой исполнения наказаний, где он пытается помочь заключенным с помощью гипноза. Мне часто приходится общаться с ним, и он уверен, что его работа приносит пользу человеку. Но я очень переживаю за него, потому что верю, что Бог не хочет, чтобы человек отдавал свой разум другому человеку. Никому, только Богу. Кроме этого, Писание ясно учит нас, чтобы мы всегда контролировали свой разум, свои мысли и свою духовную жизнь. Но несмотря на это, мой брат утверждает, что он способен помогать людям с помощью гипноза. Например, он говорит, что к нему обращаются люди с проблемой курения, и с помощью получасовой сессии он утверждает, что

Как говорит мой брат, совсем не обязательно вводить человека в транс для того, чтобы контролировать его разум. Есть другие способы, как можно сделать это. Я спрашивал его о том, что он думает о влиянии музыки на человека. Вот что он отвечал. «Мы верим, что музыка контролируется определенной частью головного мозга. Благодаря этой связи музыка может донести в подсознательное состояние человека всю свою идеологию и философию, даже если сознание человека не будет понимать то, что говорит и передает музыка». Когда я все это услышал от моего брата, у меня сразу же встало все на свои места. Ведь сегодня, если спросить молодого человека, то он или она может, смотря тебе прямо в глаза, с уверенностью сказать: «Да, я слушаю и люблю рок-музыку, но она совершенно не влияет на меня». Сейчас я прекрасно понимаю, что эти молодые люди просто загипнотизированы этой музыкой. Но они сами этого не знают и не понимают. Но результат этого гипноза можно увидеть в поведении, словах и в жизни в целом. Итак, еще раз, очень важно помнить о втором важном качестве влияния музыки на человека. Это влияние музыки на наш разум. Люди, которые серьезно на профессиональном уровне вовлечены в эту область влияния музыки на человеческий разум, даже утверждают, что с помощью правильной музыки они способны повысить или понизить работоспособность человека. Они условно называют это стимулирующей прогрессией. Так вот, они уверяют, что музыка способна повлиять на то, когда у человека наступает пик его работоспособности и когда у него начинается спад. Даже более, с помощью музыки возможно избежать спадов на рабочем месте и тем самым повысить уровень трудоспособности, что в свою очередь положительно скажется на бизнесе в целом. Мы с вами подобным образом разобрали два характерных качества музыки, а именно влияние на наше физическое тело и влияние на наш разум. Сейчас подошло время обратить внимание к третьему характерному качеству музыки. Но сначала давайте вспомним слова из стиха, которые мы уже взяли в основу. Итак, первая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте обратим внимание на последние слова: «И злой дух отступал от него». Вспомните, что на прошлых уроках мы не раз говорили, что главное в музыке – это баланс между мелодией, гармонией и ритмом. Если гармония в согласии с мелодией, если ритм находится на заднем плане и не доминирует, то подобная музыка будет просто замечательной и, самое главное, угодной для Господа. Подобная музыка будет возвышающей потому, что она построена по Божьим принципам. Если наложить хорошие библейские слова на подобную музыку и, соответственно, петь их, то мы сможем получить то благословение от Господа, которое Он предусмотрел для нас. Другими словами, подобная музыка и пение повлияют на нашу духовную жизнь. Таким образом, следующая характеристика музыки – это влияние музыки на нашу духовную жизнь. Мне вспоминается, когда в начале своего служения я начал говорить о принципе, то многие опускали свои глаза, по всей видимости, они считали наивностью то, что музыка может повлиять на духовную жизнь верующего. Но ведь именно об этом говорит Писание. И поэтому я никогда не смущался открыто говорить и проповедовать об этом принципе. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что музыка оказывает влияние на нашу духовную жизнь. Прошу понять меня правильно. Я не заявляю, что существует особенный духовный музыкальный стиль. Совсем нет. Все, в чем я уверяю вас, это то, что музыка оказывает свое влияние на нашу духовную жизнь. Таким образом, мы должны следовать Божьим принципам в музыке, чтобы получать от нее настоящее Божье благословение. Интересно отметить, что некоторые исполнители прекрасно знают силу влияния музыки на человека и поэтому используют ее в своих интересах. Вот слова одного из музыкантов. «Мы здесь не для того, чтобы играть музыку, мы здесь для того, чтобы проповедовать». Вы спросите, а разве они проповедуют? Послушайте, что подобные музыканты говорят о себе. Они называют себя ни много ни мало миссионерами. Вспомните, как на одном из уроков мы размышляли с вами о том, что немногие из молодых людей сегодня стремятся стать миссионерами, пойти распространять благую весть. Музыканты

0: же, которые используют музыку в своих интересах, уже называют себя миссионерами. Не секрет, что такие музыканты используют музыку для того, чтобы как можно больше людей привести в свою церковь. Да, именно в свою церковь. Речь не идет о том, чтобы привести их к Господу. Таким образом, музыка является для них всего лишь инструментом, с помощью которого они пытаются воздействовать на людей и направить их туда, куда они пожелают. Послушайте интересную статистику. Несколько лет назад представители Мормонской церкви заявили, что они подсчитали и пришли к выводам, что с помощью музыки они привели в свою церковь около 25 тысяч новых людей. То есть 25 тысяч людей приняли вероучение этой церкви. Все эти люди прекрасно понимают, что музыка имеет духовную силу, поэтому они пытаются применить ее для того, чтобы повлиять на духовную жизнь людей. Среди подобных так называемых христианских исполнителей очень многие называют себя рожденными свыше. Но когда начинаешь общаться с ними и спрашивать о свидетельстве их обращений, то в ответ слышишь вот такие истории. Например, «Одной ночью я увидел, как падают звезды, и я тут же родился заново». Неудивительно ли слышать подобные свидетельства обращения, которые не имеют никакого библейского основания? Пожалуй, некоторые люди возразят мне и скажут: «Конечно, я не знаю жизненную философию этих людей, мне всего лишь нравится слушать их музыку». Хочу сразу же напомнить вам слова одного из исполнителей. Мы не исполнители, мы проповедники. Вы думаете, что мы здесь для того, чтобы развлекать вас? Совсем нет. Мы здесь для того, чтобы проповедовать вам. Во многом подобные исполнители несут своим слушателям идеи светского гуманизма и учения движения New Age. Или, если перевести это название дословно, движение новой эры. Вот еще одно свидетельство подобного исполнителя, который является сторонником как раз этого движения. Послушайте, что он сказал. «В один прекрасный день я уже больше не буду человеком, я буду Богом. Сейчас же я делюсь со слушателями с большим удовольствием, обучающими материалами Ерхарда». Кстати, Ерхард является сторонником New Age, и его семинары предлагают совсем иной метод мышления, в корне отличающийся от того, что нам говорит Библия. Хочу поделиться с вами одним примером. Как-то в магазине по громкоговорителям я услышал песню. Это была очень популярная песня с хорошей мелодией. У меня была возможность прислушаться к словам, и, прислушавшись к ним, я очень насторожился. Слова этой песни напомнили мне о Люцифере, или как Библия еще называет его сатана, или дьявол. Кстати, многие люди почему-то представляют его в страшном образе и совсем забывают, что Библия говорит нам, что он является подобно ангелу света. Так вот, послушайте слова этой песни. «Я всегда был жив и был автором первой песни, и я по-прежнему продолжаю их писать. Мой дом находится глубоко в тебе. Я нашел место в твоей душе, и сегодня, когда я смотрю через твои глаза, я снова ощущаю себя молодым, хотя мне уже много лет. Я по природе музыкален и продолжаю писать свои песни». Ну что, убедились, что эти слова в полной мере могут быть обращены к сатане? Сегодня, к сожалению, многие молодые люди поют песни и совсем не подозревают, что они прославляют дьявола. Это только всего лишь один пример, которых на сегодняшний день очень-очень много. Так вот, будем помнить слова нашего Господа о том, что нам необходимо быть внимательными к тому, что мы слушаем и как мы слушаем. Мы должны исследовать то, что благоугодно нашему Господу. В заключение еще раз хочу напомнить, что Писание повелевает нам, чтобы мы посвятили Господу свое тело, свой разум и свой дух. Об этом написано в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стихи. Мы также должны помнить, что музыка как раз оказывает свое влияние на все эти сферы нашей жизни, а точнее, на наше тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. Поэтому, если мы хотим действительно посвятить себя полностью Господу, нам необходимо слушать ту музыку, которая угодна нашему Господу. Музыка либо может помочь нам в том, чтобы полностью посвятить себя Господу, либо может препятствовать нам в этом. Все зависит от того, какую музыку мы слушаем. Будем же слушать только ту музыку, которая угодна Господу. В своем слове Господь оставил для нас достаточно принципов, благодаря которым мы с уверенностью можем знать, какая музыка угодна Ему и какая нет.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Всем нам известна материнская любовь. К чему она только не способна? Она ради своего ребенка может преодолеть то, чего никакая другая человеческая любовь не способна преодолеть. Только в одном она бессильна. Она делается нетерпеливой при малейшей преграде или препятствии оказать благо своему ребенку. Но есть любовь, которая превышает даже любовь матери. Это христианская любовь. Она способна переживать страдания с безропотной терпеливостью, но и ей характерно то, что она делается нетерпеливой, если нужно сделать кому-нибудь добро. Такую любовь питал апостол Павел к верующим в Фессалониках, которых он так желал видеть, но, как он говорит в своем послании им, «воспрепятствовал нам сатана». Но если кто-нибудь подумает, что это обескуражило апостола Павла, и он принял бы это, сложа руки, то тот ничего не знает о этой любви, которую имеет апостол Павел к фессалоникийцам. «Ночь и день всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше», — пишет он им. И что делает он, пока он молится и ожидает ответа на свою молитву? Он посылает к ним Тимофея. Об этом мы читаем в первых стихах 3 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так. «И потому, не терпя более», да, это говорит тот, который учил о необходимости терпения, «не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». Теперь, пропуская пару стихов, мы читаем дальше. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Какой парадокс! Дважды в этих стихах Павел говорит «не терпя более». Такова была любовь Павла к святым. И вот, не терпя более, он предпринимает нечто другое. Не имея возможности самому к ним прийти, он посылает к ним Тимофея. Почему Тимофея? Ведь он мог бы послать кого-нибудь постарше, более опытного и авторитетного брата и сотрудника, не так ли? Фессалоникийцы были молодыми верующими. Они только год до этого обратились к Господу, и притом они находились в очень тяжелых обстоятельствах. Они были под постоянным обстрелом врага. Поэтому не следовало бы послать к ним более испытанного брата. Причина, почему Павел сам не мог их посетить, была та, что враг ему воспрепятствовал, его жизнь была в опасности. Не то, что он не готов был положить жизнь свою за братьев своих, но Господь не велит ему идти прямо в засаду сатаны. Поэтому он посылает к ним Тимофея. Да, дорогие мои, он посылает к ним лучшего, которого он мог и имел, своего молодого брата, служителя Божия и сотрудника. Почему? О нем он мог, например, сказать верующим Филиппах, которым он тоже послал Тимофея в подобных обстоятельствах. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дальше Павел пишет, «А его, то есть Тимофея, верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Нигде в Библии мы не имеем подробного описания этого молодого сотрудника апостола Павла. Но достаточно о нем сказано, чтобы образовать довольно полную картину его характера и качества. Апостол Павел мог послать его в самые трудные места, как, например, в церковь в Коринфе. В этой церкви были всевозможные проблемы, и им он пишет: «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви». И позже, в том же послании, он добавляет: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Из этого делается совершенно понятно, почему, несмотря на его молодость, Павел посылал Тимофея в ту или иную общину, когда он сам не мог туда идти. Он знал, что вполне мог положиться на своего сотрудника, на своего верного в Господе сына. Все, что Тимофей знал, он научился у Павла. «Как я учу, так он учит. Как я делаю дело Божие, так он делает», — говорит о нем Павел. Можно ли желать лучшего? Таким служителям Божьим нет цены. Или, как Павел говорит: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». О, дал бы Господь больше таких верных служителей для его дела. И для чего посылает Павел Тимофея в Фессалонику? Во-первых, чтобы утвердить их и утешить их в вере их. Да, Павел был полностью убежден, что Тимофей сможет это сделать, и потому посылает его к ним. Но подумайте, какое это было ответственное поручение – утвердить этих детей Божьих в вере их. Вы подумали когда-нибудь, какое это важное служение? Ибо в конечном счете это и есть главное дело, цель, к которой каждый служитель Божий должен стремиться – утверждать человеческие души в вере. И тут сразу же возникает вопрос: как же нам это делать? Как можем мы утверждать людей в вере? Как сделает это Тимофей? Павел был уверен, что он будет делать дело Господне так, как он делает, и учить так, как он учит. И как делал и учил апостол Павел? Во-первых, каждая проповедь, каждое послание апостола концентрировалось на дело и личность Иисуса Христа. В полном смысле этого слова он проповедовал Христа Иисуса, что Он, Иисус Христос, сделался для нас, верующих в Него, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Это значит, что и Тимофей бы учил и проповедовал то же самое. Его тема была Иисус Христос. И вот, чтобы утвердить верующих в Фессалониках в вере, он бы начал с того, чтобы устремить их взор на Иисуса Христа. Братья дорогие, делаем ли мы это? Если нет, то я боюсь, что мы вовсе не Божьи служители. В таком случае мы, может быть, служим нашей церкви или союзу, но не Богу. Возьмем, например, Библию. Для чего дана она нам? Какую цель преследовал ее автор, Дух Святой, дав нам ее? Дорогие мои, Библия дана нам, чтобы мы верили, что Иисус Христос есть Сын Божий. То, что сказал Иоанн в своем Евангелии, относится ко всему Священному Писанию. Слушайте, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, утвердиться в вере возможно только через познание Господа Иисуса Христа. Об этом как раз и молит апостол Павел о верующих в Ефесе. Слушайте, «Для сего преклоняя колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славу Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию». Вот тут, возлюбленные, весь секрет исполнения полнотою Божией – возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему, дорогие братья, духовный рост и утверждение веры душ зависит от того, поскольку Иисус Христос будет центром, главной темой наших проповедей и нашего учения. Апостол Петр говорит: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Дальше он указывает, что все потребное для жизни и благочестие даровано нам через познание призвавшего нас. Итак, вера наша укореняется, утверждается и возрастает только, поскольку возрастает наше познание Господа Иисуса. И, возлюбленные, нужно сказать, что если мы не стремимся, если в нас нет желания возрастать в вере и познании Иисуса Христа, то не говорит ли это о том, что в таком случае в нас вообще нет этой живой Божьей веры? Христос уподобил веру горчичному зерну, а зерно содержит в себе элемент жизни, который не может не расти и не развиваться. Правда, целый ряд факторов входит в рост и развитие зерна, как солнце, вода и, конечно, качество почвы. Так и в области веры. Первое, что необходимо, это живая Божия вера. Если нет этого зерна живой Божьей веры, то, разумеется, сколько бы солнца благодати не грело, сколько бы не поливалось воды Слово Божие, сколько бы почва не окапывалась Духом Святым, роста никакого не будет. Верный признак живой веры, что она растет, она не может оставаться недвижимой. Вот почему без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и что ищущим Его воздает. Успех служения Тимофея мы видим из второго послания, которое Павел написал фессалоникийцам. Что Тимофей утвердил их в вере, мы видим из молитвы апостола Павла, в которой он говорит: «По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Таков был результат служения Тимофея. Вы заметили, что поскольку утверждалась их вера, постольку и возрастала их любовь друг к другу. Таков плод веры. Она производит любовь к братьям. Вот почему так важно начинать с того, с чего начинает Слово Божие. Если в нашем служении мы будем подчеркивать второстепенные вопросы, увлекаться учениями, которые не исходят от познания Иисуса Христа, то пожнем тернии. А таковых апостол Павел предупреждает, говоря: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу». Служение, которое преследует единую цель – возвысить Иисуса Христа, утвердить детей Божьих в вере и познании Его – она пожнет плод любви и единства между братьями. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Проверим себя, возлюбленные, имеем ли мы эту живую веру, веру Божью. Мой друг, ты можешь знать, что ты ее имеешь, что перешел от смерти в жизнь, если любишь братьев. Ибо не любящий брата пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Если у тебя подлинная вера, тогда у тебя будет и любовь, так как эта вера рождает любовь. Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Мой друг, если ты никогда не вкусил эту дивную Божию любовь, то сегодня Бог ее предлагает тебе. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Он, Иисус Христос, есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Если ты еще не родился свыше, ты не перешел от смерти в жизнь, то приди к Нему немедля, и Он сам тебя спасет. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.

0: Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к небольшой, но весьма важной книге Иаиля. Следует помнить, что червленную нитью проходит через нее мысль и слова о дне Господнем. Пророк делал предупреждение об этом народу. Но при вдохновении Святого Духа тема этой книги относится к будущему, когда Бог начнет совершать свои праведные суды над отступившим от Него человечеством. То за ними последует Царство Христово, благословенный период мира и благополучия на обетованной земле. Длинный период Церкви не был открыт пророком Ветхого Завета. Мы живем в этом периоде. Главные откровения связаны с судьбами народа израильского, народом, избранным Богом многие столетия назад. Когда Господь примет к себе Церковь от земли, то есть произойдет ее восхищение, начнется День Господень. Необходимо помнить, что начало судов Божиих связано с нападением на Иерусалим и другие города великих армий Федерации враждебных ему народов. Они совершат много страшных разрушений и пленят многих. Израиль нечто подобное пережил в прошлом, а потом и Иуда испил эту же чашу. Но величайшая скорбь такого нашествия народов совершится в будущем, после взятия Церкви от земли. Потом последуют суды Божии. Христос проявит свою власть и действие в отношении неверующего человечества. Следует, однако, иметь в виду, что частично пророчества Иаиля исполнились, но не вполне. То же положение остается в силе и в отношении излияния Святого Духа. В день Пятидесятницы оно частично совершилось, но в наши дни и в последующее время уже делается очевидным, что Дух Святой проявляет свое великое действие в изумительной мере. Перед самым пришествием Христа опять произойдет славное излияние Святого Духа на сердца человеческие на нашей земле. Теперь же, в период благодати Божией, возвещается благая весть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Господь Иисус. Когда бедствия и разрушения будут совершаться во время великой скорби после восхищения Церкви от земли, Господь вновь вступится за народ свой избранный. Обратите внимание на слова пророка Иаиля. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». 2 глава, 18 стих. После этих слов следует обещание. «И пришедшего от севера, армию его, удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». 2 глава, 20 стих. Эти слова указывают на драматический поворот в пророчествах Иаиля. Раньше мы читали о нашествии саранчи на поля и сады Израиля, небывалые раньше в его истории. Это нашествие также предвещало о наступлении враждебных армий в будущее время. Сразу же видим, что Господь отвечает милостью кающемуся народу. И ответит Господь, и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и елей». Подтверждает это и пророк Исаия: «Поражу Ассура в земле моей». 14 глава, 25 стих. Возвещает он народу для ободрения его духа. Как милостиво Бог относится к народу своему, когда люди сознают свои согрешения и блуждания на путях своих. Этот принцип остается в силе и в наше время, в дни благодати, в которой мы живем. Эта глава, несомненно, касается будущего. Это подтверждают и слова: «И более не отдам вас на поругание народам». 2 глава, 19 стих, а также и 2 глава, 26 стих. «И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего». Или слова: «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и народ мой не посрамится вовеки». 2 глава, 27 стих. Сегодня Израиль этого положения не занимает. До последнего времени евреи были совершенно рассеянным народом по всему миру. Только теперь они имеют небольшое свое государство. Выше упомянутые слова поэтому относятся к будущему времени. Господь обещает своему избранному народу много больше, нежели они имеют сегодня. Когда совершится их полное возвращение в обетованную землю, и сердца их откроются при действии Святого Духа для Христа Мессии Господа Иисуса, то они воистину не будут в поругании, не станут снова переживать период рассеяния среди других народов. Слова Иаиля исполнятся. Изучение таких пророчеств увлекает нас своей истиной и величием. Оно ободряет нас на пути в вере в Господа в дни тяжелые, в дни неверия и отступления от Бога. Делается ясным, что вся остальная часть книги Иаиля, начиная 2 главой 28 стихом, относится к будущему времени. И будет после того, начинается она этими словами. Во время исполнения этого божественного плана Господь пошлет великое излияние Святого Духа. Пророческие предвозвещения, видения и сны будут характерным его признаком. Разница будет также большая в ниспослании этого дара. Не отдельным редким личностям будет дано откровение, но на многих изольется чудный дар Святого Духа, на всякую плоть. Обратите внимание на слова, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 2 глава с 28 по 29 стих. Об этой радости говорит и апостол Петр в день Пятидесятницы, изумленным слушателям в Иерусалиме. Но это есть предреченное пророком Иаилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Деяния апостолов, 2 глава, 16 по 17 стих. Апостол Петр увещевал сынов иудейских и всех живущих в Иерусалиме не думать несправедливо, якобы апостолы были пьяны. Это случилось утром в 9 часов. Он убеждал их, что в сошествии Святого Духа на апостолов исполнилось пророчество Иаиля, произнесенное им за несколько сот лет назад. И что подобное в большей мере исполнится в будущем. Это произойдет в последние дни, когда остаток Израиля обратится в покаяние ко Христу Иисусу. Когда планы Божьи будут исполняться, и к тому человечество быстро приближается, совершится и совершатся другие знамения. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. 2 глава, 19 стих. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный. Иаиля, 2 глава, с 30 по 32 стих. Следует помнить при изучении пророчеств, что знамения тесно связаны с историей Израиля. Апостол Павел говорит об этом. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Пророк Исаия, руководимый Святым Духом, говорит Израилю: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». 7 глава, 11 стих. А потом следуют драгоценные слова пророчества гордому Ахазу царю: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». 7 глава, 14 стих. Вспомните Гедеона, когда Господь призвал его на служение, избавление Израиля от противников. Он просил показать ему знамение. Книга Судей передает об этом подробнее. 6 глава с 36 по 40 стих. Когда роса пала только на шерсть или только на землю вокруг шерсти. Для периода церкви нам не надо видеть много знамений, но по восхищению ее для Израиля в конце этого века появится много знамений. Иаиля, 2 глава с 30 по 32 стих, Матфея, 24 глава, 29 стих. Сразу же здесь можно почувствовать, что приблизилось время действия Бога по отношению к Израилю. Когда великая скорбь будет близиться к концу, церковь уже будет вместе с Господом. Тогда Он даст свое знамение и избавит страдающий, покающийся остаток Израиля. Он явится в силе и власти судить народы. На небе явятся чудеса и знамения, и на земле внизу. В великой славе явится Господь Иисус совершить свое царство правды и мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Матфея 24 глава 30 стих. И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великою. О, какой славный день это будет для Божьего избранного страдающего рода, который повернется лицом к своему Спасителю Мессии. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание «Бибиен». Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях, мы рассказываем о том, что мы будем петь или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению, однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more» – «меньше значит лучше». Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути Твои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему, к рабу твоему. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении твоем. Уповаю на слово твое. Истаивают очи мои о слове твоем. Я говорю, когда ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставом твоим научи меня, я раб твой. Вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Утверди стопы мои в слове твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления твои. Осияй раба твоего светом лица твоего и научи меня уставам твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего. Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои утешение мое. Правда откровений твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои. Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое. Услышь голос мой по милости твоей, Господи, по суду твоему оживи меня.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте, простите другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем наше путешествие и изучение Священного Писания, Библии. И я хотел бы, чтобы вы совместно со мной открыли 13 главу книги Марка, Евангелия Марка. Когда мы, друзья, читаем 13 главу Евангелия от Марка, мы находим, что в ней нет чудес, но оно полно действия. В 13 главе записаны, можно сказать, эсхатологические события, которые окончат нашу эру. Здесь также поданы катастрофические события времени Великой Скорби и графически описано Второе пришествие Христа. Все это сосредоточено в одном действии, направленном по определенному, заранее намеренному плану к явлению божественной силы, которое действие будет более сокрушительно для этого мира, чем действие атомных бомб. Вся Вселенная почувствует явление Христа во славе. Евангелие от Марка сильно сокращено по сравнению с Евангелием от Матвея. Марк старается ограничить до крайности описание всего и развить быстроту действия. Краткий очерк этой главы можно представить 7 пунктами. Ученики ставят вопросы Иисусу на горе Елеонской, панорама этой эпохи, преследования, предшествующие времени Великой Скорби, пророчество об этом времени, провозглашение второго пришествия Христа, притча о смоковнице и программа народа Божия. Мы прочитаем первый стих 13 главы, где написано: «И когда выходил Он, то есть Иисус Христос, из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“». Здесь мы видим пример того, как легко можно превратно понять место Священного Писания. Почему ученики сделали подобное заявление? Ответ на это мы находим в Евангелии от Матвея в 23 главе, 38 стих, где Иисус говорит отвергнувшему его Иерусалиму: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Здесь Иисус предвозвестил грядущее запустение храма. Ученики были озадачены словами Иисуса, видя величие и славу храма и окружающих его зданий. Они хотят быть уверены, что их учитель также видит это. Мы читаем второй стих. Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Прежде ученики спрашивали его посмотреть на здание. Теперь же Иисус спрашивает их, действительно ли они видят эти здания. Иисус здесь учит их великому духовному уроку. Он учит также и нас. Эти здания временные, они пройдут и исчезнут, как все исчезает во времени. Если мы смотрим с верной перспективы времени, мы увидим, что из прежнего величия не останется камня на камне. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 18 стих, говорит, что нам тогда открывается духовная истина, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Величие, друзья, величие видимого мира проходит. Мои дорогие слушатели, способны ли вы видеть вечные вещи? Нужно смотреть на духовные вещи, во-первых, слушатели. Иисус Христос сам учил: ищите прежде всего Вышнего. Смотрите на Вышнее. Ищите Царство Божье, а все остальное приложится. Но мы читаем далее, стихи 3 и 4, где написано: «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?“» Ученики еще не могут прийти в себя от удивления, и они спрашивают Иисуса о времени и о признаке пришествия тех событий. Дальше мы читаем 5 и 6 стихи. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Мы, друзья, находим, что это предостережение актуально, что это предостережение актуально во все времена. Оно очень важно для нас и сегодня. К примеру, друзья, Христос либералов, то есть людей низкой морали и несдерживаемых влечений, есть, конечно, Антихрист. Мы знаем, какой Христос должен быть согласно Библии. Но Христос, который не имел непорочного зачатия, который не совершал чудес, который не пролил свою кровь на кресте за наши грехи, который не воскрес в теле, который не вознесся и который не придет опять в теле на землю, есть, конечно, ложный Христос или Антихрист, как говорит об этом ясно и четко Священное Писание. Только Христос Библии является истинным Христом, истинным посланником, истинным Мессией, посланным Господом Богом на землю. Друзья, читаем далее стихи 7 и 8, где говорится: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Но ни войны, ни землетрясения, слушатели, не указывают нам, что мы стоим у конца нашей эры. Хотя мы сейчас уже наблюдаем сильное загрязнение среды, воздуха и воды. Бедствия и глады надвигаются на нашу планету. Войны и восстания потрясают устоями человеческой жизни. Учащающиеся землетрясения начинают беспокоить многих. Раньше люди надеялись, что наука поможет разрешить мировые проблемы. Но теперь мы видим всю беспомощность науки помочь в этом людям. Мы часто слышим, что и безбожники начинают терять в нее веру. Мы себе представляем безбожника, потерявшего веру, слушатели. Не характеризует ли это конец эпохи?

0: Дальше мы читаем стихи 9, 10 и 11, где написано: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня. Для свидетельства пред ними и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Друзья дорогие, страшное преследование и уничтожение верующих уже сейчас практикуется в некоторых странах. Но это еще не конец. Иисус здесь больше говорит о времени, предшествующей великой скорби, когда остаток народа израильского обратится ко Христу и будут его свидетелями. В стихах от 12 по 14 написано: «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Слушатели, будут предательства, будут убийства, страшная ненависть. Но самое тяжелое состояние настанет тогда, когда появится мерзость запустения, стоящая на святом месте. Марк писал к римлянам: «Он не упомянул, что это святое место было дано только народу израильскому и было особым местом в храме». И здесь Иисус продолжает, и мы читаем 15 по 23 стихи: «А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все». Это, друзья, это начало времени великой скорби, страшное время. Лжехристы и лжепророки будут совершать чудеса силой сатаны. Второе пришествие Христа потрясет всей вселенной, как читаем в стихах от 24 до 26. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою». Друзья дорогие, Христос явится на облаках славы. Его явление, видимое, будет всем. В стихе 27 мы читаем не о восхищении церкви, но о собирании избранных Божьих. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли и до края неба». А теперь, друзья дорогие, в стихах 28 и 29 мы читаем притчу о смоковнице. Написано: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. смоковница, друзья, говорит о народе израильском. Божье время спокойствия, мира есть Израиль. По нем, только по нем мы видим разворачивание событий, предсказанных Христом. Мы читаем 30 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет этот род, как все это будет». Этот род, друзья, можно отнести к еврейской нации или расе. Здесь говорится о ее несокрушимости на протяжении времени от ее начала и до конца. Дальше читаем 31 и 32 стихи. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Слова Иисуса вечны. Все изменится, но не они. В ограниченном человеческом теле, став слугой ради нас, Иисус подчинился во всем воле Отца Своего Небесного. Мы теперь читаем до конца главы. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодствовать. Итак, бодствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришел внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Эту притчу Иисус, дорогие слушатели, применяет к своему второму пришествию. Божьи дети имеют ответственность и должны дать тогда Ему отчет во всем, когда Он возвратится. Эта инструкция дана также для вас и для меня. Так что будем бодрыми. Не будем спящими, будем ожидать исполнения блаженной надежды Его славного явления, будем ожидать Его второго пришествия, потому что в скором Он придет. Итак, дорогие слушатели, мы подошли к концу этой главы, 13-й. Я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома следите за ходом наших лекций, и я хотел бы оставить вам два вопроса для вашего домашнего изучения. Первый вопрос таков. Как можно представить эту главу? То есть, на сколько частей можем ее разделить? Укажите эти темы. И второй вопрос. Как представил Иисус Христос лжехриста и лжепророков? И как представится Иисус Христос во втором своем пришествии?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В продолжение наших занятий по книге «Бытие» мы переходим к 31 главе, действие которой происходит в местности под названием Мицпа. Вообще-то в переводе с еврейского языка Мицпа или Масифа означает «сторожевая башня». Это название употреблялось для обозначения возвышенной местности и применялось для обозначения нескольких мест, описанных в Библии. Предполагается, что события, о которых повествует 31 глава книги «Бытие», происходили за Иорданом, в земле Галаадской. В древности там расположен был город, в котором жили левиты. Но повествование о потомках Левия еще впереди. А пока мы вновь обратимся к Иакову. Как вы помните, он опять находится в дороге, на этот раз со всей своей семьей и со всеми стадами, которые он заработал у Лавана, своего тестя, за 20 лет тяжелого труда. Итак, давайте вместе с доктором МакГи отправимся в Мицпу, лежащую за Иорданом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 31 главы книги «Бытие». Прочтем стихи с 22 по 25. «На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней, и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану, арамеянину, ночью во сне, и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. Погоня Лавана была поистине стремительной. Можете быть уверены, Лаван был настроен очень решительно по отношению к Иакову. От ярости он мечет громы и молнии. Он хочет вернуть всю собственность, которую забрал с собой Иаков. Но вмешивается Бог, который советует Лавану следить за тем, что он будет говорить и делать. Этот совет быть поосторожнее с Иаковом как нельзя более оказался кстати. Прочтем стихи 26 и 27. «И сказал Лаван Иакову: „Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями». Как хитер дядюшка Лаван, как он дипломатичен. Он пытается пристыдить Иакова за то, что тот лишил своих родных прекрасной и радостной церемонии прощания. Какой большой праздник он устроил бы, какое сердечное прощание. Так он говорит. Но я уверен, что ничего подобного он бы не сделал. Далее он взывает к состраданию, вспоминает о Боге. Прочтем стихи 28 и 29. «Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: „Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого“. Что касается внуков, то мы помним, какими великими людьми в этом мире им суждено было стать. Кроме того, Лаван признается, что он собирался разобраться с Иаковом, но Бог не позволил ему сделать Иакову ничего плохого. Прочтем теперь стихи с 30 по 32. «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Итак, Лаван спрашивает об украденных идолах. Оказывается, Иаков не знает, что Рахиль украла их. Он лишь объясняет, почему он бежал, никого не предупредив. Иаков знает, что Лаван ни за что не позволил бы ему забрать своих жен, детей и все свое добро. Объяснив причину побега, Иаков отвечает на обвинение в краже идолов. Он-то уверен, что никто у Лавана ничего не воровал. Иаков не верит Лавану. Впрочем, если вы думаете, что Лаван верит Иакову, то вы тоже ошибаетесь. Они совершенно не верят друг другу. Вот вам и 20 лет совместной жизни. Прочтем стихи с 33 по 35. «И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневайся, господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов». Лаван надеялся найти идолов у одной из своих дочерей. Но Рахиль какова? Хитрая доченька, как вы считаете? Настоящая дочка своего папочки. Она схватила идолов и умудрилась спрятать их в верблюжьем седле. А потом еще и села на это седло и извинилась перед своим отцом за это. Сказала, что не может встать, что-то неважно себя чувствует. А сама все это время сидела на идолах. Очень яркий и правдивый образ всей Лавановой семьи. Эта кража идолов Рахилью на самом деле грозила гораздо более серьезными последствиями, чем можно предположить. Тот, кто владел домашними богами, становился главой семьи. А это значило, что Иакову суждено было унаследовать все, что было у Лавана. Вот почему Лаван так нервничал. Ему совсем не хотелось, чтобы Иаков получил все его имущество. Он считал, что Иаков и так уже слишком много себе взял. Иаков же успокаивается. Идолов не нашли, значит, их и нет, и он хочет пристыдить своего тестя. Читаем стихи 36 и с 38 по 41. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. А ты 10 раз переменял награду мою». Иаков начинает жаловаться. Он прошел обучение в этом суровом колледже и теперь защищает дипломную работу. Он напоминает, что у него даже не было бесплатного питания. Ему за все приходилось платить. Другими словами, у него не было даже элементарной страховки. Когда овец и коз воровали, или когда на скот нападали хищники, Иакову приходилось возмещать его стоимость. Да, этот Лаван жестокий хозяин. Как видим, летом Иаков даже не ходил в отпуск, а когда холодало, он все равно оставался со скотом, охраняя его от хищников. Вот что произошло с Иаковом. С детства он считал себя самым умным, думал, что его грех сойдет ему с рук. Но Бог этого не допустил. Бог ясно показал, что человек посеет, то он и пожнет. Иаков не пожелал подчиниться Богу у себя дома. Что ж, ему пришлось подчиниться своему дяде. Иаков пришел, чтобы с достоинством взять себе жену, но его превратили в раба, потому что Бог уважает право первородства. Иаков обманул своего отца и сам был позже обманут своим тестем. Иаков, младший сын, захотел получить права старшего, а позже оказалось, что он получил старшую сестер в жены, тогда как сам он думал, что получает младшую. Иаков обнаружил свою корыстную природу, когда завладел первородством Исава и когда позволил своей матери покрыть свои руки кожей козленка. И мы вскоре увидим, как и его собственные сыновья точно так же обманут и его. Они убьют козла и вымаруют его кровью разноцветные одежды Иосифа. Он когда-то обманул своего отца, сказав, что он его любимый сын, и сам он будет позже обманут, когда ему скажут, что его любимый сын погиб. Что посеешь, то и пожнешь. Читаем стих 42. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Итак, Иаков наконец-то высказал все свои обиды. Теперь он точно уйдет от Лавана. Они прощаются друг с другом и заключают союз. Прочтем, как Иаков и Лаван заключают договор в Мицпе. Вот стихи 43 и 44. «И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери – мои дочери, дети – мои дети, скот – мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». Иаков поставил памятник из камня, его родственники собрали камни и сделали из них холм, а затем был заключен мир. А вот стихи 48 и 49. «И сказал Лаван: сегодня этот холм между тобою и мною свидетель, посему и наречено ему имя Галаад, также Мицпа, от того, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Слова этого союза используют сейчас самые различные молодежные группы в качестве благословения. Едва ли так следует делать. Ведь этот союз заключили два мошенника, которые договорились не воровать друг у друга, а переключиться на кого-то третьего. «Да надзирает Господь надо мною и над тобою». Это то же самое, что сказать: «Да надзирает Господь за тобой, что ты больше у меня не воровал». Дав такую клятву, они расстаются. Остался холм Мицпа, который разделяет отныне Лавана и Иакова. И они поклялись не пересекать эту границу. А сейчас мы переходим к изучению 32 главы книги «Бытие». В Библии есть множество замечательных глав, и 32 глава книги «Бытие» – одна из них. Она очень важна в жизни Иакова. Это своего рода поворотный пункт. И тем не менее, разворачивающиеся в ней события – это ни в коем случае не обращение Иакова. Несмотря на то, что он жил по плоти, он все же остается человеком Божьим. Вот почему следует быть очень осторожным, когда пытаешься судить, является твой ближний христианином или нет. Очень многие люди, если судить наружно со стороны, не будут похожи на христиан. Но я уверен, что они все же христиане. Хотя, конечно, точно знает это один лишь Господь. Люди не всегда поступают как христиане. И бывает так, что мы не находим у них видимых признаков того, что они христиане. Вот и у Иакова не было видимых признаков того, что он человек Божий, за исключением редких случаев, когда ему являлся Бог, и Иаков как-то отвечал на Божьи призывы. Иаков, представитель Бога в мире, оказался неважным свидетелем, и Бог намеревается изменить такое положение. Бог наказывает Иакова, чтобы привлечь его обратно к себе. Бог наказывает и нас. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает», сказано в 5 стихе 12 главы послания к евреям. Лот тоже не был похож на дитя Божье, но на самом деле он был таковым. Ведь апостол Петр в своем втором послании во 2 главе в 8 стихе написал, что Лот мучился в праведной душе. Но, скажу я вам, Лот действительно прошел сквозь огонь. Он спасся из Содома и Гоморры. Господь провел его через огонь испытания. Так случилось и с Исааком, который закончил суровое обучение в колледже, где директором был дядюшка Лаван. По окончании он произнес свою достойную сожаления прощальную речь. Ему потребовалось 20 лет тяжелого труда, чтобы получить свой диплом. 10 раз старый Лаван менял условия его работы. Каждые 2 года Иакову приходилось подписывать новый договор с дядюшкой Лаваном. И каждый раз договор этот был невыгоден. Вот что происходило с Иаковом. Сейчас мы непосредственно обратимся к тому испытанию, которому Бог подверг Иакова, чтобы тот мог стать достойным представителем Бога. В 32 главе Бог окончательно приведет его к себе. И в качестве эпиграфа для этой главы я возьму слова 29 стиха 40 главы книги пророка Исаии. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Именно это и пережил Иаков. Давайте же посмотрим, как в жизни Иакова наступил перелом. Прочтем стихи 1 и 2. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту сему Маханаим». Бог начинает непосредственно заниматься Иаковом, чтобы заставить его приносить плод и побудить к истинному, живому служению и свидетельству. Прочтем стихи 3, 4 и 5. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом, и приказал им, сказав: „Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. И я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Иаков по-прежнему хитер. Даже после того, что он пережил у Лавана, он возвращается в свою землю и вспоминает, как он в последний раз 20 лет назад видел Исава, а Исав грозился его убить. Теперь Иаков посылает рабов и приказывает им: «Когда придете к моему брату Исаву, скажите ему: „Господин мой Исав“». Кто бы мог подумать? А о нем они должны говорить: «Раб твой Иаков». Раньше Иаков так не разговаривал. Он обманным путем завладел первородством. Он украл у Исава благословение отца. Он был настоящим мошенником. Но теперь он заговорил по-другому. У дядюшки Лавана он кое-чему научился. «Господин мой Исав, раб твой Иаков». Теперь прочтем стих 6. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву, и он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Известие это привело бедного Иакова в ужас. Он ведь не знал, что все это значит. Исав ведь ничего не сказал рабам Иакова о своих намерениях. Думаю, Иаков очень дотошно расспрашивал своих рабов. Может, вы слышали в голосе Исава нотки вражды, злости, ненависти ко мне? И я думаю, один раб сказал: «Да нет, похоже, он обрадовался, узнав, что ты идешь ему навстречу, и вот решил сам встретить тебя». То, что Исав обрадовался этой новости, совсем не утешило Иакова. Это ведь могло значить и то, что Исав просто был рад возможности поквитаться с Иаковом. Вот Иаков и расстроился. Читаем стихи 7 и 8. «Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на 2 стана. И сказал: если Исав нападет на 1 стан и побьет его, то остальной стан может спастись». Иаков делит всех своих людей на 2 отряда. Еще одна хитрость. Если брат нападет на 1 отряд, то второй может спастись. Посмотрите, что же делает Иаков теперь. В своей беде он обращается к Богу. Вот стихи 9 и 10. «И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня 2 стана». Он обращается к Богу, взывает к Нему, ибо этот Бог – Бог его праотца Авраама и Бог его отца Исаака. Вот сейчас мы уже чувствуем, что кое-какие перемены начали происходить в жизни Иакова. Первый раз мы слышим, как он говорит: «Я недостоин милости твоей». В первый раз в своей жизни он признает, что может быть грешником перед Богом. Иаков, как видим, уже начинает говорить, что он недостоин. Попробуйте подойти к Богу с такими мыслями, и вы увидите, что он заговорит с вами. Иаков

0: он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Иаков по-настоящему искренне взывает Господу. Эта ночь оказалась для него очень трудной, а лекарство, которое необходимо для спокойного сна, под рукой не оказалось. И Иаков в беспокойстве и трепете начинает готовиться к встрече с Исавом. О том, какое решение он принял, мы читаем в стихах с 13 по 16. «И ночевал там Иаков ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя передача закончена. В ожидании следующей передачи подумайте над тем, правильное ли решение принял Иаков и насколько он доверял Богу в своих мыслях и делах.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

слушаете BBN, не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: От одной крови все народы. Откуда на Земле появились разные расы, если все мы произошли от Адама? Современные расовые и культурные различия восходят к разделению населения Земли на группы, говорящие на разных языках. Начало этому дало вавилонское столпотворение. До разделения все население Земли было генетически едино, иными словами, обладало общим генофондом. А после разделения каждой группе досталась только часть этого генофонда. Это означает, что каждая группа утратила часть своей генетической информации. У каждого поколения этой информации оставалось все меньше. И так происходит до наших дней. В каждой изолированной группе особенно ярко проявились некоторые черты. Так, снижение производства меланина в организме привело к появлению европеоидов, людей с белой кожей. Другим группам тоже стали присущи особые характеристики, такие, например, как цвет волос. Отсюда и произошло то, что в наши дни принято называть расами. Любопытно отметить, что в потомках межрасовых браков порой восстанавливается генетическая информация, утраченная родителями. Какой бы расе мы ни принадлежали, у всех одни и те же чувства и желания. И всех нас Создатель призывает распахнуть сердце главной истине, той, что Сын Божий пришел искупить наши грехи и воссоединить нас с Творцом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBM. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни, в данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2-3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струнопрекладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

0: ты воскрес.
1: Круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
2: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
3: Слово благодати представляет серию проповедей «Решение конфликтов», часть 5.
4: Если мы не погасим вовремя свои недовольства, если мы не решим эти накапливающиеся внутри раздражения, если мы не разберемся с горечью, которая таится в нашем сердце, эта горечь станет отравлять нас, станет проникать в другие сферы нашей жизни. Знаете, люди, которые обижаются, люди, которые живут обидой, это люди, которые, знаете, их вся жизнь, их все действия, их все мысли, они несут на себе отпечаток обиды. Они несут на себе вот это чувство, осознание того. Иногда эти обиды доходят до депрессии, доходят до состояния, когда человек ничего не может делать. Ему ничего не мило, он парализован. Все его сознание, весь его разум, оно вращается вокруг этого факта. Опять-таки, я говорю, самые разные обстоятельства есть. Иногда это люди, которые действительно неправильно поступили. Иногда самые безобидные действия людей могут вызывать реакцию обиды. Могут вызывать вот это действие, когда человек отторгает других, когда человек избирает путь, когда он пригревает зло в своем сердце. Это зло начинает отравлять его организм, отравлять его внутри. Притча 6 глава, с 12 стиха. «Человек лукавый». Человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, будет разбит без исцеления. Сущность обиды в том, что недовольство и внутреннее раздражение охватывают всего человека и определяют его жизнь. Они определяют, как здесь написано, смотрите, умышляет зло во всякое время и сеет раздоры. Он живет тем, что он обиделся. Все, что он видит, все, что он делает, рано или поздно приходит к этой точке. Он оценивает людей с точки зрения обиды. Он реагирует на людей с точки зрения обиды. И что самое плохое, что самое тяжелое, что он не может признать, что это его обида. Ему кажется, что это его справедливый гнев. Ему кажется, что это справедливое возмездие. Когда он сеет раздоры, когда он умышляет зло, ему кажется, что он добивается справедливости, что он требует того, чтобы восстановить правду. В этом заключается коварство обиды. В этом заключается коварство вот этого состояния, когда недовольство перерастает в раздражение, когда оно охватывает всего человека, и когда человек становится деструктивным. Вы знаете, когда человек в обиде, его действия никогда не могут принести ничего созидающего. Они всегда будут деструктивны. Обида – это один из вариантов сделать утверждение, что я на самом деле что-то стою. Люди перестают разговаривать, люди замыкаются в себе, люди избегают встреч и контактов, люди каким-то образом ставят себя в положение, когда они подчеркивают, пассивно подчеркивают, что они правее, что они достойны лучшего, что они действительно имеют больше прав или имеют больше, так скажем, важности в данной ситуации. Обида – это бессильное зло. Это бессильное зло. Это когда человек готов сделать зло, но он его не делает только потому, что нет возможности. Потому что он боится мнения людей, он боится потерять свою какую-то видимую, так скажем, видимое имя. Он боится каким-то образом вызвать реакцию. Может быть, закон это запрещает, может быть, люди его осудят, может быть, еще что-то. И поэтому он, вы знаете, вот так вот тихо сам в себе уничтожает людей. Он тихо сам в себе злится. Это бессильное зло. Ничем другим это не назовешь. Никаким образом это не представишь. Здесь вот в ситуации, в случае с обидами, это всегда очень ярко выражается вот этот менталитет жертвы. Когда человек начинает себя жалеть. И чем больше он себя жалеет, тем жальче себя. И чем дальше он продвигается в этом, тем труднее ему посмотреть на ситуацию правильно, здраво. Вот почему, когда мы говорим о правильных действиях, нам нужно очень постоянно, очень важно помнить, что наша жизнь регулируется Священным Писанием, которое говорит о том, что мы в действительности должны любить своих врагов, должны молиться за обижающих, должны благотворить проклинающим, должны свою жизнь представлять так, чтобы мы помогали тем, которые нам плохо делают, помогали им справляться, чтобы мы делали это доброжелательно, чтобы мы делали это искренне, чтобы мы делали это с любовью. Это жизнь. Это наша жизнь, это то, к чему призвал нас Бог. Это то, ради чего Он пострадал на Голгофе. Это то, ради чего Он сделал вас верующими. Это то, ради чего Он поместил вас в церковь, чтобы, живя здесь, имея взаимоотношения с людьми, мы могли практиковать, отрабатывать в своей жизни практически выражение характера Иисуса Христа. Обида никогда не приводит к положительному результату. Никогда. Обида – это всегда слабость и никогда не сила. Обида – это всегда проигрышный вариант, но никогда не выигрышный вариант. 100%. Насколько бы вы правыми не были, сколько бы вы в своем сознании не приводили аргументов в пользу того, что действительно вы имеете право на обиду, на самом деле обидой вы навредите больше всего самому себе. Больше всего пострадает от обид тот, кто обижается. Больше всего. Во-первых, обида делает человека неспособным принимать правильные решения. Она омрачает сознание, и поэтому все оценки, которые делает человек в обиде, они предвзятые. У него нет способности здраво оценить ситуацию. У него нет способности реально, спокойно, правильно прореагировать. Он все время подходит с позиции своей предвзятости. Он все время подозревает, он начинает к одному прикладывать другое. Вот как растет вражда. Был сделан плохое действие. Человек на это плохое действие, вместо того, чтобы помочь сделавшему это действие исправиться, он вместо этого замкнулся, обиделся и выжидает. И потом все остальные действия этого человека, они могут быть абсолютно нейтральными, абсолютно не связанными с теми плохими действиями. Но этот человек уже оценивает их как единую цепочку. Он уже выстраивает в своем сознании. О, это, наверное, заговор. О, это, наверное, это точно эти люди действительно враги народа. Это точно они против меня. Это точно он негодяй. Он точно... Вы знаете, в своем сознании все остальные вещи выстраиваются вот в этом, так скажем, нарисованном сознанием круге. В результате человек теряет способность решить ситуацию. Никогда, если вы не избавились от обиды в сердце, вам никогда не удастся решить конфликт. Никогда. Вторая проблема. Обида становится источником медленно источающегося яда, отравляющего жизнь того, кто обижается, того, на кого обижаются, и захватывающего людей вокруг. Это никогда не бывает в вакууме. Это вторая проблема обиды. Если вы не решили обиду, не решили вопрос обиды в сердце, это не только затруднит решение проблемы, это еще и будет отравлять вас, отравлять вашу жизнь. Оно сделает неприятными ваши взаимоотношения. Оно сделает вашу жизнь, вот каждодневную жизнь, просто неприятной для вас самих, для того, на кого обижаются, и для тех невинных людей, которые просто оказались рядом с вами. Третье. Обиды всегда расстраивают нервную систему. Они всегда вредят вашему здоровью. От них сердечные болезни, от них седые волосы, от них стрессы, от которых возникают самые-самые разные неприятности в организме. Самые разные. Об этом много-много говорят медики, о том, что от стрессов действительно человек испытывает самые разные проблемы, которые приводят его, в конце концов, к тому, что его жизнь сокращается. Кстати, мы в воскресенье будем говорить на тему, как приготовить себя к вечности. Что это такое? Почему это так важно, чтобы каждый человек знал? Каждый человек мог иметь ясное представление о вечности и мог иметь ясное представление о том, как приготовить себя к вечности. Но это не значит, что нам нужно ускорить этот процесс в результате того, что мы обижаемся. Итак, посмотрите. Обида – это то, что абсолютно не нужно нам с вами. Это то, с чем мы должны расстаться как можно быстрее. Во-первых, вы сохраните свое физическое здоровье. Во-вторых, вы сохраните свое духовное благосостояние. В-третьих, вы приобретете способность правильно разрешать конфликты. У нас осталось еще два принципа или два элемента вот этих пассивных, неправильных действий при конфликтах. Всякий раз, когда мы попадаем в трудности, самые разные трудности – эти трудности говорят о том, что Бог ставит нас в обстоятельства, когда нам нужно учиться доверять Ему. Какова бы ни была природа этих трудностей, суть их заключается в том, что это возможность больше довериться Ему. И Он действительно тот, кому можно доверяться. Он действительно тот, который пришел на землю для того, чтобы мы знали Его, и мы могли Ему доверяться, мы могли полагаться на Него. В том числе и в ситуациях, когда против вас кто-то восстал. В том числе и тогда, когда вас кто-то обижает. В том числе и тогда, когда у вас конфликт. Доверьте его Богу. Позвольте Богу действовать и решать его правильно. Итак, мы говорили уже о трех неверных методах, в которые люди попадают, или к которым они обращаются тогда, когда попадают в конфликты. Вот эти три метода недовольства, которые перерастают в раздражение, которые перерастают в обиду. И чаще всего, если на этом уровне этот процесс не останавливается, он перерастает в жалобы. То есть люди начинают жаловаться другим, а точнее это сплетни, по-другому это не назовешь, это сплетни. Когда люди начинают говорить. Дело в том, что глубоко укоренившаяся обида обязательно побуждает человека к тому, чтобы искать поддержки других. Когда он чувствует себя одиноким, он чувствует себя жертвой, ему хочется, чтобы ему посочувствовали, ему хочется, чтобы ему сострадали, ему хочется, чтобы каким-то образом он мог сколотить базу сторонников, тех, кто мог бы противостать той или иной проблеме или тому или иному действию людей. Вот. Это вызывает, так скажем, потребность рассказать кому-то о плохих действиях других людей. В результате получается ситуация, когда мы попадаем в зону действия самого страшного или одного из самых страшных оружий дьявола, вооружений дьявола – сплетни. Сплетни, слухи буквально поражают Божий народ и, так скажем, дестабилизируют его. Делают его неспособным выполнять свою миссию, миссию свидетельства людям вокруг. Вместо этого сплетни буквально как червь разъедают Божье общество, разъедают семью Божьих детей. Левитам, 19 глава, опять 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Сам Бог свой авторитет подписывает и говорит каждому из нас. Он говорит, если вы недовольны на кого-то, если вы раздражаетесь на кого-то, если вы пригрели обиду в своем сердце, не живите так, чтобы эта обида не позволяла ей выплескиваться наружу. Чаще всего это происходит по одной причине, потому что нам хочется найти тех, кто нас бы поддержал, кто стал бы на нашу сторону и вместе с нами осудил того человека, который неправильно поступает, который плохо что-то сделал. Доверьте свою обиду Богу. И вы будете иметь в его лице защитника. Вы будете иметь в лице его того, кто поймет, того, кто точно знает действительное намерение сердец, который способен действовать, который способен изменять. Притчи, 25 глава, 23 стих. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица». То есть смотри, что получается. Тогда, когда мы прибегаем к вот подобным действиям, мы становимся в обстоятельства, когда вокруг нас ничего другого мы не делаем, как только создаем общество недовольных лиц. Общество людей с недовольными лицами. Опять-таки, как мы уже говорили, точно так, как обида и раздражение, и недовольство, точно так и жалобы другим или сплетни, они никогда не разрешат конфликт. Наоборот, они поставят ваш конфликт в еще более сложно разрешимый угол или обстоятельство. Дело в том, что одно дело, когда этот конфликт бурлит в вас, и когда вы его каким-то образом пытаетесь победить, другое дело, когда вы заразили им множество людей. И даже тогда, когда вы уже переборете это, когда вы перешагнете, когда вы откроете какое-то другое, найдете объяснение для себя. Вы знаете, вот эти вот множество слов, которые вы сказали, они останутся там в людях. Они останутся как капли яда в сознании многих-многих людей. Его не соберешь. Эти люди будут страдать от этих капель яда. Этот яд принесет им боль, он принесет им недовольство, он нарушит их взаимоотношения. Вы уже помиритесь с этим человеком. Но огромное количество людей будет затронуто вашими неверными действиями. Что-то подобное делал Авессалом. Посмотрите, в книге, вторая книга царств, помните эту историю? Когда Авессалом сделал очень большое зло, он уничтожил царских сыновей. И у них возник конфликт с отцом. Потом этот конфликт развивался каким-то образом. Потом, в конце концов, закончилось тем, что Авессалом такими жесткими мерами потребовал, чтобы отец обращал на него внимание. Вот, в конце концов, это так и получилось. Но тогда, когда Авессалом приблизился к царю, посмотри, что он стал делать. 15 глава, 1 стих. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева раб твой». Тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. Это типичный пример. Это типичный пример. У Авессалома был конфликт с Давидом, со своим отцом. Вместо того, чтобы прийти к Давиду и просто решить этот конфликт, вместо этого Авессалом собирает себе сторонников. Как он делает? Обманом. Вернее, это был полуобман. Действительно, царь занят. Действительно, у царя много дел. Действительно, у царя не всегда была возможность всех принять. Но Авессалом пользовался этим для того, чтобы создать себе капитал, для того, чтобы вкрадываться в сердца этих людей. Не делаем ли мы так иногда, друзья? Не зарабатываем ли мы себе капитал на несчастье других, на недостатках других, на проблемах других? Если это так, посмотрите, на всякий случай, посмотрите, чем закончилась история Авессалома. Во-первых, тысячи отравленных сердец, тысячи и тысячи людей, которые были верные, преданные царю израильскому, уходили оттуда неверными. Они потеряли верность своему господину, своему государю. Они потеряли верность своему государству, во-первых. Во-вторых, междоусобная война в Израиле. Это привело к тому, что вот эти все люди, которых отравил Авессалом, они собрались вместе с ним и пошли войной против своих братьев. Сколько войн, дорогие друзья, сегодня среди Божьего народа? По этой самой причине. Потому что кто-то собирает кого-то и начинает вкрадываться в сердца. Вместо того, чтобы встретиться и спокойно решить вопрос, и спокойно поговорить, и спокойно расставить все точки над «и», вместо этого начинается вот такая работа, вот такие, знаете, методы весолома, которые всегда деструктивные. Всегда, дорогие друзья, всегда. Посмотрите, что происходит дальше. Сотни потерянных жизней в этой войне, буквально, в буквальном смысле этого слова, погибли люди. Семьи лишились отцов, матери лишились сыновей. Из-за чего? Из-за чего все это? Только из-за того, что Авессалом не решал конфликт правильно. Только из-за того, что он хотел сколотить себе базу поддержки, собрать группу, которая была бы за него, которая бы его интересы отстаивала. Насколько это преступно, насколько это трагично. Вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось тем, что Авессалом потерял свою жизнь. Давид предупреждал и просил: сохраните жизнь отрока. Такие вещи даром не проходят. И вы знаете, история подтверждает, что даже здесь на земле, не так давно я услышал об одном человеке, который живет в России, который сделал много-много зла, нечестно делал, вот точно так, как Авессалом, вкрадывался в сердца и клеветал на других. Я недавно узнаю, разжалован до рядового, отлучен, отстранен, на все замечания взят, которые только можно было взять. Это конец любого человека, который действует, используя сплетни, который думает вылезти в результате вражды, неправды, зла, коварства и так далее. Рано или поздно конец будет такой. Почему? Потому что Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, мы говорили о сплетнях, о жалобах. Другим результате этих сплетен. Иногда это кажется временное облегчение. Вам кажется, меня поняли. Вам кажется, он тоже так думает, он тоже так поддерживает, он тоже считает, что они негодяи. И вам кажется, елей на душу, полегчало чуть-чуть. Но этот елей очень недолго действующий. Он очень быстро развеется, он очень быстро проходит. Дело в том, что второй результат сплетен – это яд выпущен на свободу. Его уже не удержишь. Его уже не удержишь. Он будет из уст в уста. Вы уже одному человеку сказали, уже вы не удержите. Уже вы не удержите. Недавно была встреча с одним человеком, который сказал нехорошие слова. Этот человек даже не знал о том, какое количество людей уже пересказали эти слова. Он сказал самым доверенным лицам. Дело в том, что эти самые доверенные лица сказали своим самым доверенным лицам, и те сказали своим самым доверенным лицам, и на сегодня весь базар знает. Это факт. Это тот факт, который выпустили яд, все, вы уже его не удержите. Вы уже его не удержите. Сказали одному, все, уже знают все. Вы уже не проконтролируете это. Отравлены многие люди. Разрешение проблемы усложняется. К ней добавляется еще то, что теперь вам придется иметь дело со всеми этими отравленными людьми. Даже тогда, когда вам удастся решить эту проблему с тем, с кем у вас конфликт, вам придется еще иметь дело с теми людьми, которые это услышали, которые об этом узнали. Предпоследняя проблема, которой страдают люди – это изоляция от соперника. Это опять-таки пассивная сторона или пассивное действие. То есть тогда, когда люди решают, что вместо того, чтобы им конфликтовать, им нужно изолироваться, уйти. Наиболее распространенный метод – развод. Супруги разводятся. Они думают, что они разойдутся, они проблемы решат. Дети уходят от родителей. То же самое, дети думают, что папа и мама плохие, вот сейчас, сегодня очень-очень многие, десятки тысяч детей, подростков убегают из дома, потому что конфликтуют с родителями. Десятки тысяч, это не сотни, десятки тысяч детей, каждый год. Речь идет о том, что люди думают, что уйдя от людей, с кем у них возник конфликт, они уйдут от проблемы. На самом деле не уходят. Люди увольняются с работы, люди переходят в другую, из церкви в церковь. Они надеются, что они каким-то образом убегут от конфликта. На самом деле, дело в том, что в каждом конфликте есть две стороны. И человек несет свою сторону, куда бы он ни пришел, где бы он ни был. Сколько бы браков он ни заключал, сколько бы компаний он ни менял, или круга друзей, с которыми он мог бы делиться, он всегда будет нести свою проблему. Помните, Иаков убежал от Исава, но не убежал от проблемы. Помните, народ израильский, Иеремия, 42 глава, описывает интересную ситуацию, когда пришел царь Вавилонский, или шел царь Вавилонский, и Иеремия говорит: «Вы пойдете в плен». Эти люди не захотели идти в плен, они говорят: «Мы побегим в Египет». Иеремия говорит: «Нет, Бог вас наказывает, и вы должны пойти в плен, вы должны это наказание пережить». Они говорят: «Нет, мы пойдем в Египет, и нас царь египетский защитит». Послушайте, 11 стих. «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь.

египетской. Речь идет о том, что от своих проблем не уйдешь. Если эти проблемы, они пытаются избежать в Вавилоне, Бог говорит им, они вас найдут в Египте. Это финальный результат любого человека, который отказывается против того, чтобы иметь дело со своей проблемой. Здесь нужно сказать, что иногда действительно имеет смысл изолироваться от соперника. Но это только в той ситуации, когда вам нужно время, чтобы остыть. Когда вам нужно время прийти в себя. Когда вам нужно успокоиться и потом снова вернуться к нему, чтобы решать проблему. Или, может быть, в ситуациях, когда это физически опасно. Когда люди физически опасны, то есть они могут причинить физический вред какой-то один другому. Иногда есть смысл им каким-то образом изолироваться. Но это временный, это тактический шаг для того, чтобы потом прийти к решению проблемы. И последнее. Последняя точка неправильных пассивных действий при решении конфликтов – это самоубийство. Действительно, на сегодняшний день это огромная проблема, которую люди пытаются решить. Конфликты. Они приходят к той точке, когда они видят, что они не могут решить проблему, и они думают, что они решат ее, лишив себя жизни. Второе царство, 17 глава, приводит пример человека, который вступил в конфликт с царем, тогдашним царем, или претендентом на царство. Ахитофел, он был советником у Авессалома, тогда, когда Авессалом временно захватил царство. Этот Ахитофел дал совет, он был советником, он дал совет, и его совет не приняли, и он обиделся, пошел домой, слушайте, что произошло. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Вы знаете, это то, к чему сегодня прибегают люди. Молодые люди лишают себя жизни из-за неразделенной любви, из-за того, что они вступили в конфликт, из-за того, что они решили доказать что-то кому-то. Политики лишают себя жизни из-за того, чтобы их карьера каким-то образом повернула не туда. Их имя опорочено, их проект не удался или отказались от их идей, которые они представляют. И так далее. На сегодняшний день это одна из больших проблем в мире. К счастью, эта проблема почти не существует в церкви, потому что действительно это очень крайняя точка. Тем не менее, это факт, он существует, и нам нужно о нем говорить. Итак, что делать? Для того, чтобы вот эти проблемы нас не касались. Очень важно позаботиться о том, чтобы наше сердце было наполнено в любое время, в любых обстоятельствах, было наполнено Божьим Словом и Его оценками, Его чувствами по отношению к людей, Его оценками реальности, друзья. В любой ситуации, в какой бы вы ни были. Как важно, дорогие друзья, если вы будете смотреть на мир со своей точки зрения, если вы будете смотреть на мир с точки зрения жалости к себе, вам будет трудно жить. Очень трудно. Вам нужно научиться наполнять свое сознание день и ночь, день за днем. Наполняйте его Словом Божьим. Позвольте ему сформировать ваше мышление, ваши оценки, ваши отношения к людям. Послушайте, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами твоими. Это будут слова сии, которые заповедают тебе сегодня в сердце твоем. Посмотрите, не где-нибудь, а в сердце. Пусть слова Божии проникнут в ваше сердце. Пусть они найдут там себе жилище. Пусть они там сотворят атмосферу божественного присутствия. Подобные слова мы находим в первом псалме. Первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его Божьем он помышляет день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, которое приносит плод свой во время свое, и во всем, что он не делает, успеет». Это альтернатива.
Альтернатива всем тем,

0: тем неправильным методом, которые люди применяют при разрешении конфликта.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Ну вот, мы и снова вместе. Здравствуй. Давай немножко вспомним о том, что слышали раньше. Почему потомки Ахава не станут больше царствовать? Потому что это было наказание Ахаву и его жене за то, что они преступили закон и убили неповинного Навуфея и его семью. Ахав покаялся, и Бог его простил. Но жена его, Изавель, язычница, жестокая женщина, командовавшая даже своим мужем-царем, убийца всех пророков Божьих, не раскаялась. Последнее путешествие Ильи. Библия, 4 книга Царств, глава 2. По Божьему велению Илья помазал в пророке юного Елисея, который стал его верным помощником. Елисей же очень уважал Илью и считал его самым удивительным человеком на земле. Он хотел быть таким же пророком, как его господин, и иметь того же Духа Святого от Бога. Илья не боялся ни царя, ни народа. Он служил Богу, справедливости и правде, невзирая на опасности, которые он на себя этим навлекал. Но вот Господь сказал Илье, что жизнь его подходит к концу. Елисей должен будет продолжить его труд. Однажды, когда Илья с Елисеем шли вместе из Галгала, Елисею дано было узнать, что сегодня ему предстоит расстаться с Ильей. Но Илья был молчалив и не говорил об этом. Но вот Илья сказал Елисею: «Ты останься здесь, меня же Господь посылает в Вифиль». «Нет, я пойду с тобой», — отвечал ему Елисей. «Я ни за что не оставлю тебя одного». Когда они подходили к Вифилю, навстречу им вышли пророки. «Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет к себе господина твоего?» — шепнули они Елисею. «Я знаю», — сказал Елисей, — «но молчите, я не хочу говорить об этом». И он ускорил шаги, чтобы нагнать ушедшего вперед Илью. В Вифиле Илья сказал своему помощнику: «Елисей, ты останься здесь, меня же Господь посылает в Иерихон». Но Елисей вновь отказался расстаться со своим учителем. В Иерихоне навстречу им тоже вышли пророки и также предупредили Елисея, что настал день, когда Господь заберет его. В третий раз приказал Илья Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». Но Елисей твердо решил до самого конца быть рядом с Ильей, и они пошли к Иордану вместе. Подойдя к берегу реки, Они остановились. Тогда Илья снял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась перед ними, и они посуху перешли на другой берег. Бог послал утешение Ильи в виде преданного помощника и хорошего друга Елисея. Спрашиваешь ли ты волю Бога при выборе друзей? Это очень важно, с кем ты проводишь время. Лучше всего иметь друзей верующих, любящих Господа и живущих по воле Божьей. Тогда тебе тоже легче будет учиться жить по-христиански. Это урок, который мы извлекли с тобой из этой истории сегодня. Нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы снова встретимся, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 48. Евангелие Матфея, 14 глава, 24 стих. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. Ученики Иисуса отправились в лодке через Галилейское море. На самом деле это большое и глубокое озеро на территории государства Израиль. Тогда же это государство называлось Палестиной. Вечерело, и вскоре плавание стало опасным, потому что поднялся сильный ветер. Он гнал большие волны, которые захлестывали лодку водой. И ученикам стало трудно грести против встречного ветра. А до берега было еще очень далеко. Сил у них оставалось все меньше и меньше. Кто же придет к ним на помощь? Шторм на горном озере. Наверное, многим покажется странным, что на озере может подняться шторм. Но если озеро очень большое и глубокое, сильный ветер без труда поднимает на его поверхности большие волны и гонит их к берегу. Там они с грохотом обрушиваются на камни. Или же заливают пляжи, на которых в хорошую погоду купаются люди. Вот такой шторм я и увидел, когда вместе с одноклассниками отдыхал на побережье горного озера Иссык-Куль. Две наших палатки стояли далеко от воды. Это были большие палатки, которые нам подарили военные. Мы сами себе готовили еду, по очереди дежурили на кухне и отдыхали от городской суеты. Почти две недели нашего отдыха мы загорали на солнце и купались в теплой воде. А потом в горную долину принесся сильный и порывистый ветер. Сначала мы еще пробовали купаться, ныряя в большие волны, накатывающиеся на берег. Это было даже интересно. И никто из нас даже не думал об опасности. Но не зря спасатели заставляли всех выйти из воды. Мы увидели, как волны стали уносить в бушующее море девочку на надувном круге. Она отдыхала с родителями, и их палатка стояла совсем недалеко от нашей. Когда девочка поняла, что не может подплыть к берегу, а все отдаляется от него, ей стало страшно. Ее крики услышали с берега, но никто ничем не мог ей помочь. Ее родители были в отчаянии, но тоже не могли помочь ей. Кто-то из смельчаков попробовал догнать девочку на таком же надувном круге, но скоро отказался от этой затеи. Набиравший силу шторм был готов утянуть на глубину и его. Но за дело взялись профессиональные спасатели. Они понимали, что рискуют своей жизнью, но их целью было спасти девочку. Их моторная лодка с натужным ревом взбиралась на высокие волны и, медленно преодолевая ветер, приближалась к девочке. Девочка была спасена, и все радовались благополучному исходу и благодарили спасателей. А мы уже не думали о том, как это здорово нырять в волны и нестись на них к берегу. Ведь они могли ей обмануть, унеся нас с собой в море. Шторм на тихом и спокойном горном озере продолжался еще два дня. Он трепал наши палатки, и одна из них не выдержала. Наверное, ветер и унес бы ее, но мы успели сложить сорванную палатку. Так мы и передали ее следующей смене, потому что нам настало время уезжать домой. Евангелие Матфея, 14 глава, с 25 стиха. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» На помощь апостолам пришел их Господь, Иисус Христос. Он увидел их бедствующими в море и потерявших все силы в борьбе со штормом и пошел к ним. Не сразу поверили ученики, что это их учитель идет к ним. Ведь то, что они видели, было чудом. Он шел по воде. А когда он вошел к ним в лодку, ветер утих, и шторм прекратился. Они были спасены. Господь Иисус наш Спаситель. Он спасает нас не только от настоящих штормов, бушующих в море. Он спасает нас и от греха, который грозит вечной гибелью. «Ободритесь, это я, не бойтесь», — говорит он погибающим людям. И верующий в него спасается. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли. И Он приводит их к желаемой пристани, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Псалом 106, 26 и 31 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Ой, как же я рада, что ты погостила у меня, сестрица. И мне кажется, бусинке в нашем заповеднике понравилось.
1: Да, очень понравилось. Особенно мне понравилось играть с кабанчиком. Вот только он проигрывать не любит. Я и так ему частенько подыгрывала, но чтобы он не обижался.
2: Да, неделя пробежала незаметно, как один день, лапка. И все же мне не верится, что ты уже совсем взрослая стала. Все не могу забыть, что ты была самым маленьким бельчонком в нашей семье.
0: Это только так кажется, кисточка. Это ты на меня глазами старшей сестры смотришь. Маленький рыжий бельчонок уже давно превратился во взрослую белочку. Ты не забывай, что я уже давно живу самостоятельно.
2: Возможно, ты и права, лапка. Давайте проверим еще раз, все ли вещи мы упаковали.
0: Так, грибочки сушеные на месте.
2: Банку с земляничным вареньем я вижу.
1: А корзинка, полная желудей, что принес нам кабанчик, возле самой двери стоит. Эх, жаль, что я его долго не увижу.
2: Лапка, ты говорила, что мы на прощание можем поучаствовать в твоей радиопередаче.
0: Да, в передаче «Небесные вопросы». Мы ее так назвали, потому что в ней мы обсуждаем разные духовные вопросы. Вот когда в небо смотришь, сразу всякие важные и серьезные вопросики в голову приходят. О смысле жизни, например, о Библии, о вере.
1: Конечно, тетя Лапка, давайте уже побыстрее к этой небесной передачке приступим. Вы знаете, сколько у меня этих небесных вопросов накопилось? Больше, чем облачков на небе.
0: Жаль, что дядюшка Лось еще не поправился. Нам его мудрых пояснений очень недоставать будет.
1: Дорогие мальчики и девочки, слушайте радиопередачу «Небесные вопросы».

0: Вот у меня какой вопрос. А на каком языке разговаривал Иисус, когда был на земле?
1: Ну уж точно не на беличьем, бусинка. Несмотря на то, что Иисус был евреем, он разговаривал на арамейском языке, который во времена его жизни на земле был разговорным языком в Израиле. В синагогах и во время богослужений Иисус читал Библию на древнееврейском языке. Официальным или государственным языком был греческий, на котором написан Новый Завет. Только одно Евангелие от Матфея, по свидетельствам некоторых авторов, сначала написано было на арамейском языке, а потом было переведено на греческий.
0: А, ну теперь понятно. А вот почему в Библии людей сравнивают с ягнятами, а Бога с пастухом?
2: Отношения людей с Богом, дочка, похоже на отношения пастуха с овцами. Вот подумай. Овцы всецело зависят от пастуха. Овца – довольно беспомощное животное. Она не может сама защитить себя от хищных зверей, не может отыскать дорогу к дому, если заблудится. Она не может даже иногда перевернуться и встать на ноги, если упала на спину. Она нуждается в тихих водах, так как ее рот так устроен, что она может захлебнуться от быстрого потока воды. И она нуждается в сочных травах определенной длины, так как не всякую траву может есть. Все необходимое для жизни она может получить только с помощью пастуха, который знает каждую овечку и голос которого она различает среди всех других голосов. Точно так же, как овца нуждается в пастухе, люди нуждаются в Боге, его опеке и охране. Он знает, что будет им во благо. Он исцеляет их раны, указывает путь. Только с Богом, под его заботливой охраной, человек может быть счастливым и довольным жизнью. Перечитай внимательно на досуге 10 главу Евангелия от Иоанна. «Я пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: А у меня такой вопрос появился. Вот Иисус сказал, что ученики будут судить 12 колен Израилевых. А кто же будет 12-й? Ведь Иуда – предатель.
2: Очень хорошо, что ты размышляешь над тем, что тебе непонятно, лапка. Иуда отверг самое дорогое, что предлагал ему Бог. Он отверг его любовь и дружбу. Многие люди, сами того не осознавая, поступают как предатели Иуда. Они принимают Божьи дары, радуются тому, что создал Бог, а его самого знать не хотят. Не желают знать Слово Божие и не принимают Иисуса своим личным Господом и Спасителем. Они не омыли свои грехи в жертвенной крови Спасителя и навсегда будут разлучены с Богом после смерти, так как Он не нужен был им при жизни. Они идут в ад. В Библии, в первой главе книги «Деяния апостолов» написано, что Матфей был причислен к апостолам. Он был одним из тех, кто находился с апостолами все время, когда с ними общался Господь Иисус и был свидетелем Его воскресения. Предательство Иисуса через Иуду было предсказано еще задолго до рождения Спасителя Иисуса и самого Иуды. Эти пророчества записаны в Библии, в книге Псалмов и в книге пророка Захарии. Иисус знал о том, что Он будет предан за 30 серебряников, и знал, что Его предадут. Апостолы поступили так, как записано в пророчестве о предателе Иуде: «Достоинство его да примет другой». И жребий апостольского служения передали Матфею. Также мы знаем, что сам Иисус Христос явился Павлу и избрал его быть апостолом язычников. Кто из них этот 12-й апостол, Матфей или Павел, мы с достоверностью сказать не можем.
0: А почему в Библии так часто встречается число 12?
1: В Библии бусинка встречаются две системы счисления. В основе одной лежит число 10, ну как число пальцев на руках. А в основе второй 12, потому что это самая удобная числовая система для деления. Однако числа в Библии имеют зачастую не только конкретное значение, но и символическое. Вот, например, цифра 1 символизирует единство Бога, а цифра 2 – единство в чем-нибудь другом. Например, достаточно двух свидетелей, чтобы подтвердить что-то на суде. Но в Библии нет плохих и хороших чисел и цифр. Вот, например, у Иакова было 12 сыновей, и в Израиле, соответственно, 12 колен. Это число использовалось в качестве основы исчисления, но имело, естественно, более частое употребление. А после того, как Иисус избрал 12 апостолов, число 12 стало символизировать полноту призвания, как это часто мы можем видеть в книге Откровения. Да, но постойте, время нашей передачи подошло к концу.
0: Дорогие мальчики и девочки, до свидания! Я так рада, что побывала в заповеднике тетушки Лапки и поучаствовала в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Небесные вопросы, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.liu.ru.
0: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Тетя Лапка, а ты можешь передать от меня подарок для кабанчика? Так хочется ему что-нибудь приятное сделать.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Что делать, если ваш друг живет во грехе, и вы видите это? Нужно ли вмешиваться? Или лучше промолчать?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Но даже он попал в капкан греха, когда не смог устоять перед соблазном. Давид думал, что никто не узнает об этом, но Бог видит все. И даже если он медлит с наказанием, не думайте, что что-то осталось им незамеченным. Господь посылает пророка Нафана, чтобы он стал Божьими устами и обличил грех царя. Название сегодняшней беседы – «Противостояние». Итак, слово пастору Петру.
0: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами беседу о сложной теме. Теме грехопадения, покаяния, обличения и восстановления. Мы с вами читаем историю о царе Давиде. Во второй книге Царств, 12 главе, описано о том, как пророк Нафан приходит к царю Давиду и обличает его во грехе. Как он жил с женщиной замужней, как он убил ее мужа, правда, руками аммонитян, а потом женился на этой женщине, ставшей вдовой. Это непростая история. Я советую всем еще раз прочитать вторую книгу Царств, 12 главу. Что говорит пророк Нафан Давиду? «Ты человек согрешивший». Еще до того, как Давид мог сказать что-то еще, Нафан продолжил: «Так говорит Господь Израиля». И обратите внимание, что пророк Нафан сразу подчеркивает, что это не его слова, а Божьи слова. Он просто уста, он просто посланник, через который Господь открывает свою волю. Послушайте, что говорит пророк. Вторая книга Царств, 12 глава, 7 стих. «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Видите, Господь очень любил Давида. Он щедро одарил его и был готов дать еще что-то, стоило ему только попросить. Но послушайте дальше. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не оступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты пренебрег меня, то есть Бога, и взял жену Урии хитьянина, чтобы она была тебе женою». Бог видел все, что сделал Давид, и он воспринял это как пренебрежение Богом. «Так говорит Господь Бог: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». И нам еще предстоит это увидеть по мере нашего изучения. Давид полностью понял, что такое зло в доме. Когда мы будем говорить и будем читать о всех злоключениях, которые коснулись дома Давида, то будет сложно поверить, что все так и было. Беспорядки, изнасилования, трагедии, сын, которого невозможно было контролировать, другой, который сдвигает отца с трона. «Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из твоего дома и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». Вот вам и последствия греха. Что посеет человек, то и пожнет. И Давид слушает все это с открытым ртом.
2: В глазах ужас. Он слушает голос Божий через пророка Нафана. И единственное, что он может сказать, а это именно то, что и надо было сказать: «Я согрешил перед Господом. Я согрешил». Британский писатель, биограф по имени Александр Уайт написал о том, что эти слова Давида были ответом на верность Нафана. Все, кто считают себя проповедником, внимательно послушайте, что я буду сейчас читать. Проповедование – это великолепная работа. Но если бы только у нас были такие проповедники, как Нафан, если бы только у наших проповедников была такая же храбрость, мудрость свыше, талант и настойчивость. Нам, служителям, нужно очень внимательно изучать речь Нафана. И особенно, если мы идем говорить пробуждающую проповедь. Над совестью Давида повис меч Нафана еще до того, как он успел заметить этот меч. Один удар, и Давид уже на коленях. Для нас, проповедников, это короткая проповедь, Нафана может быть упреком и хорошим уроком. Если Господь призвал нас быть Его посланником, если наша миссия стоять за кафедрой какой-либо церкви, тогда позаботьтесь о том, чтобы проповедовать хорошо. Работайте над своими навыками. Проповедуйте хорошо или не делайте этого вовсе. Не ищите оправданий небрежным проповедям. Если Господь избрал вас стоять в противостоянии, стойте. Люди нуждаются в Слове Божьем. Они нуждаются в тех, кто передаст им это Слово. Я постоянно молюсь, чтобы в нашей стране было как можно больше тех, кто готов проповедовать, распространять Божьи истины. И чтобы это были Божьи люди. Не те, кто встают за кафедру, чтобы показать себя. Не те, кто ищет славы для себя, но те, кто без страха готов встать и провозглашать Божье Слово. И когда я читаю речь Нафана, мое сердце переполняется молитвой. Господь, пошли больше таких Нафанов в наш мир. Не знаю, могу ли я отнести себя к их числу, но нам нужны такие бесстрашные, честные проповедники. За сценой обычно есть еще и советники. Те, которые должны выполнять ту же самую работу. И, может быть, вы не проповедуете, но даете советы. И когда вы сталкиваетесь с человеком, который осознанно и не случайно, но по собственному желанию вступил в греховные отношения с кем-то и начал делать что-то порочное, то скажите ему об этом, как это сделал Нафан. Назовите вещи своими именами. И, конечно, помните, что все должно быть сказано в нужное время и в нужном месте. Но не молчите, не прячьтесь, не смущайтесь. Сейчас, когда мы сталкиваемся с грехом, очень часто мы хотим как-то объяснить его, оправдать. Но не нужно этого делать. Назовите грех грехом и говорите «все как есть». И на самом деле для грешника это большое облегчение, когда появляется тот, кто прямо говорит: «Кто был неправ, посмотри, что ты делаешь. Одумайся, исправь все, что можно исправить. Помогите другому исправиться. Сделайте все, что от вас зависит. Помолитесь и скажите о проблеме другому человеку». Священник Нафан пришел к Давиду и сказал: «Ты тот самый человек, и вот последствия твоего греха». Царь Давид раскаивается, и он признает, что согрешил пред лицом Божиим. И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом», — сказал Нафан Давиду. «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Давид признал то, что он согрешил, он раскаивается, и Бог не лишил его жизни. «Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. Дорогие друзья, мы, христиане, своими делами часто даем повод неверующим людям говорить плохо о Боге. И это очень плохо. Посмотрите, что происходит в конце речи Нафана. Он не делает никаких выводов, просто разворачивается и уходит. Давид остается один. И именно тогда он пишет 50-й псалом. Может быть, вам покажется странным и неожиданным то, что я сейчас скажу. Но мне кажется, что Давид почувствовал некое облегчение после беседы с Нафаном. И, наконец, есть человек, который знает всю правду. И мне не нужно все скрывать. И я, наконец, открыл весь свой грех пред Богом. Разъедающее меня внутри чувство вины может уйти. Если у вас когда-нибудь был нарыв, фурункул, вы можете понять, что испытывал Давид. И представьте себе, что у вас воспаление, которое начало гноиться. Это место начинает распухать. Все болит. Вы не можете притронуться. Движение приносит боль. Тогда вы идете к врачу, и он скрывает рану, очищает от гноя. Вам больно, пока врач ковыряется там, но при этом вы испытываете облегчение. То же самое происходит и в духовном плане. Иногда ваш грех должен быть открыт, чтобы вы смогли выдохнуть с облегчением. И каждому из нас иногда нужен такой человек, как Нафан, который подойдет и скажет: «Ты тот самый человек». Я не знаю, что именно гложет вас, что терзает вашу совесть. Может быть, вы и думаете, что больше никто другой этого не знает. Но время идет, неделя за неделей, месяц за месяцем, и вы уже не можете скрывать это. Вы гневаетесь под тяжестью этого греха. И тогда очень нужен тот, кто, как Нафан, придет и проговорит вам Божьи слова. «Я все знаю. Тебе нужно признать, что ты грешник». Если, слушая сегодняшнюю беседу, вы воспринимаете это только как историю Нафана, Давида, и не относите к себе, то вы усваиваете только половину истины. Может, именно через вас на следующей неделе Бог проговорит кому-то из ваших знакомых. Может быть, именно через вас Господь пошлет к вашему другу, соседу, однокурснику, коллеге, чтобы передать Божие послание. Один человек как-то поделился со мной своими переживаниями. «Я знаю о том, что мой пастор идет на компромисс с грехом. Что же мне делать? Кто я такой, чтобы сказать моему старому другу правду о том, что он грешит?» Не ищите себе подобных отговорок. Кому-то нужно выполнить и эту работу, говорить горькую правду. Если Бог посылает вас, а вы не идете, значит, вы проявляете непослушание. Хочу, чтобы сегодня вы запомнили две главные мысли. Одна из них касается непосредственно противостояния. Вторая – искреннего покаяния. Итак, первое. Чтобы быть эффективным человеком, который готов открыто говорить о грехе, вы должны иметь 4 инструмента в своей экипировке. Нельзя идти за эмоциями, потому что в таком случае вы можете нанести ему большой вред, чем человек уже сам себе нанес. Не действуйте на эмоциях. Помните о 4 важных инструментах. Первое. Это абсолютная истина. Не основывайтесь на слухах, не основывайтесь на сплетнях. Используйте только факты. И, возможно, вам потребуется время, чтобы удостовериться в правдивости. Но иначе невозможно идти с обвинениями. Если вы на самом деле любите человека, то вы не будете участвовать в распространении слухов о нем. Вы очень тихо проверите все, удостоверитесь в истинности обвинений. И тогда придете к нему для разговора. Абсолютная правда. И если у вас ее нет, лучше не идти. Второе условие – найти подходящее время. Очень часто человек сталкивается с противостоянием в неподходящий момент. И из-за этого еще глубже уходит в грех. Потому что обеспокоенные христиане, не обдумав хорошенько, прибежали со своими обвинениями в тот момент, когда человек был совсем не готов к разговору. К тому же, часто в торопях мы добавляем еще и горячие эмоции. Ждите, пока не настанет подходящий момент. А определить это может только Господь. Как вам понять, когда вовремя? Господь подскажет. Он даст вам знать. Если вы настроены слушать то, что говорит Бог, если вы чувствительны к Его голосу, Он поможет вам понять. Время пришло. Очень часто я сталкиваюсь в своей жизни ситуациями, когда мне хотелось действовать сразу. Я люблю решать все сразу. Но оказывалось, что на самом деле это не подходящее время. И если у меня не было достаточно мудрости, чтобы подождать, когда Господь зажжет зеленый свет, то я четко понимал, что вот теперь пора действовать. И результат был намного лучше, чем когда я торопился, основываясь на своем понимании времени и сроков. Третье. Нужно сказать мудрые слова. Мне очень нравится то, как Нафан построил свою речь. Он не пришел и не сказал Давиду в лоб: «Ты грешник!» Он поступил очень мудро. Рассказал историю, которая вызвала эмоции у Давида. И мы читаем в притчах 25 главе. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — это слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Подберите правильные слова. Если вы не знаете, как с мудростью выразить свои мысли, лучше откажитесь от идеи идти с обличением. Будьте мудрыми и будьте краткими. Нет причин тянуть и говорить часовые предисловия». Четвертое. Нужна отвага и смелость. Нафана, как вы помните, послал Господь, и его смелость шла именно от Бога. Если вы идете по Божьему поручению, то Он даст вам смелость. И не бойтесь потерять дружбу. Если Господь на самом деле с вами в этот момент, если вы исполняете Его волю, то, скорее всего, в результате вы, напротив, станете чуть ли не лучшими друзьями с этим человеком, которому сказали правду в глаза. Ну и второе, что я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили, это касается покаяния, искреннего покаяния. А как определить, что это искреннее, подлинное покаяние? Вы приходите к человеку, благовествуете, говорите с ним. Но как понять, что Бог действительно здесь? Из 50-го псалма я выделил 4 характеристики, которые помогут определить подлинное покаяние. Если покаяние настоящее, то, во-первых, будет открытое, нескрываемое признание. Все будет сказано напрямую. Вот что пишет Давид. «Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Давид произносил признание в своем грехе. Если человек скрывает правду, признается только в части, значит, его покаяние неискреннее. Открытое, нескрываемое признание – вот характеристика истинного покаяния. Второе – это желание полностью порвать с тем, что было ранее. Раскаяние заставляет вас остановиться, развернуться в обратную сторону и двигаться в противоположном направлении от того, что было нашим путем ранее. Полностью порвать с тем, что было до того. Притча 28 глава. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Так говорит Соломон. После раскаяния человек не может продолжать движение в ту же сторону. Он разрывает отношения со своим прошлым, двигается в новом направлении. Кроткий, сломленный дух. Сломленный, кроткий дух не может сопровождаться ухмылкой на лице. Он идет вместе со слезами на глазах. И если внутри вас глубокие, сильные эмоции, раскаяние, вы не можете оставаться равнодушным и внешне. Если вы счастливы, вы смеетесь. Если вы сломлены, то вы плачете. Раскаяние сопровождается слезами. И четвертая характеристика. Мольба о Божьем прощении и восстановлении. То есть разворот, движение в другом направлении означает, что я прошу, молю Бога простить меня, восстановить мои силы. И это первое, что Нафан делает по отношению к своему другу Давиду. Ты не умрешь, но будут последствия. Вы не можете сказать тому, кто совершил: из-за того, что ты раскаялся, все стерто, никаких последствий не будет. Никогда больше не вспоминая совершенно. Было бы прекрасно, если бы именно так все было. Но некоторые грехи влекут за собой ужасные и разрушающие последствия. Давид и на смертном одре ненавидел тот день, когда поддался соблазну и заключил чужую жену Версавию в своих объятиях. И как раз из-за этих последствий, которые он еще очень долго испытывал в своей жизни. Но в глубине души он хорошо понимал, что Небесный Отец простил его и проявил к нему благодать. Но это не отменило последствий. А теперь в заключение я хочу рассказать вам одну историю. Она произошла на самом деле. Отец и сын были задействованы в служении евангелизации и духовном образовании. Они работали рука об руку на протяжении многих лет. И Божья рука была над ними многие годы, сначала над отцом, а потом, когда к нему присоединился сын, над ними обоими. Они были настоящей командой. Мать также была вовлечена в служение, так же, как и другие члены семьи. И Бог выбрал этих людей, чтобы они несли служение в определенной части нашего мира. Шло время, и некоторым членам семьи стало очевидно, что отец, глава семьи, лидер служения, в некоторых ситуациях идет на компромисс, которого следовало бы избегать. Но хочу отметить, что служение, которое несла эта семья, было весьма успешным. Оно распространялось на всю страну, где они жили. Но сын стал замечать, что отец слишком много времени проводил с некой девушкой. Как минимум, это было неблагоразумно. И это неминуемо вызвало бы проблему. Поэтому сын подошел к отцу один на один и сказал: «Папа, я не знаю, что сейчас происходит, но я точно знаю, что то, что ты делаешь, очень плохое свидетельство для нашего служения. И я думаю, что это совсем не мудро». Он постарался противостать отцу в его грехе очень мягко и уважительно. Отец все отрицал. Он сказал, что все это не было правдой, а сын позволил себе лишнее, возобнив из себя не весь кого, и не смеет так говорить с отцом. С того момента молодой человек замолчал и позволил всему идти своим чередом, не давил, но при этом пребывал в нерешительности. Шло время. Отношения с молодой девушкой только крепли. Хоть все происходило тайно, скрывалось от публики, некоторые члены семьи уже знали, что-то происходит. Сестра главы семьи и ее муж были в курсе. Еще некоторые родственники тоже начали о чем-то догадываться. И когда людей, осведомленных происходящим, было уже много, сын позвал отца и сказал еще раз: «Нам надо поговорить». Они сели в машину и решили прокатиться. Отъехав на приличное расстояние, сын сказал: «Папа, я знаю, что ты грешишь. И я знаю это наверняка. И я очень прошу тебя, умоляю тебя, остановись. Прекрати эти отношения. Они нанесут вред и урон нашему служению. Они уже разрушают наши отношения и единство нашей семьи». Отец сжал губы, рассердился и вновь все отрицал. Тогда молодой человек достал из кармана кассету, сказал: «Отец, я не хотел говорить тебе, но я вынужден, потому что иначе ты не хочешь признавать. Эта запись была сделана тогда, когда ты был в комнате наедине с той девушкой. Если ты хочешь прослушать, я включу для тебя». Ничего не говоря, отец завел машину, приехал домой, упаковал свои вещи, оставил жену и ушел жить к той девушке, тем самым опорочив служение, в котором он трудился так много лет. Семья и служение уже очень много лет пытаются как-то восстановиться после всего происшедшего. И, конечно, нечего и говорить, это событие стало темой для обсуждения надолго. Произошел развод, повторный брак с той девушкой, но все это было очень неправильно. Для чего я рассказал вам эту историю? Чтобы вы не думали, что противостояние греху и очные ставки, и обличительные беседы всегда заканчиваются так, как в случае с Нафаном и Давидом. Молодой человек из моей истории был Божьим человеком. Он был Нафаном своей семье, и он пришел к Давиду своей семьи, но не встретил покаяния. И я думаю, что этой семье пришлось пережить ужасные кошмарные времена. И перед тем, как мы закончим, я хочу, чтобы вы закрыли глаза и подумали, может быть, в вашей жизни тоже сейчас не самый чистый и святой период. Может быть, вы тоже что-то скрываете. Возможно, это не измена и убийство, как у Давида. Но, может быть, это ложь. И сегодня я хочу противостоять вашему греху Словом Божьим. Бог обещает прощение через кровь своего Сына Иисуса Христа. Я не могу пообещать, что покаяние избавит от последствий. Но я обещаю, что, попросив прощения, вы испытаете невероятное облегчение, которое может дать только Дух Божий. И если вы понимаете, что сегодня живете осознанно, нарушая Божье Слово, если ваша жизнь порочит имя Божие, нарушает ваши отношения с Церковью, вы должны остановиться, вы должны признать, что грешите, и раскаяться. Сделайте это до того, как Господь сам начнет работать над вашим грехом. Так пишет Иоанн. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему бы нам не сделать это прямо сегодня? Я призываю вас открыть свои грехи пред Богом. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. И я настойчиво призываю вас не ждать, не затягивать. Нет более важного призыва для христиан, чем призыв к покаянию.

Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Противостояние». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы вспомнили эпизод из жизни Давида, когда к нему пришел пророк Нафан, чтобы противостать греху царя. Давид упал на колени в раскаянии. Бог помиловал царя, но это не отменило страшных последствий, которые коснулись его дома и семьи. Помните, что Господь готов простить нас, если мы раскаиваемся, но последствия греха могут нанести человеку непоправимый вред. Убегайте от соблазнов, учитесь вовремя останавливаться, читайте Божье Слово, пребывайте в молитвенном состоянии. И да благословит вас Господь. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач цикла: проблемы дома, как пережить шторм, друг познается в беде. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Проблемы дома – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 15 июля. Сегодняшнее место записано в первом послании Иоанна в 5 главе, в 4 стихе. Там есть такие слова: «И это есть победа, победившая мир, вера наша». Уповать, даже когда покинуты, продолжать звать, не получая ответа, когда кажется, что никто не слышит, видеть жестокость этого мира, который неумолимо и безостановочно перемалывает человеческие жизни, подобно безжалостным жерновам, и при этом верить, что Господь бодрствует и любовь Его безмерна, не желать ничего, кроме как предназначенного нам Его рукой, ждать терпеливо и быть готовым умереть от голода, страшась лишь неверия, такова победа, что торжествует над миром, такова истинная вера. Непобедимое нам дано знамя, среди гонений его вознесем. Бог нас в удел приобрел себе вечный, и нам победу дарует с Христом. Вслед за Иисусом в бой без смущения радостно с пением пойдем все вперед. Вслед за Иисусом без отступления мы победим с Христом, со Христом. Выйдем за стан ко Христу Иисусу, взявши наш крест, Его смерть возвестим. Если страдали мы с Ним в этом мире, то и во славе восцарствуем с Ним. Радуясь, носим бесчестие мира, чтоб исповедовать имя Христа. Лишь на Него мы глядим с упованием, славят хвалой Его наши уста. Бог даровал нам державную силу, ею Спаситель врага победил. Ей Он и в нас совершает победу, именем вечного Господа сил.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О посте при вступлении в пост. Светлый сегодня у нас праздник и торжественное обыкновенное собрание. Какая же этому причина? Это я знаю дело поста, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в материнское объятие тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет у нас, когда явится и наступит. Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагает совсем беспечность и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом и удерживаемый как бы какими цепями, станет подвижнее самих камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста, молитву. Поэтому и Христос говорит: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» Матфея 17:21. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен нашим врагам нашей земли, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянства и объедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Так, когда пост воюет против наших врагов и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему народу? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая оборона и защита? Подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздвигши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да и не их одних. Но кто и в городах соблюдает его, всех возводит он на самую высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако ж, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» Бытие 2:16-17, есть род поста. Если же пост необходим был в раю, то гораздо более вне рая. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо способничество поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеления Божьего, то не услышал бы приговора: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерти, заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти. За это терния и волосы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как Он радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста Он наказал преступника смертью. Напротив, за уважение к посту избавлял от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлении на казнь брать ведомых на смерть с самой середины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом. Тогда как великий и дивный город Ниневитян лежал уже на коленях, склонив голову к самой пропасти, и готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту о наказании, и вопиял так: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Книга Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения. Но тотчас поспешили к посту все – мужи и жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы, даже и бессловные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собою вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то могло сделать вретище. Чего не сделала диадема, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял. А пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда, как будто был там с кроткими овцами. Львы, хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь, и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рву львинам, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться Его, когда Он столько благ в руках у Него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек и тлеет, то тем более внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях, и об опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистого ручья, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому, что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жены, а губят себя сегодня сами пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством ожидаемой от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишней пищей, и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарства тотчас обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно. И ты хоть понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвою мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, и этим снова повергает его в еще более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста обращаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

0: того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, большой интерес представляет собой жизнь и служение апостола Павла. В настоящее время мы рассматриваем его второе миссионерское путешествие. Это путешествие было предпринято Павлом и его сотрудником силой по рекомендации церкви в Антиохии примерно в 51 году нашей эры. 16 глава книги «Деяний святых апостолов» дает нам некоторые сведения относительно второго путешествия по Малой Азии. Апостол желал посетить общины, которые возникли во время его первого путешествия. На этот раз Павел со своим спутником отправились по суше вместо того, как в прошлый раз они отправились на корабле и сделали пересадку на острове Кипре во время своего первого миссионерского служения. Вероятно, апостол сердечно обрадовался, встретив в Листре молодого человека, который стал его помощником не только в данное время, но и в последующие годы. Этим молодым человеком был Тимофей, которому апостол Павел, находясь уже в преклонном возрасте, посвятил два послания. Из 16 главы «Деяний святых апостолов» мы узнаем интересные детали о Тимофее. По происхождению его мать была еврейкой, а отец – греком. Его отец, по всей вероятности, не имел никакого отношения к его религиозному воспитанию. Тимофей получал наставление от своей матери Евники и от своей бабушки Лаиды. Он получил наставление из Писаний Ветхого Завета и поэтому принял проповедь Евангелия о Мессии Господе Иисусе Христе. Его духовное развитие, вероятно, было колоссальным, так как он имел не только доброе свидетельство от верующих в Листре, но и от тех, кто жили в Иконии. Мы не знаем, сколько времени апостол пробыл в Листре до того, как он отправился со своими спутниками в Иконию, а затем на северо-запад в Царск, побережью. Из книги «Деяний святых апостолов» мы узнаем, что Павел пожелал идти в Бифинию, к Черному морю. Но Бог каким-то необъяснимым образом удержал его от этого поступка. Возможно, что мы найдем ответ в его дальнейшем послании, написанном Галатийским церквам. Вероятно, во время его второй поездки апостол Павел был обременен заболеванием. Нам неизвестна причина его заболевания, но он не был в состоянии путешествовать, как он раньше предполагал. Бог дал ему возможность свидетельствовать удивительным образом, и в результате образовалась община, или лучше сказать, общины в Галатии. Об этом записано в 4 главе послания Галатам. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не вознушались им, и приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Мы уже раньше заметили, что галаты по характеру были очень впечатлительны, но неустойчивы. Радушно и искренно они приняли проповедь Евангелия, который возвещал апостол Павел. Написанное позже послание укоряет их несостоятельности, что они с такой же готовностью последовали учению лжеучителей, которые посетили ту местность после того, как апостол Павел и его сотрудники оставили их. Этими же учителями были иудействующие, о которых мы упоминали раньше. Они верили в Господа Иисуса Христа, но все же настаивали на том, что необходимо соблюдать обряды и законы Ветхого Завета для того, чтобы спастись. Вожди

0: и действующих время от времени следовали по пятам апостола Павла с целью опровергнуть его учение или же подстрекали других делать то же. И все это, несмотря на то, что собор Иерусалимской церкви подал апостолу Павлу руку в знак общения. Надо заметить, что на протяжении столетий были те, которые старались исказить Слово Божие и благую весть. Поэтому не надо удивляться тому, что в ранние дни христианской церкви были и те, которые не соглашались со свободой, которую мы имеем во Христе посредством Его пролитой на Голгофе крови. Далее в послании к Коринфянам Павел провозглашает: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». Троада. Это, вероятно, является названием области, а также и города. Как область она имела свою историю. С географической точки зрения она была частью Мессии, а с политической частью провинции Асии, но в основном о ней упоминается как о чем-то особенном. Город. Его положение и полное название Александрия Троада, хотя его в Новом Завете просто называли Троадой. Население и знаменитость города особенно стала расти при последователи Александра Македонского. Некто писал: «Антигон хотел сделать памятник на этом классическом месте и поэтому собрал жителей окрестных городов на это место у побережья, где и воздвиг город». А также повествуется, что Юлий Цезарь мечтал о монархии, которая распространилась бы на восток и запад, имел в виду сделать этот город своей столицей. Император Август сделал этот город колонией и тем самым способствовал близкой и знаменитой связи с Римом. Когда апостол Павел со своими спутниками пришел в город, он еще не достиг своего полного расцвета, как римский город. Но Троада во втором миссионерском путешествии апостола Павла очень важна. Апостолу Павлу стала известна цель Божьего вмешательства при его намерении пойти в Асию и Вифинию. В Троаде апостол Павел получил видение. Мы только можем довериться суверенному проведению Божию в руководстве своего служителя, дай ответ, почему закрывается одна дверь на поле служения, а открывается другая дверь на иное поле служения. Опять нам надо заметить, что это случилось в жизни миссионеров, проповедников и других служителей Божьих на протяжении всех столетий. Иногда политические обстоятельства заставляли мужчин и женщин изменять свои планы относительно их христианского служения. Иногда по состоянию здоровья они были вынуждены оставить одну область служения и заменить ее другой. Но уверенность в том, что Бог руководит и ведет и дает покой уму и сердцу верного служителя Божия. И точно так же было и с апостолом, и его спутниками. Из 9 стиха 16 главы Деяний святых апостолов мы знаем: «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. Мы не знаем продолжительность периода, проведенного Павлом в Троаде, до того, как он получил это видение. С полной уверенностью мы можем сказать, что он не сидел без дела. Во время ожидания направления от Бога Павел, несомненно, занимался налаживанием контакта в этом знаменитом городе и провозглашение Евангелия благодати Божией. И получив видение, Павел не медлил исполнить то, что он верил был зов Божий. Македония – отверстая дверь и плодородное поле служения. Как часто во время пребывания в Троаде, независимо от того, был ли это срок коротким или продолжительным, Взор апостола Павла устремлялся на запад, к противоположному берегу Эгейского моря, и там он был подготовлен услышать Божий зов, как об этом пишется в 16 главе Деяния святых апостолов. Одно утверждение, сделано в 10 стихе 16 главы, намекает на то, что автор книги Деяния апостолов под руководством Святого Духа должен быть присоединился к Павлу и его спутникам, Силе и Тимофею в Троаде. Лука, возлюбленный врач, записал слова: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Священное Писание нам не повествует, было ли предварительно предусмотрено, что доктор Лука присоединится к ним в Троаде, или же это была случайность. Вероятнее всего, эта встреча была предусмотрена, и врач мог позаботиться об апостоле Павле и его физических недомоганиях. Европа. Не было и тени сомнения в мыслях апостола Павла о том, что Бог желает, чтобы он проповедовал Евангелие в Европе. Мы не можем преувеличить важности путешествия, к которому они приступили. Священное Писание повествует, что они были обеспечены переправкой через Эгейское море. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию и на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппи. Это первый город в этой местности Македонии. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание «Бибиен». Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Сегодня мы продолжим изучение темы влияния музыки. Мы обратили с вами внимание на жизнь царя Саула, когда в результате того, что он проявлял непослушание Господу, на него навалились проблемы, и он впал в депрессию. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы должны помнить об этом примере в своей жизни и знать о последствиях непослушания Господу. То есть, всякий раз, когда мы не слушаемся Господа, наш дух будет печалиться, и мы будем впадать в депрессию. Но давайте еще раз вернемся к первой книге царств, 16 главе, и прочитаем 23 стих. Там написано: «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него». Конечно же, мы знаем, что Давид был замечательным певцом, но в данный момент оригинальный текст свидетельствует нам о том, что Давид исполнял только музыку. Таким образом, только сама музыка, а не слова певца, оказали влияние на царя Саула. Зададимся вопросом, какое же влияние было оказано музыкой на Саула? Хочу обратить ваше внимание на три очень важных качества влияния хорошей музыки на человека. Первое, что случилось с Саулом, ему стало отраднее. Слово «отраднее» в оригинале на еврейском языке означает положительную реакцию физического тела. Таким образом, прежде всего, на музыку реагирует наше физическое тело. Для примера, попробуйте начать слушать какой-нибудь марш, и ваше тело незамедлительно начнет реагировать, либо оттоптывать ногами, либо отхлопывая руками, или просто покачиваясь в такт музыки. Конечно же, нет ничего плохого в том, что наше тело реагирует на музыку. Ведь оно всего лишь свидетельствует о том, что музыка оказывает свое влияние. Еще раз, музыка влияет на наше физическое тело, и в этом нет ничего плохого. Интересно отметить, что некоторые люди занимают крайнюю позицию в том, что если в музыке есть даже самый незначительный ритм, то такая музыка неправильная, то есть неугодная Богу. Но это не так. Ведь смысл музыки заключается в правильном балансе между мелодией, гармонией и ритмом. Если нет одной из этих составляющих, то музыка будет неполноценной. Для наглядности хочу привести вам пример из Писания. Это первое послание Тимофея, 2 глава, 9 стих. Там говорится о том, чтобы жены, то есть женщины, были прилично одеты и целомудрены. Так вот, хочу обратить ваше внимание на слово «целомудрие». В греческом оригинале это слово звучит как «софрос» и означает «самоконтроль», «здравый разум» или «рассудок». Таким образом, Бог хочет, чтобы у нас, это относится не только к женщинам, но и к мужчинам, был здравый разум. Наш Господь ожидает от нас, чтобы мы здраво мыслили и рассуждали. Когда же человек слышит несбалансированную музыку, то есть ту музыку, где преобладает ритм, его тело начинает реагировать на эту музыку, и он теряет способность здраво мыслить и рассуждать. В подобных случаях мы не можем ничего изменить, потому что так устроено наше тело и так устроена музыка. Единственный выход – это не слушать такую музыку. Надеюсь, сейчас вы начинаете понимать, как музыка влияет на наше физическое тело. Хочу поделиться с вами интересными открытиями в области кинезиологии. Кинезиология – это наука о поведении человека, то есть его реакция на окружающую его среду. В этой области было много проведено исследовательской работы доктором Джоном Даймондом. В свое время он был президентом Академии профилактической медицины. Он был не просто медицинским доктором, а хорошо известным доктором в этой области. Так вот, он исследовал влияние музыки на человека более чем 30 лет. Хочу сразу сказать вам, что я не согласен со всеми его выводами, потому что он является сторонником холистической медицины, которая, в свою очередь, включает в себя элементы оккультизма. Но, несмотря на это, его некоторые исследования в области влияния музыки на человека заслуживают внимания. Так вот, он утверждает, рок-музыка может оказать разрушающее воздействие на эмоциональное состояние человека и его физиологию. Почему? Послушайте дальше, что он пишет об этом. Причина заключается в том, что большинство рок-музыки имеет в себе анапестический ритм, что в свою очередь является противоположностью человеческого сердечного пульса и ритма. То есть, если в музыке присутствует анапестический ритм, он окажет негативное влияние на состояние мышц человеческого тела. Интересное исследование, не правда ли? Кстати, мне вспоминается, как доктор Даймонд делился своими исследованиями в одной из телепередач и прямо в телеэфире проделал интересный опыт. Он пригласил пару добровольцев и попросил их вытянуть свои руки вперед. Одному добровольцу он дал послушать хорошую музыку, и сила в его руках не ослабела. Даже прикладывая силу, невозможно было опустить его руки вниз. Другому добровольцу он дал послушать рок-музыку. Так вот, его руки самопроизвольно опустились вниз. Послушайте еще одно утверждение этого специалиста. Хотите вы этого или нет, музыка будет оказывать на вас свое влияние. Далее он продолжает. Если в музыке присутствует анапестический ритм, то громкость не имеет значения. Это очень важно помнить молодым людям, которые очень часто говорят, что будут слушать мирскую музыку, но только не громко. Помните, что подобная музыка окажет на вас такое же влияние, как если вы будете слушать ее на большой громкости. Конечно же, мы с вами уже проходили во время этого курса. Громкость также оказывает свое влияние на наш организм. Надеюсь, что вы помните о том, что мы говорили о максимальном уровне громкости, которая способна пропустить наши уши. Поэтому нам надо быть очень внимательными, когда мы слушаем что-то в наушниках, чтобы уровень громкости не был высоким и не было вреда для наших ушей. Об этом важно помнить, потому что слух сам по себе не восстанавливается. Если мы, например, порежем руку, то она заживает сама по себе. Если же вы повредите барабанную перепонку, то это уже на всю жизнь. Мы знаем, что звук измеряется в децибелах. Конечно же, мы не можем в полной мере соотносить децибелы к температуре, но в какой-то степени это соотношение будет хорошим, наглядным примером для нас. Итак, шкала децибелов – это логарифмическая шкала, а температурная шкала – это арифметическая шкала. Далее, например, предел разговорной речи около 70 децибел. В эти параметры входят, например, пылесос, шум проходящего товарного поезда, все это около 70 дБ. Сила этих звуков не сможет травмировать ваши уши. Но если вы возьмете пневматическую дрель, то сила издаваемого ей звука уже около 85 дБ. Таким образом, если слушать этот звук на протяжении 15 минут, то это может причинить вред вашим ушам. Следующий пример. Если вы находитесь в час пик на очень загруженной дороге, то уровень шума там достигает до 90 дБ. Если вы находитесь рядом с самолетом, то уровень шума может быть около 120 дБ. Если вы будете слушать подобный шум на протяжении 3,5 минут, то это полностью может разрушить вашу способность слышать. Вы помните о принципе, о котором я говорил вам на одном из прошлых уроков. То есть, если уровень звука сильнее допустимого на 5 дБ, то необходимо сократить время прослушивания в 2 раза. Если уровень звука еще выше на 5 дБ, то еще в 2 раза и так далее. Для сравнения хочу привести вам уровень звучания у рок-групп. Он достигает от 100 до 130 дБ, порой доходит даже до 138. То есть это практически на грани, когда человек может достичь болевой шок. Я придерживаюсь шкалы, по которой болевой шок наступает у человека от силы звука в 140 дБ. То есть если человек услышит звук силою в 140 дБ, то он не сможет усидеть на месте, он совершенно потеряет контроль над своим телом. Это и называется болевой шок. Еще раз, если послушать звучание с максимально возможной силой звука, то это может лишить человека возможности слышать вообще до конца его жизни. Кстати, вред от чрезмерно громкой музыки получают не только те, кто слушает ее, но и те, кто ее исполняют. Один рок-исполнитель поделился: «Когда я смотрю на детей и подростков, как они разговаривают, то я вижу, как движутся их губы, но я ничего не слышу». Другой рок-исполнитель делится: «Когда я хочу поговорить по телефону, то ничего не слышу на другом конце». Некоторые исполнители так называемого христианского рока используют различные затычки для ушей во время своих исполнений, но они совсем не думают о том, что же происходит с теми, кто слушает эту музыку. Итак, без всякого сомнения, уровень звучания оказывает свое разрушительное действие на организм человека. Но возвращаясь к исследованиям доктора Даймонда, еще раз напомню, что разрушительное влияние на организм человека оказывает не только уровень громкости, но и присутствие в музыке так называемого анапестического ритма. Если подобный ритм присутствует в музыке, то она будет оказывать разрушительное влияние, даже если человек будет слушать подобную музыку очень тихо. Итак, первое, на что влияет музыка, это наше тело. Хочу напомнить вам, что именно наши тела Господь прежде всего хочет, чтобы мы представили Ему. Еще раз послушайте послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Следующее, в первой книге Царств, 16 главе, 23 стихом сказано, что Саулу не только стало отраднее, но и лучше. Вы помните, что у Саула было состояние депрессии, но как только он услышал хорошую музыку, ему стало лучше, то есть музыка повлияла на его способность мыслить. Таким образом, следующее, на что влияет музыка, это наш разум. Еще раз, музыка влияет на то, как мы мыслим. Вспоминая о том, что написано в послании к Римлянам, 12 главе 1 стихом, где Господь говорит нам, чтобы мы прежде всего представили Ему свои тела, хочу обратить ваше внимание на то, что следующее хочет от нас Господь. Так вот, следующее, что хочет Господь от нас, это наш разум. Почитаем Римлянам 12 главу 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Итак, музыка влияет на наш разум, на то, как мы мыслим. Я верю, что это наименее исследуемая и наименее изучаемая область влияния музыки на человека. Доктор Даймонд в своей книге «Ваше тело не врет» посвятил целую главу теме, которую он назвал «Музыка в вашей жизни». В этой главе он рассказывал несколько моментов о том, как музыка влияет на наш разум. В этой книге он также говорит о таком понятии, как переключение функции полушарий головного мозга. Мы знаем, что полушарии головного мозга должны находиться в балансе между собой, и у каждого полушария есть свои функции. Так вот, доктор Даймонд говорит, что если вы допустите некоторые вещи в вашей жизни, то они могут стать причиной того, что функции, которые закреплены за определенным полушарием головного мозга, переключатся на другое полушарие. Таким образом, он продолжает далее, человек начнет желать то, что он должен отвергать в своей жизни, и наоборот будет отвергать то, что должен желать. Кстати, наркотики оказывают на человека точно такой же эффект. Ведь под воздействием наркотиков человек будет готов делать все, что у него есть, для того, чтобы принять еще одну дозу. То же самое случается с теми, кто впадает в зависимость от алкоголя. Подобный человек сделает все возможное, чтобы найти для себя определенную очередную порцию алкогольного напитка. Подобное происходит и с теми, кто впадает в зависимость от никотина. Они готовы сделать что угодно, лишь бы получить очередную порцию. Хочу поделиться с вами одним примером. Один журналист отправился в больницу для того, чтобы поприсутствовать на операции, которая проводилась на горло и легкие из-за образовавшегося в результате курения на этих органах рака. Некоторым пациентам после подобных операций в горле оставляли дырочки, чтобы они могли через них дышать. Так вот, журналиста поразил следующий момент, что некоторые из пациентов, кому были сделаны подобные операции, продолжали пытаться курить через дырочки, оставленные в горле, даже после операции. Они желали продолжать курить, несмотря на то, что курение уже почти разрушило их физическое тело. Из-за того, что они позволили курению войти в их жизнь, у них произошло переключение в полушариях головного мозга. Они желали то, что должны были отвергнуть в своей жизни, потому что это принесло им вред. Так вот, доктор Даймонд утверждает, что рок-музыка делает то же самое. Наверняка вы знаете какого-нибудь молодого человека, который не послушен Богу в своей жизни. Так вот, я уверен, что если вы спросите его, что он любит в своей жизни, то без всякого сомнения рок-музыка будет одним из его любимых увлечений. Как правило, подобные увлечения являются причиной того, что человек начинает проявлять непослушание Богу в своей жизни. Другими словами, то, что он должен любить, он начинает отвергать. А то, что он должен отвергать в своей жизни, он начинает любить. Вспомните, что написано в книге пророка Михея, 3 глава, 2 стих. «А вы ненавидите доброе и любите злое». Без всякого сомнения, условно говоря, в то время у Израиля полушария головного мозга были переключены. Ведь то, что они должны были отвергать, они любили. И то, что они должны были любить, они отвергали в своей жизни. Хочу поделиться с вами, что мне приходится говорить с молодыми людьми, которые были наркоманами. Их разум был настолько помутнен наркотиками, что они даже не могли понять, о чем говорит благая весть. Если человек находится в таком состоянии, то его невозможно достичь благой вестью. Мне также приходилось говорить с людьми под воздействием алкоголя. Алкоголь настолько сильно действовал на них, что они даже не могли здраво мыслить и, соответственно, не могли понять Евангелие. Конечно же, в таком состоянии человека невозможно приобрести для Господа. Нам необходимо помнить, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это инструменты дьявола, с помощью которых он пытается удержать людей от того, чтобы они следовали за Богом, за истиной. Кстати, о вреде рока замечает не только верующие. В одном из светских журналов была опубликована статья, которая называлась «Остановите этот порнографический рок». В Конгрессе США даже были слушания по поводу того, что нужно предпринимать какие-то меры по предотвращению того, какой вред причиняет рок-музыка. Послушайте интересное выражение Рассела Бейкера из журнала New York Times. Так вот, он сказал, если ваше представление о музыке подобно шуму в метро поезда, который попал в аварию, скользящему по рельсам, то рок также является музыкой. Интересно, не правда ли? Действительно, рок-музыка во многом подобна скрежету металла, и так называемый христианский рок не исключение. Кстати, исполнители рок-музыки знают о том, какие качества несет их музыка. Вот послушайте слова одного рок-исполнителя. Он сказал, «Мы строим наши музыкальные карьеры на человеческом неповиновении». Эти люди признают факт негативного влияния рок-музыки на человека и даже не скрывают это. Они только не видят в этом ничего плохого. Практически все они признают, что их музыка плотская, то есть обращенная к плоти. Они просто не видят в этом ничего плохого. И даже более того, они не могут понять, почему же мы с вами критикуем их и не воспринимаем их музыку. Но, дорогие друзья, мы должны это делать. Мы должны проверять и исследовать то, что угодно Богу. Хочу поделиться с вами интересной информацией о музыкальной компании Music. В нашей стране эта компания представляет музыку для больших торговых центров. Если вы, допустим, закупаетесь в большом торговом центре и слышите музыку, которая играет в торговом центре, то с большой вероятностью можно сказать, что эта музыка была предоставлена компанией Music. Мне предоставилась возможность пообщаться с сотрудниками этой компании, и они поделились со мной интересной информацией. Уверен, что многим из вас известна проблема, с которой сталкиваются крупные торговые центры. Конечно же, это проблема воровства. Кстати, эта проблема затрагивает не только посетителей центров, но и тех, кто работает в них. Так вот, для того, чтобы уменьшить воровство в магазинах, эта компания включает на заднем плане музыки, которая играет в торговых центрах, запись, которая рассчитана на подсознательное влияние человека. Эта запись гласит «Я не буду воровать», «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» и так далее. Кстати, местные правоохранительные органы их полностью поддерживают в этом деле и даже в некоторых случаях проявляют инициативу сами. Так вот, технически это возможно сделать двумя способами. Первый способ – эту запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в форме ультразвука. Эта форма звука выше того уровня, который может воспринимать человеческое ухо. То есть человек не будет слышать эти фразы, но они все равно будут присутствовать и звучать в музыке. Следующий способ – запись «Я не буду воровать», «Я не буду воровать» можно включить в музыку в инфразвуковой форме. Это форма звука ниже того уровня, который может воспринимать наше ухо. Таким образом, человек снова не будет слышать эти фразы, но они будут присутствовать и звучать в музыке. Представители этой музыкальной компании уверяют, что даже если человек не способен услышать эти фразы на сознательном уровне, они все равно оказывают свое влияние на человека на подсознательном уровне. Даже более, эта компания гарантирует снижение воровства в тех торговых центрах, где будет использоваться подобная музыка. Почему? Потому что они уверяют, что это своего рода постгипнотическое влияние. Уверен, что многие сразу же возразят, что за чушь, я не поддаюсь никакому гипнозу. Мой ответ вам – не будьте столь самоуверенны. Я говорю вам это не просто так. Если вы помните, на одном из прошлых уроков я говорил вам, что у меня есть младший брат, которого зовут Дик. Так вот, Дик имеет докторскую степень по психологии. Его специализация – это гипноз. В настоящее время он сотрудничает со службой исполнения наказаний, где он пытается помочь заключенным с помощью гипноза. Мне часто приходится общаться с ним, и он уверен, что его работа приносит пользу человеку. Но я очень переживаю за него, потому что верю, что Бог не хочет, чтобы человек отдавал свой разум другому человеку. Никому, только Богу. Кроме этого, Писание ясно учит нас, чтобы мы всегда контролировали свой разум, свои мысли и свою духовную жизнь. Но несмотря на это, мой брат утверждает, что он способен помогать людям с помощью гипноза. Например, он говорит, что к нему обращаются люди с проблемой курения, и с помощью получасовой сессии он утверждает, что может избавить человека от этой привычки. Эта сессия проходит очень интересно. К нему приходит пациент, они начинают беседу. После получасовой беседы мой брат сообщает пациенту, что сеанс закончен. Ничего не понимающий пациент сразу же начинает возражать. «Я думал, что вы будете меня гипнотизировать» и так далее. Мой брат спокойно отвечает ему: «Я только что сделал это, вы даже ничего не заметили и не поняли». Подобный метод гипноза не заключается в том, чтобы обратить человека в состояние транса, а затем уже начать контролировать его разум. Совсем нет. Как говорит мой брат, совсем не обязательно вводить человека в транс для того, чтобы контролировать его разум. Есть другие способы, как можно сделать это. Я спрашивал его о том, что он думает о влиянии музыки на человека. Вот что он отвечал. «Мы верим, что музыка контролируется определенной частью головного мозга. Благодаря этой связи музыка может донести в подсознательное состояние человека всю свою идеологию и философию, даже если сознание человека не будет понимать то, что говорит и передает музыка». Когда я все это услышал от моего брата, у меня сразу же встало все на свои места. Ведь сегодня, если спросить молодого человека, то он или она может, смотря тебе прямо в глаза, с уверенностью сказать: «Да, я слушаю и люблю рок-музыку, но она совершенно не влияет на меня». Сейчас я прекрасно понимаю, что эти молодые люди просто загипнотизированы этой музыкой. Но они сами этого не знают и не понимают. Но результат этого гипноза можно увидеть в поведении, словах и в жизни в целом. Итак, еще раз, очень важно помнить о втором важном качестве влияния музыки на человека. Это влияние музыки на наш разум. Люди, которые серьезно на профессиональном уровне вовлечены в эту область, область влияния музыки на человеческий разум, даже утверждают, что с помощью правильной музыки они способны повысить или понизить работоспособность человека. Они условно называют это стимулирующей прогрессией. Так вот, они уверяют, что музыка способна повлиять на то, когда у человека наступает пик его работоспособности и когда у него начинается спад. Даже более, с помощью музыки возможно избежать спадов на рабочем месте и тем самым повысить уровень трудоспособности, что в свою очередь положительно скажется на бизнесе в целом. Мы с вами подобным образом разобрали два характерных качества музыки, а именно влияние на наше физическое тело и влияние на наш разум. Сейчас подошло время обратить внимание к третьему характерному качеству музыки. Но сначала давайте вспомним слова из стиха, которые мы уже взяли в основу. Итак, первая книга Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте обратим внимание на последние слова. «И злой дух отступал от него». Вспомните, что на прошлых уроках мы не раз говорили, что главное в музыке – это баланс между мелодией, гармонией и ритмом. Если гармония в согласии с мелодией, если ритм находится на заднем плане и не доминирует, то подобная музыка будет просто замечательной и, самое главное, угодной для Господа. Подобная музыка будет возвышающей потому, что она построена по Божьим принципам. Если наложить хорошие библейские слова на подобную музыку и, соответственно, петь их, то мы сможем получить то благословение от Господа, которое Он предусмотрел для нас. Другими словами, подобная музыка и пение повлияют на нашу духовную жизнь. Таким образом, следующая характеристика музыки – это влияние музыки на нашу духовную жизнь. Мне вспоминается, когда в начале своего служения я начал говорить о принципе, то многие опускали свои глаза, по всей видимости, они считали наивностью то, что музыка может повлиять на духовную жизнь верующего. Но ведь именно об этом говорит Писание. И поэтому я никогда не смущался открыто говорить и проповедовать об этом принципе. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что музыка оказывает влияние на нашу духовную жизнь. Прошу понять меня правильно. Я не заявляю, что существует особенный духовный музыкальный стиль, совсем нет. Все, в чем я уверяю вас, это то, что музыка оказывает свое влияние на нашу духовную жизнь. Таким образом, мы должны следовать Божьим принципам в музыке, чтобы получать от нее настоящее Божье благословение. Интересно отметить, что некоторые исполнители прекрасно знают силу влияния музыки на человека и поэтому используют ее в своих интересах. Вот слова одного из музыкантов. «Мы здесь не для того, чтобы играть музыку, мы здесь для того, чтобы проповедовать». Вы спросите, а разве они проповедуют? Послушайте, что подобные музыканты говорят о себе. Они называют себя ни много ни мало миссионерами. Вспомните, как на одном из уроков мы размышляли с вами о том, что немногие из молодых людей сегодня стремятся стать миссионерами, пойти распространять благую весть. Музыканты же, которые используют музыку в своих интересах, уже называют себя миссионерами. Не секрет, что такие музыканты используют музыку для того, чтобы как можно больше людей привести в свою церковь. Да, именно в свою церковь. Речь не идет о том, чтобы привести их к Господу. Таким образом, музыка является для них всего лишь инструментом, с помощью которого они пытаются воздействовать на людей и направить их туда, куда они пожелают. Послушайте интересную статистику. Несколько лет назад представители Мормонской церкви заявили, что они подсчитали и пришли к выводам, что с помощью музыки они привели в свою церковь около 25 тысяч новых людей. То есть 25 тысяч людей приняли вероучение этой церкви. Все эти люди прекрасно понимают, что музыка имеет духовную силу, поэтому они пытаются применить ее для того, чтобы повлиять на духовную жизнь людей. Среди подобных так называемых христианских исполнителей очень многие называют себя рожденными свыше. Но когда начинаешь общаться с ними и спрашивать о свидетельстве их обращений, то в ответ слышишь вот такие истории. Например, «Одной ночью я увидел, как падают звезды, и я тут же родился заново». Неудивительно ли слышать подобные свидетельства обращения, которые не имеют никакого библейского основания? Пожалуй, некоторые люди возразят мне и скажут, «Конечно, я не знаю жизненную философию этих людей, мне всего лишь нравится слушать их музыку». Хочу сразу же напомнить вам слова одного из исполнителей. Мы не исполнители, мы проповедники. Вы думаете, что мы здесь для того, чтобы развлекать вас? Совсем нет. Мы здесь для того, чтобы проповедовать вам. Во многом подобные исполнители несут своим слушателям идеи светского гуманизма и учения движения New Age. Или, если перевести это название дословно, движение новой эры. Вот еще одно свидетельство подобного исполнителя, который является сторонником как раз этого движения. Послушайте, что он сказал. «В один прекрасный день я уже больше не буду человеком, я буду Богом. Сейчас же я делюсь со слушателями с большим удовольствием обучающими материалами Ерхарда. Кстати, Ерхард является сторонником New Age, и его семинары предлагают совсем иной метод мышления, в корне отличающийся от того, что нам говорит Библия. Хочу поделиться с вами одним примером. Как-то в магазине по громкоговорителям я услышал песню. Это была очень популярная песня с хорошей мелодией. У меня была возможность прислушаться к словам, и, прислушавшись к ним, я очень насторожился. Слова этой песни напомнили мне о Люцифере, или как Библия еще называет его, сатана, или дьявол.

0: Твои глаза я снова ощущаю себя молодым, хотя мне уже много лет. Я по природе музыкален и продолжаю писать свои песни». Ну что, убедились, что эти слова в полной мере могут быть обращены к сатане? Сегодня, к сожалению, многие молодые люди поют песни и совсем не подозревают, что они прославляют дьявола. Это только всего лишь один пример, которых на сегодняшний день очень-очень много. Так вот, будем помнить слова нашего Господа о том, что нам необходимо быть внимательными к тому, что мы слушаем и как мы слушаем. Мы должны исследовать то, что благоугодно нашему Господу. В заключение еще раз хочу напомнить, что Писание повелевает нам, чтобы мы посвятили Господу свое тело, свой разум и свой дух. Об этом написано в послании к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы также должны помнить, что музыка как раз оказывает свое влияние на все эти сферы нашей жизни, а точнее, на наше тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. Поэтому, если мы хотим действительно посвятить себя полностью Господу, нам необходимо слушать ту музыку, которая угодна нашему Господу. Музыка либо может помочь нам в том, чтобы полностью посвятить себя Господу, либо может препятствовать нам в этом. Все зависит от того, какую музыку мы слушаем. Будем же слушать только ту музыку, которая угодна Господу. В своем слове Господь оставил для нас достаточно принципов, благодаря которым мы с уверенностью можем знать, какая музыка угодна Ему и какая нет.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Влияние музыки на тело, разум и духовную жизнь». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Всем нам известна материнская любовь. К чему она только не способна? Она ради своего ребенка может преодолеть то, чего никакая другая человеческая любовь не способна преодолеть. Только в одном она бессильна. Она делается нетерпеливой при малейшей преграде или препятствии оказать благо своему ребенку. Но есть любовь, которая превышает даже любовь матери. Это христианская любовь. Она способна переживать страдания с безропотной терпеливостью, но и ей характерно то, что она делается нетерпеливой, если нужно сделать кому-нибудь добро. Такую любовь питал апостол Павел к верующим в Фессалониках, которых он так желал видеть, но, как он говорит в своем послании им, «воспрепятствовал нам сатана». Но если кто-нибудь подумает, что это обескуражило апостола Павла, и он принял бы это, сложа руки, то тот ничего не знает о этой любви, которую имеет апостол Павел к фессалоникийцам. «Ночь и день всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше», — пишет он им. И что делает он, пока он молится и ожидает ответа на свою молитву? Он посылает к ним Тимофея. Об этом мы читаем в первых стихах 3 главы 1 послания фессалоникийцам. Гласят они так. «И потому, не терпя боли», да, это говорит тот, который учил о необходимости терпения, «не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом». Теперь, пропуская пару стихов, мы читаем дальше. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Какой парадокс! Дважды в этих стихах Павел говорит «не терпя боли». Такова была любовь Павла к святым. И вот, не терпя боли, он предпринимает нечто другое. Не имея возможности самому к ним прийти, он посылает к ним Тимофея. Почему Тимофея? Ведь он мог бы послать кого-нибудь постарше, более опытного и авторитетного брата и сотрудника, не так ли? Фессалоникийцы были молодыми верующими. Они только год до этого обратились к Господу, и притом они находились в очень тяжелых обстоятельствах. Они были под постоянным обстрелом врага. Поэтому не следовало бы послать к ним более испытанного брата. Причина, почему Павел сам не мог их посетить, была та, что враг ему воспрепятствовал, его жизнь была в опасности. Не то, что он не готов был положить жизнь свою за братьев своих, но Господь не велит ему идти прямо в засаду сатаны. Поэтому он посылает к ним Тимофея. Да, дорогие мои, он посылает к ним лучшего, которого он мог и имел, своего молодого брата, служителя Божия и сотрудника. Почему? О нем он мог, например, сказать верующим Филиппах, которым он тоже послал Тимофея в подобных обстоятельствах. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дальше Павел пишет, «А его, то есть Тимофея, верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Нигде в Библии мы не имеем подробного описания этого молодого сотрудника апостола Павла. но достаточно о нем сказано, чтобы образовать довольно полную картину его характера и качества. Апостол Павел мог послать его в самые трудные места, как, например, в церковь в Коринфе. В этой церкви были всевозможные проблемы, и им он пишет: «Я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви». И позже, в том же послании, он добавляет: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Из этого делается совершенно понятно, почему, несмотря на его молодость, Павел посылал Тимофея в ту или иную общину, когда он сам не мог туда идти. Он знал, что вполне мог положиться на своего сотрудника, на своего верного в Господе сына. Все, что Тимофей знал, он научился у Павла. «Как я учу, так он учит. Как я делаю дело Божие, так он делает», — говорит о нем Павел. Можно ли желать лучшего? Таким служителям Божьим нет цены. Или, как Павел говорит: «Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. О, дал бы Господь больше таких верных служителей для его дела». И для чего посылает Павел Тимофея в Фессалонику? Во-первых, чтобы утвердить их и утешить их в вере их. Да, Павел был полностью убежден, что Тимофей сможет это сделать, и потому посылает его к ним. Но подумайте, какое это было ответственное поручение – утвердить этих детей Божьих в вере их. Вы подумали когда-нибудь, какое это важное служение? Ибо в конечном счете это и есть главное дело, цель, к которой каждый служитель Божий должен стремиться – утверждать человеческие души в вере. И тут сразу же возникает вопрос: как же нам это делать? Как можем мы утверждать людей в вере? Как сделает это Тимофей? Павел был уверен, что он будет делать дело Господне так, как он делает, и учить так, как он учит. И как делал и учил апостол Павел? Во-первых, каждая проповедь, каждое послание апостола концентрировалось на дело и личность Иисуса Христа. В полном смысле этого слова он проповедовал Христа Иисуса, что Он, Иисус Христос, сделался для нас, верующих в Него, премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Это значит, что и Тимофей бы учил и проповедовал то же самое. Его тема была Иисус Христос. И вот, чтобы утвердить верующих в Фессалониках в вере, он бы начал с того, чтобы устремить их взор на Иисуса Христа. Братья дорогие, делаем ли мы это? Если нет, то я боюсь, что мы вовсе не Божьи служители. В таком случае мы, может быть, служим нашей церкви или союзу, но не Богу. Возьмем, например, Библию. Для чего дана она нам? Какую цель преследовал ее автор, Дух Святой, дав нам ее? Дорогие мои, Библия дана нам, чтобы мы верили, что Иисус Христос есть Сын Божий. То, что сказал Иоанн в своем Евангелии, относится ко всему Священному Писанию. Слушайте, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, утвердиться в вере возможно только через познание Господа Иисуса Христа. Об этом как раз и молит апостол Павел о верующих в Ефесе. Слушайте, «Для сего преклоняя колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию». Вот тут, возлюбленные, весь секрет исполнения полнотою Божией – возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему, дорогие братья, духовный рост и утверждение веры душ зависит от того, поскольку Иисус Христос будет центром, главной темой наших проповедей и нашего учения. Апостол Петр говорит: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Дальше он указывает, что все потребное для жизни и благочестие даровано нам через познание призвавшего нас. Итак, вера наша укореняется, утверждается и возрастает только поскольку возрастает наше познание Господа Иисуса. И, возлюбленные, нужно сказать, что если мы не стремимся, если в нас нет желания возрастать в вере и познании Иисуса Христа, то не говорит ли это о том, что в таком случае в нас вообще нет этой живой Божьей веры? Христос уподобил веру горчичному зерну, а зерно содержит в себе элемент жизни, который не может не расти и не развиваться. Правда, целый ряд факторов входит в рост и развитие зерна, как солнце, вода и, конечно, качество почвы. Так и в области веры. Первое, что необходимо, это живая Божия вера. Если нет этого зерна живой Божьей веры, то, разумеется, сколько бы солнца благодати не грело, сколько бы не поливалось воды Слово Божие, сколько бы почва не окапывалась Духом Святым, роста никакого не будет. Верный признак живой веры, что она растет, она не может оставаться недвижимой. Вот почему без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть и что ищущим Его воздает. Успех служения Тимофея мы видим из второго послания, которое Павел написал фессалоникийцам. Что Тимофей утвердил их в вере, мы видим из молитвы апостола Павла, в которой он говорит: «По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Таков был результат служения Тимофея. Вы заметили, что поскольку утверждалась их вера, постольку и возрастала их любовь друг к другу. Таков плод веры. Она производит любовь к братьям. Вот почему так важно начинать с того, с чего начинает Слово Божие. Если в нашем служении мы будем подчеркивать второстепенные вопросы, увлекаться учениями, которые не исходят от познания Иисуса Христа, то пожнем терни. А таковых апостол Павел предупреждает, говоря: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу». Служение, которое преследует единую цель – возвысить Иисуса Христа, утвердить детей Божьих в вере и познании Его, она пожнет плод любви и единства между братьями. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Проверим себя, возлюбленные, имеем ли мы эту живую веру, веру Божью. Мой друг, ты можешь знать, что ты ее имеешь, что перешел от смерти в жизнь, если любишь братьев. Ибо не любящий брата пребывает в смерти. Имеешь ли ты эту любовь? Если у тебя подлинная вера, тогда у тебя будет и любовь. Так как эта вера рождает любовь. Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Мой друг, если ты никогда не вкусил эту дивную Божию любовь, то сегодня Бог ее предлагает тебе. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Он, Иисус Христос, есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Если ты еще не родился свыше, ты не перешел от смерти в жизнь, то приди к Нему немедля, и Он сам тебя спасет. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к небольшой, но весьма важной книге Иоэля. Следует помнить, что червленную нитью проходит через нее мысль и слова о дне Господнем. Пророк делал предупреждение об этом народу. Но при вдохновении Святого Духа тема этой книги относится к будущему, когда Бог начнет совершать свои праведные суды над отступившим от Него человечеством. То за ними последует Царство Христово, благословенный период мира и благополучия на обетованной земле. Длинный период Церкви не был открыт пророком Ветхого Завета. Мы живем в этом периоде. Главные откровения связаны с судьбами народа израильского, народом, избранным Богом многие столетия назад. Когда Господь примет к себе Церковь от земли, то есть произойдет ее восхищение, начнется День Господень. Необходимо помнить, что начало судов Божиих связано с нападением на Иерусалим и другие города великих армий Федерации враждебных ему народов. Они совершат много страшных разрушений и пленят многих. Израиль нечто подобное пережил в прошлом, а потом и Иуда испил эту же чашу.

точно совершилось. Но в наши дни и в последующее время уже делается очевидным, что Дух Святой проявляет свое великое действие в изумительной мере. Перед самым пришествием Христа опять произойдет славное излияние Святого Духа на сердца человеческие на нашей земле. Теперь же, в период благодати Божией, возвещается благая весть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Господь Иисус. Когда бедствие и разрушение будут совершаться во время великой скорби, после восхищения церкви от земли, Господь вновь вступится за народ свой избранный. Обратите внимание на слова пророка Иоиля. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». 2 глава, 18 стих. После этих слов следует обещание. «И пришедшего от севера, армию его, удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». 2 глава, 20 стих. Эти слова указывают на драматический поворот в пророчествах Иоиля. Раньше мы читали о нашествии саранчи на поля и сады Израиля, небывалые раньше в его истории. Это нашествие также предвещало о наступлении враждебных армий в будущее время. Сразу же видим, что Господь отвечает милостью кающемуся народу. И ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот я пошлю вам хлеб и елей». Подтверждает это и пророк Исаия. «Поражу Ассура в земле моей». 14 глава, 25 стих. Возвещает он народу для ободрения его духа. Как милостиво Бог относится к народу своему, когда люди сознают свои согрешения и блуждания на путях своих. Этот принцип остается в силе и в наше время, в дни благодати, в которой мы живем. Эта глава, несомненно, касается будущего. Это подтверждают и слова. «И более не отдам вас на поругание народам». 2 глава, 19 стих, а также и 2 глава, 26 стих. «И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего». Или слова «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и народ мой не посрамится вовеки». 2 глава, 27 стих. Сегодня Израиль этого положения не занимает. До последнего времени евреи были совершенно рассеянным народом по всему миру. Только теперь они имеют небольшое свое государство. Выше упомянутые слова поэтому относятся к будущему времени. Господь обещает своему избранному народу много больше, нежели они имеют сегодня. Когда совершится их полное возвращение в обетованную землю, и сердца их откроются при действии Святого Духа для Христа Мессии Господа Иисуса, то они воистину не будут в поругании, не станут снова переживать период рассеяния среди других народов. Слова Иоиля исполнятся. Изучение таких пророчеств увлекает нас своей истиной и величием. Оно ободряет нас на пути веры в Господа в дни тяжелые, в дни неверия и отступления от Бога. Делается ясным, что вся остальная часть книги Иоиля, начиная 2 главой 28 стихом, относится к будущему времени. И будет после того, начинается она этими словами. Во время исполнения этого божественного плана Господь пошлет великое излияние Святого Духа. Пророческие предвозвещения, видения и сны будут характерным его признаком. Разница будет также большая в ниспослании этого дара. Не отдельным редким личностям будет дано откровение, но на многих изольется чудный дар Святого Духа, на всякую плоть. Обратите внимание на слова, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 2 глава с 28 по 29 стих. Об этой радости говорит и апостол

0: Петр в день Пятидесятницы изумленным слушателям в Иерусалиме. Но это есть предреченное пророком Иеилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Деяния апостолов, 2 глава, 16 по 17 стих. Апостол Петр увещевал сынов иудейских и всех живущих в Иерусалиме не думать несправедливо, якобы апостолы были пьяны. Это случилось утром в 9 часов. Он убеждал их, что в сошествии Святого Духа на апостолов исполнилось пророчество Иеиля, произнесенное им за несколько сот лет назад. И что подобное в большей мере исполнится в будущем. Это произойдет в последние дни, когда остаток Израиля обратится в покаяние ко Христу Иисусу. Когда планы Божьи будут исполняться, и к тому человечество быстро приближается, совершится и совершатся другие знамения. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. 2 глава, 19 стих. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный. Иеиля, 2 глава, с 30 по 32 стих. Следует помнить про изручение пророчеств, что знамения тесно связаны с историей Израиля. Апостол Павел говорит об этом. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Пророк Исаия, руководимый Святым Духом, говорит Израилю: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». 7 глава, 11 стих. А потом следуют драгоценные слова пророчества гордому Ахазу царю: «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». 7 глава, 14 стих. Вспомните Гедеона, когда Господь призвал его на служение, избавление Израиля от противников. Он просил показать ему знамение. Книга Судей передает об этом подробнее, 6 глава с 36 по 40 стих. «Когда роса пала только на шерсть или только на землю вокруг шерсти». Для периода церкви нам не надо видеть много знамений. Но по восхищении ее для Израиля в конце этого века появится много знамений. Иеиля, 2 глава с 30 по 32 стих. Матфея, 24 глава, 29 стих. Сразу же здесь можно почувствовать, что приблизилось время действия Бога по отношению к Израилю. Когда великая скорбь будет близиться к концу, церковь уже будет вместе с Господом. Тогда Он даст свое знамение и избавит страдающий, покающийся остаток Израиля. Он явится в силе и власти судить народы. На небе явятся чудеса и знамения, и на земле внизу. В великой славе явится Господь Иисус совершить свое царство правды и мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Матфея 24 глава 30 стих. «И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великою». О, какой славный день это будет для Божьего избранного страдающего рода, который повернется лицом к своему Спасителю Мессии. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иеиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях, мы рассказываем о том, что мы будем петь или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению, однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more». Меньше значит лучше. Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 118. Блаженные непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направляли с пути Твои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на слово Твое. Истаивают очи мои о слове Твоем. Я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я. Спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставом твоим научи меня, я раб твой. Вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. Утверди стопы мои в слове твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеления твои. Осияй раба твоего светом лица твоего и научи меня уставам твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего. Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои. Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои утешение мое. Правда откровений твоих вечно, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои. Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое. Услышь голос мой по милости твоей, Господи, по суду твоему оживи меня.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждение себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам.

записаны, можно сказать, эсхатологические события, которые окончат нашу эру. Здесь также поданы катастрофические события времени великой скорби и графически описано второе пришествие Христа. Все это сосредоточено в одном действии, направленном по определенному заранее намеренному плану к явлению божественной силы, которое действие будет более сокрушительное для этого мира, чем действие атомных бомб. Вся Вселенная почувствует явление Христа во славе. Евангелие от Марка сильно сокращено по сравнению с Евангелием от Матфея. Марк старается ограничить до крайности описание всего и развить быстроту действия. Краткий очерк этой главы можно представить 7 пунктами. Ученики ставят вопросы Иисусу на горе Елеонской. Панорама этой эпохи, преследования, предшествующие времени великой скорби, пророчество об этом времени, провозглашение второго пришествия Христа, притча о смоковнице и программа народа Божия. Мы прочитаем первый стих 13 главы, где написано: «И когда выходил Он, то есть Иисус Христос, из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“». Здесь мы видим пример того, как легко можно превратно понять место Священного Писания. Почему ученики сделали подобное заявление? Ответ на это мы находим в Евангелии от Матфея в 23 главе, 38 стих, где Иисус говорит отвергнувшему его Иерусалиму: «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Здесь Иисус предвозвестил грядущее запустение храма. Ученики были озадачены словами Иисуса, видя величие и славу храма и окружающих его зданий. Они хотят быть уверены, что их учитель также видит это. Мы читаем второй стих. Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Прежде ученики спрашивали его посмотреть на здание. Теперь же Иисус спрашивает их, действительно ли они видят эти здания. Иисус здесь учит их великому духовному уроку. Он учит также и нас. Эти здания временные, они пройдут и исчезнут, как все исчезает во времени. Если мы смотрим с верной перспективы времени, мы увидим, что из прежнего величия не останется камня на камне. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе, 18 стих, говорит, что нам тогда открывается духовная истина, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Величие, друзья, величие видимого мира проходит. Мои дорогие слушатели, способны ли вы видеть вечные вещи? Нужно смотреть на духовные вещи, во-первых, слушатели. Иисус Христос сам учил: ищите прежде всего Вышнего. Смотрите на Вышнее. Ищите Царство Божье, а все остальное приложится. Но мы читаем далее, стихи 3 и 4, где написано: «И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?“» Ученики еще не могут прийти в себя от удивления. И они спрашивают Иисуса о времени и о признаке пришествия тех событий. Дальше мы читаем 5 и 6 стихи. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не

посетил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Мы, друзья, находим, что это предостережение актуально, что это предостережение актуально во все времена. Оно очень важно для нас и сегодня. К примеру, друзья, Христос либералов, то есть людей низкой морали и несдерживаемых влечений, есть, конечно, Антихрист. Мы знаем, какой Христос должен быть согласно Библии. Но Христос, который не имел непорочного зачатия, который не совершал чудес, который не пролил свою кровь на кресте за наши грехи, который не воскрес в теле, который не вознесся и который не придет опять в теле на землю, есть, конечно, ложный Христос или Антихрист, как говорит об этом ясно и четко Священное Писание. Только Христос Библии является истинным Христом, истинным посланником, истинным Мессией, посланным Господом Богом на землю. Друзья, читаем далее стихи 7 и 8, где говорится: «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Но ни войны, ни землетрясения, слушатели, не указывают нам, что мы стоим у конца нашей эры. Хотя мы сейчас уже наблюдаем сильное загрязнение среды, воздуха и воды. Бедствия и глады надвигаются на нашу планету. Войны и восстания потрясают устоями человеческой жизни. Учащающиеся землетрясения начинают беспокоить многих. Раньше люди надеялись, что наука поможет разрешить мировые проблемы. Но теперь мы видим всю беспомощность науки помочь в этом людям. Мы часто слышим, что и безбожники начинают терять в нее веру. Мы себе представляем безбожника, потерявшего веру, слушатели. Не характеризует ли это конец эпохи?

0: Дальше мы читаем стихи 9, 10 и 11, где написано: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Друзья, дорогие, страшное преследование и уничтожение верующих уже сейчас практикуется в некоторых странах. Но это еще не конец. Иисус здесь больше говорит о времени, предшествующей великой скорби, когда остаток народа израильского обратится ко Христу и будут его свидетелями. В стихах от 12 по 14 написано: «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Слушатели, будут предательства, будут убийства, страшная ненависть. Но самое тяжелое состояние настанет тогда, когда появится мерзость запустения, стоящая на святом месте. Марк писал к римлянам, он не упомянул, что это святое место было дано только народу израильскому и было особым местом в храме. И здесь Иисус продолжает, и мы читаем 15 по 23 стихи: «А кто на кровле, тот, не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все». Это, друзья, это начало времени великой скорби, страшное время. Лжехристы и лжепророки будут совершать чудеса силой сатаны. Второе пришествие Христа потрясет всей вселенной, как читаем в стихах от 24 до 26. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою». Друзья дорогие, Христос явится на облаках славы. Его явление, видимое, будет всем. В стихе 27 мы читаем не о восхищении церкви, но о собирании избранных Божьих. «И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли и до края неба». А теперь, друзья дорогие, в стихах 28 и 29 мы читаем притчу о смоковнице. Написано: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. смоковница, друзья, говорит о народе израильском. Божье время спокойствия, мира есть Израиль. По нем, только по нем, мы видим разворачивание событий, предсказанных Христом. Мы читаем 30 стих. «Истинно говорю вам, не пройдет этот род, как все это будет». Этот род, друзья, можно отнести к еврейской нации или расе. Здесь говорится о ее несокрушимости на протяжении времени от ее начала и до конца. Дальше читаем 31 и 32 стихи. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Слова Иисуса вечны. Все изменится, но не они. В ограниченном человеческом теле, став слугой ради нас, Иисус подчинился во всем воле Отца Своего Небесного. Мы теперь читаем до конца главы. «Смотрите, бодствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодствовать. Итак, бодствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришел внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодствуйте. Эту притчу Иисус, дорогие слушатели, применяет к своему второму пришествию. Божьи дети имеют ответственность и должны дать тогда Ему отчет во всем, когда Он возвратится. Это инструкция. Эта инструкция дана также для вас и для меня. Так что будем бодрыми, не будем спящими, будем ожидать исполнения блаженной надежды Его славного явления, будем ожидать Его второго пришествия, потому что в скором Он придет. Итак, дорогие слушатели, мы подошли к концу этой главы, 13-й. Я надеюсь, слушатели, что вы у себя дома следите за ходом наших лекций, и я хотел бы оставить вам два вопроса для вашего домашнего изучения. Первый вопрос таков. Как можно представить эту главу? То есть, на сколько частей можем ее разделить? Укажите эти темы. И второй вопрос. Как представил Иисус Христос лжехриста и лжепророков? И как представится Иисус Христос во втором своем пришествии?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Между Галилейским озером и Мертвым морем с восточной стороны в Иордан впадает река, современное название которой – Эс-Зарка. Во времена Ветхого Завета имя этого левого притока реки Иордан было Иавок, то есть «вливающийся». В некоторых частях поток в определенное время года частично высыхает, но в нижней своей части он никогда полностью не пересыхает, даже летом. Густые кустарники тростника, олеандров вместе с дубовыми рощами местами придают берегам Иавока особенную красоту. Во времена Моисея Иавок служил границей владений царя Аморейского. А в книге «Бытие» он упоминается в связи с Иаковом, который перешел этот поток вброд, когда отправлял свою семью и стада вперед на встречу со своим братом Исавом. Оставшись один, Иаков пережил особое событие, в память о котором он назвал то место вблизи Иавока «Пенуэлом», что означает «лицо Бога». Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие» и посмотрим, что произошло вблизи потока Иавок, к востоку от Иордана.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, если вы помните, мы остановились на 16 стихе 32 главы, где рассказывается, как Иаков, перед тем, как встретиться со своим братом Исавом, дал своим рабам по стаду и велел им идти впереди себя на некотором расстоянии. Давайте прочитаем теперь стихи с 17 по 20, где Иаков дает распоряжение своим слугам. «И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова это подарок, посланы господину моему Исаву, вот и сам он за ним. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, а потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Как вы видите, теперь Иакову уже не жаль своего скота. Вот какая у него тактика. Он решает выслать вперед стадо. Очень щедрый подарок для своего брата. По его предположению, когда Исав увидит первое стадо, он спросит, что это? Рабы ответят ему, «Мы привели тебе подарок от твоего брата Иакова». Исав примет этот подарок, пройдет еще немного вперед, и навстречу ему попадется еще одно такое же стадо. Он вновь спросит рабов, «Куда вы идете?» И они ответят, «Мы идем к Исаву с даром от его брата Иакова». И он ответит, «Я Исав». И когда Исав дойдет до лагеря Иакова, сердце его смягчится. Иаков помолился Богу. Он напомнил Господу о полученном когда-то обещании. «Господи, Ты повелел мне вернуться в мою страну. Ты сказал, что защитишь меня». Но верит ли Иаков Богу? Нет. Он придумывает какие-то хитрости для того, чтобы самому, собственными силами, смягчить сердце брата. И нам сразу становится понятно, что Богу он не доверяет. К сожалению, мы сами часто попадаем в такое положение. Многие из нас приносят Богу свои трудности в молитве. Мы жалуемся во время молитвы, как нам тяжело жить, а затем поднимаемся с колен, собираем все свои трудности, взваливаем их себе на плечи и уходим, вместо того, чтобы возложить их на Бога. Получается, что на самом-то деле мы не верим Ему, хотя и должны бы верить. Теперь мы читаем стихи с 21 по 23. И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, их двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. Ночь — это великое событие в жизни Иакова. Место, где он переходит через ручей Иавок, очень глухое место. Когда я там был, я нарочно отстал от своей группы и пешком прошел по мостику, переброшенному в наши дни через ручей. Я тогда сфотографировал овец, которые пришли на водопой. Брод этот – место весьма унылое, зажатое между двумя холмами. Сама же местность гористая и неприветливая. Как раз сюда и пришел Иаков в ту ночь. Он очень расстроен, его переполняют страх и сомнения, и человека всегда тянет домой, в места, где он родился. Иаков обидел Исава. Бог не хотел, чтобы он хитростью добивался первородства и благословения. Бог сам все ему предоставил бы. И в ту ночь Иаков переправляет всю свою семью и все свое имущество на другой берег потока Иавок, а сам остается, ожидая, что если придет Исав, то он убьет только Иакова, а семья останется в живых. Теперь прочтем стих 24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Перед тем, как мы займемся этим поединком, я бы хотел кое-что разъяснить. Я слышал, как некоторые утверждают, что боролся в схватке именно Иаков. На самом же деле Иаков не хотел ни с кем бороться. Ведь за его спиной находится дядюшка Лаван, у которого на уме нет ничего хорошего, а прямо пред ним его братец Исав, и ни с одним из них Иаков не может тягаться. Он оказывается между двух огней и не знает, куда ему теперь податься. Только третьего противника ему и не хватает. А кто же такой этот некто, боровшийся с Иаковом в ту ночь? О нем много рассуждают. Я же думаю, что это был никто иной, как предвоплощенный Христос. Свидетельство тому мы можем найти в книге пророка Осии. Прочтем стихи с 1 по 5 из 12 главы этой книги. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог, Саваоф, Сущий, и Иегова имя Его. Как видим, в ту ночь с Иаковом действительно боролся Иегова, предвоплощенный Христос. Прочтем теперь стих 25 из книги «Бытие». «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Иаков так просто не сдастся. Не такой он человек. И он сопротивляется Богу до конца. В конце концов, тот, кто борется с ним, калечит его. Вот стих 26. «И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что же происходит дальше? Иаков не борется. Он лишь крепко держится за своего соперника. Он уже понял, что ничего у него не получится, как бы он ни сопротивлялся и ни напрягался. Единственный путь построения взаимоотношений с Богом – уступить и крепко держаться за Него. Авраам в свое время понял это. Он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Друзья мои, когда человек попадает в тяжкое положение, он действительно начинает верить Богу. Когда вы хотите крепко держаться за Бога, Он всегда готов вам помочь. Посмотрим, как Иаков получает новое имя Израиль. Читаем стихи 27 и 28. «И сказал, как имя твое?» Он сказал, «Иаков». «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Больше он не Иаков, узурпатор и мошенник. Он теперь Израиль, о котором сказано, «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Теперь жизнь этого человека будет являть собой новую природу, природу Израиля. Прочтем далее стихи 29 и 30. «Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому, Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Иаков видел ангела Господня, предвоплощенного Иисуса Христа. Давайте прочитаем теперь стихи 31 и 32. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилева не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Обладая безграничной силой, Бог, несомненно, в одну секунду мог бы положить Иакова на лопатки, но тогда воля Иакова осталась бы непокоренной. Внутренне он бы не покорился. Он не был готов уступить. Обратите внимание на то, как Бог с ним поступает. Он касается его бедра. Всего одно прикосновение Бога, и человек этот становится беспомощен. Но, как видите, Бог не кладет его на лопатки. Теперь Иаков держится за Бога. Бог говорит, отпусти меня. А Иаков говорит, нет, «Мне нужно твое благословение». Теперь он крепко держится за Бога. Теперь борьба позади, и отныне Иаков будет являть духовную природу, ощущать свою зависимость от Бога. Перемена эта, однако, не произойдет за одну минуту. Психологи утверждают, что люди живут прежде всего в соответствии со своими привычками. Вот и Иаков будет еще не раз совершать старые ошибки. Но теперь мы видим в нем нечто новое. Перед тем, как расстаться с ним, мы убедимся, что он настоящий Божий человек. Впервые мы встретились с ним в его доме, потом в Харане, и тогда он был человеком плоти. Теперь в Пенуэле, у ручья Иавок мы видим, как он борется. После этого и до самого Египта он предстает пред нами человеком веры. Итак, сперва человек плоти, затем человек борющийся и, наконец, человек веры. В Новом Завете, в 7 главе послания к римлянам, другой молодой человек, Савл из Тарса, будущий апостол Павел, рассказывает нам о своей борьбе с Богом. После принятия Христа он думал, что сможет жить христианской жизнью. И я в свое время сделал такую же ошибку. Став христианином, я решил, что смогу жить христианской жизнью. Я думал, что это просто, но я ничего особенно христианского не делал. Это оказалось самым трудным. Трудность же возникла и у апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», читаем мы его слова в 19 стихе 7 главы послания к римлянам. Апостол Павел понял, что в ветхой человеческой природе нет доброго. Но он также понял то, что и в новой природе нет ни силы, ни власти. И мы слышим, как он восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но затем что-то происходит. Он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И он абсолютно прав. Через Иисуса Христа мы всегда будем благодарить Бога, поскольку именно от Него придет к нам помощь. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха, пишет Павел в 25 стихе. Так происходит и со всеми нами. Наша старая природа не может сделать ничего угодного Богу. Павел далее и сам говорит, что природа – это противится Богу. Он пишет: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти люди не могут угодить Богу. Павел, в конце концов, победил тем, что уступил Духу Бога. Чего не смог сделать закон в нашей жизни, то может теперь сделать Дух. Как же этого добиться? Угодить Богу мы сможем лишь после того, как уступим Ему. Уступить – это действие воли возрожденного человека, который предоставил себя воле Бога. Именно так и поступил Иаков. Иаков победил, но победил не в борьбе и сражении, а победил, покорившись Богу. Подведем итог. В 32 главе мы познакомились с главным событием в жизни Иакова, с тем, как он встретился с Богом. В ту ночь с ним боролся некто, этот некто, а не Иаков, начал схватку. Иаков не искал себе врагов. Ему в спину еще жарко дышал дядюшка Лаван, а впереди поджидал братец Исав. Иаков был не в таком положении, чтобы наживать себе новых врагов. Следовательно, схватку затеял некто. Он был нападающей стороной. Как мы уже выяснили, это был предвоплощенный Христос. Иаков сопротивлялся, пока прикосновение Бога не повредило сустав его бедра. Тогда, осознав наконец, с кем борется, Иаков решил не отпускать его, пока не получит благословение. Начиная с этого момента, мы видим, как изменился Иаков. Глядя на его поступки в ожидающей нас 33 главе, мы можем решить, что перед нами новый человек. По сути дела, он и есть теперь новый человек. Читаем 33 главу, стихи с 1 по 3. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Иаков хочет уберечь свою семью, Поэтому он отделяет ее от себя, после чего подходит к брату. Хотел бы я видеть эту сцену, сцену встречи двух братьев, Иакова и Исава. Думаю, что Иаков начал кланяться еще за добрую версту от Исава. Он приближался, прижимая шапку к груди, потому что у Исава было 400 вооруженных людей. И Иаков не знал, друг пред ним или враг. А в 4 стихе все разъясняется. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Похоже, что Бог коснулся сердца Исава, ведь тот клялся отомстить и убить Иакова. В стихах с 5 по 7 рассказ о примирении Исава с Иаковом продолжается. «И взглянул и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Иаков представляет брату свою семью. В 8 стихе разговор заходит о стадах, которые Иаков высылал пред собою. И сказал Исав, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы обрести благоволение в очах господина моего». Очевидно, Иаков на мгновение подумал, что сработала его дипломатичная тактика приближения к брату. Но, как оказалось, в ней не было необходимости. Исав изменился. Послушаем, что он говорит в 9 стихе. «Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». То есть Исав отвечает, «Ни к чему было присылать мне все это богатство. Я и так уже имею достаточно». В 10 и 11 стихе Иаков настаивает на своем. Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто бы увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Эта сцена выглядит необычно. Вплоть до этого времени каждый из них пытался что-либо отвоевать у другого. Особенно это относится к Иакову. Теперь же мы видим Иакова в совершенно новой роли. Он настаивает, чтобы брат принял его подарок. Исав отвечает, «Вовсе незачем отдавать мне все это. У меня и так много». Но Иаков настоял, чтобы Исав принял дар. Действительно, с Иаковом произошло нечто удивительное. Иаков напоминает мне Закхея из 19 главы Евангелия от Луки. Когда наш Господь позвал Закхея сойти со смоковницы и принять его с учениками у себя в доме, с Закхеем тоже что-то произошло. Со смоковницы слез уже совсем другой человек, не тот, который залез на нее, чтобы лучше разглядеть Иисуса. Закхей сказал, что больше не хочет быть сборщиком податей, который обманывает и грабит людей. Закхей решил не только вернуть обиженным все то, что получил нечестным путем, но и воздать каждому вчетверо больше. Как изменился Закхей? На его примере мы видим, как сильно отличается тот дом, в котором побывал Иисус. Так и в Иакове определенно произошли большие перемены. Раньше он покупал за миску чечевичной похлебки первородства. Теперь же он хочет отдать многие стада в дар своему брату. Фактически Иаков настаивает на этом. И Исав, в конце концов, принимает дар. В те дни в той стране считалось оскорблением, если человек отказывался принять предложенный от чистого сердца подарок. Поэтому Исав принял дар Иакова. О том, что происходило дальше, мы будем говорить в нашей следующей передаче. Всего доброго!
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевшее устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Настоящая история динозавров. Христиане часто спрашивают, а как же динозавры? Разве они не служат доказательством того, что Земля миллиарды лет, и жизнь на ней произошла путем эволюции? Однако ископаемые останки динозавров ни в коей мере не противоречат Библии. Для того, чтобы на Земле образовались осадочные породы с заключенными в них окаменелостями, вовсе не требовались миллионы лет. Слои пород образовались стремительно, из-за всемирного потопа. Об этом свидетельствует и тот факт, что окаменелости в породах перемешаны. После потопа климат на Земле стал более холодным и влажным. И это, вероятно, обусловило вымирание многих существ, переживших потоп. Это означает, что динозавры существовали на Земле одновременно с людьми, а, возможно, существуют и сейчас. В 1977 году японский траулер вытащил из воды разлагающиеся останки морского чудища с длинной шеей и плавниками. Моряки сделали снимки, взяли образцы ткани и бросили труп обратно в море. Исследователи сошлись на мнении, что это был плезиозавр. Практически у всех народов Европы сохранились легенды о драконах, по описанию очень напоминающих динозавров. Если человек никогда не видел этих огромных рептилий, откуда тогда всем известно, как они выглядели? Огромные морские драконы, скорее всего, были сотворены в пятый день творения, вместе с прочими обитателями моря, а сухопутные динозавры – в день шестой. Динозавры не противоречат Библии, а славят Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет проповедь «Агрессивные действия в решениях конфликтов». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Сегодня мы коснемся еще одного аспекта той темы, которая, на мой взгляд, достаточно сильно будоражит сознание людей, практически каждого человека в той или иной степени. Мы изучали вопрос конфликтов. Каким образом христианин может и должен вести себя тогда, когда он попадает в конфликтные ситуации? Я немножечко напомню, совсем немножко напомню то, о чем мы уже говорили на протяжении наших прошлых бесед, прошлых встреч. Во-первых, мы говорили о том, что конфликты неизбежны. В связи с тем, что мы живем в мире, который пережил грехопадение Адама и Евы, и который переживает на себе сегодня то проклятие, которое Бог когда-то сказал о том, что оно будет на земле. В связи с этим мы сегодня не можем избежать конфликтов. Это, если можно так сказать, ненормально, но естественно. То есть то, что конфликты присутствуют, плохо. Нужно стараться их избегать, нужно стараться находить формы, чтобы их не было. Но в то же самое время мы должны знать, мы должны ясно понимать, что нам не удастся избежать конфликтов. Мир построен, он пронизан конфликтами. Следующий важный аспект, о котором мы говорили, заключается в том, что конфликты берут свое начало с той отправной точки, когда человек захотел стать Богом, когда Адам и Ева согласились на эту идею, которую предложил им дьявол, и они вкусили от плода дерева познания добра и зла, и в результате этого они поставили себя в положение противопоставления Богу. То есть речь идет о том, что человек поставил себя центром вселенной. В этом суть грехопадения. Люди не объявляют всем вокруг, что они являются центром вселенной. Но так думают. Большинство людей так считают, так осознают себя внутри. И как только права человека, мнимые, выдуманные, права человека, на которые мы претендуем, нарушаются, так сразу же возникает конфликт. То есть как только нам кто-то перечит, как только что-то делают то, что нам не нравится, то, что не укладывается в нашу привычную систему, в наши рамки того, что мы считаем правильным, того, что мы считаем удобным, того, к чему мы привыкли. Как только мы сталкиваемся с этой ситуацией, сразу возникает конфликт. Причем конфликт возникает в разных ситуациях. И в тех ситуациях, когда мы правы, и в тех ситуациях, а другие не правы, и в тех ситуациях, когда мы не правы, а другие правы. Таким образом, когда мы говорим о отношении христианина к конфликтам, мы говорим о том, что нам нужно взвесить, посмотреть то, что происходит, и посмотреть, что говорит Священное Писание о том, каким образом дитя Божие, каким образом христианин, человек, знающий Бога, может правильно реагировать. В прошлый раз мы говорили о неправильной реакции. И мы рассмотрели часть вот такой неправильной реакции, которая представляет из себя как бы пассивный блок или пассивное крыло неправильной реакции. Это то, что относится к обидам. Помните, мы говорили о том, когда человек замыкается в себе, когда он сталкивается с каким-то сопротивлением, сталкивается с конфликтом, и он, исходя из своей гордыни, реагирует так, что он уходит в себя. Он не хочет иметь дело с этим конфликтом. Он уходит в себя. Он считает весь мир против него. Он считает себя обиженным. Он считает, что да, действительно, он такой великий и ценный. Его недооценили в школе или в институте, или на работе, где его выгнали, или еще где-нибудь. В разных-разных обстоятельствах. И потихонечку вот этот пассивный блок неправильной реакции на конфликты, он сходит, начиная с обиды, заканчивая самоубийством. То есть, когда человек сам уходит, вместо того, чтобы решать конфликт, он уходит. Уходит в обиду, уходит немножечко дальше, замыкается в себе, уходит дальше, дальше. И в какой-то финальной точке, в крайней какой-то точке, некоторые люди, вы знаете, что эта проблема большая в обществе, даже решаются на тот шаг, что они заканчивают жизнь самоубийством, думая, что так они разрешат конфликт. Но как мы анализировали, как мы смотрели библейскую оценку этих подходов, мы видели, что это абсолютно неправильный подход. Подход, ведущий к погибели, но не ведущий к решению. Сегодня мы будем говорить еще об одной стороне неправильных действий. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно, что делать, как подготовиться к разрешению конфликта и какие правильные действия должны быть у нас с вами. Знаете, друзья, когда я говорю об этой теме или о каких-то других темах, я очень часто прихожу к такой проблеме, с которой, наверное, каждый проповедник сталкивается, каждый служитель, который имеет дело с народом. Проблема заключается в следующем. Вы знаете, что Слово Божие, все принципы, которые здесь оставлены, они будут иметь эффект только тогда, когда это Слово будет принято нами. Теперь давайте посмотрим, что значит «принято нами». Принято – это не только услышано. Принято – это не только тот факт, что мы согласились с тем, что мы услышали. Когда мы примем слово, это значит, мы возьмем и свою жизнь практически начнем изменять в соответствии с тем, что говорит слово. И вот здесь возникает проблема. Многие люди готовы слушать. Большой процент из тех, кто слушает, готовы даже принять или согласиться с тем, что говорят. Но очень маленький процент тех людей, которые готовы изменяться. Я все больше и больше обнаруживаю, что изменение – это сложное дело. В любом возрасте, в молодом или в пожилом возрасте. Людям трудно меняться. Люди всегда сопротивляются изменению. Они не хотят изменяться. Поэтому, когда люди слушают слово, они чаще всего думают, что это слово должно быть применено к их соседу, к их соседке, к их родственникам, к их теще с тестем, к их врагам каким-нибудь. Вот те люди, вот они должны изменяться. Я вам хочу сказать, что вы никогда не научитесь правильно относиться к конфликтам, если то, что вы слушаете, вы не примените к себе лично. Это самый важный элемент, который Иисус Христос неоднократно подчеркивал. Помните, 7 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, тот, кто слушает и не исполняет, уподобится дому, который построили на песке. И когда подул ветер, когда пошла вода, тогда этот дом упал, он не смог устоять. Итак, давайте обратимся к неверным действиям, агрессивным действиям решения конфликта. Давайте посмотрим на несколько элементов. Точно так, как мы говорили о пассивных действиях, точно такая же картина наблюдается в агрессивных действиях. То есть эти действия абсолютно не решают проблемы, но, так скажем, очень часто используются людьми для того, чтобы каким-то образом реагировать на то, что происходит вокруг них. Итак, первая фаза неверных агрессивных действий в конфликтах – это выраженное раздражение. Помните, когда мы говорили о пассивных действиях, мы говорили о скрытом раздражении. В принципе, и одно, и другое действие, они достаточно близки друг к другу, и один и другой элемент, он построен на том, что человек, он не удовлетворен тем, как к нему относятся люди. Он не удовлетворен чем-то. Что-то не оправдывает его ожиданий. То есть речь идет о следующем, что то ли погода, то ли обстоятельства, то ли здоровье, то ли слова людей, то ли действия людей, на которые вы претендуете. Вы претендуете, чтобы вам широко улыбнулись и очень так приветливо поприветствовали с вами. Вот. А с вами поговорили так сдержанно, едва-едва коснувшись взглядом. И это вызывает раздражение. Почему раздражение? Потому что вы претендуете на такой уровень, а получаете вот такой. Вы приходите, претендуете на уровень зарплаты, вы отработали деньги, претендуете на уровень зарплаты большой, а вам дали в половину меньше. У вас возникает раздражение. Это конфликт. Конфликт, возникающий в результате того, что ваши ожидания не оправданы. Что делать в таких ситуациях? Некоторые люди даже считают, что они имеют право на раздражение. Они имеют право на гнев. Они имеют право на то, чтобы каким-то образом высказать этим людям все, что мы о них думаем. Если у нас нет возможности воздействовать на них какими-то другими рычагами, то хоть словесно их уничтожить. Сделать так, чтобы они почувствовали, что они негодяи. Ну, давайте посмотрим Священное Писание. Что говорит Священное Писание об этом? Послание к Ефесянам. 4 глава, 31 стих. Послушайте внимательно. Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть посмотрите, вот это первое слово, которое здесь написано. «Всякое раздражение». Это слово включает в себя все. То есть речь идет о том, что с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, с какими бы обстоятельствами мы ни имели дела, мы не имеем права раздражаться. Мы росли в городе Шахты. Город Шахты, известно по его названию, говорит о том, что там очень много шахт. Шахты для молодежи, тех, кто не знает, coal mine, то есть это то место, где люди внизу глубоко добывают уголь. Вот мне как-то рассказывал один человек, который работал в шахте, о том, что в их бригаде уверовал один человек. Там внутри, в подземелье, есть такие штольни пробиты, и по этим штольням проложены рельсы, и на этих рельсах маленькие вагонетки, в которых возят уголь, который добывают, возят, грузят и вывозят их туда, чтобы подавать на гора. Вот этот новообращенный человек получил задание, или как обычно он работал, вот, он цеплял, подтаскивал эти вагоны. Вот один вагон, рельсы расходятся, не совсем там точно выставлены, один вагон без конца спадает у него колеса. Потом поставит эти два колеса, те два колеса упали. Пошел с той стороны, поставил эти два колеса, те два колеса упали. И вся остальная бригада неверующих людей знают, что этот уверовал, стоят и ждут. И вы знаете, чего они ждут? Трехэтажного мата. То, что обычно люди говорят в таких случаях. То, что шахтеры слышали постоянно, день за днем, каждый раз. Вы знаете, это естественная реакция для неверующих людей. Когда они сталкиваются с ситуацией, которая их раздражает, они раздражаются. Верующий человек этим и отличается, что он способен работать над этой проблемой без трехэтажного мата и без мата вообще. Скажите, пожалуйста, помогает ли ругательство шахтерам ставить эти вагонетки более эффективнее? Не помогает. Абсолютно не помогает. То есть, как рельсы были, так скажем, неправильно поставлены, так они и остались поставлены неправильно. Речь идет просто об одной проблеме. О том, что у человека его внутреннее глубокое самолюбие каким-то образом задето. Опять-таки, или это обстоятельствами, это людьми, или какими-то действиями. Некоторые люди даже раздражаются на Бога, даже гневаются на Бога. Посмотрите еще один текст во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23 стих. Этот текст немножечко больше касается людей. Не просто обстоятельства людей и не просто людей. А здесь речь, дорогие друзья, идет о конкретных духовных обстоятельствах. То есть апостол Павел писал к Тимофею, и он говорил о том, что вокруг тебя есть люди, которые еретики, которые поступают неправильно. Он там говорит, таковые Именей и Филит, которые отступили от веры. Он говорит о том, что они вкрадываются в сердца, они вкрадываются в дома и так далее. Так вот, обращаясь к Тимофею по поводу вот таких негодных людей, послушайте, что говорит апостол Павел. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Почему? «Зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола?» Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда один человек поругался с другим человеком. И когда я пытаюсь разобраться, пытаюсь им помочь, выясняется, что первый сделал какое-то неправильное действие, второй на это неправильное действие прореагировал. Прореагировал с раздражением, со злом, с горечью, когда эта горечь выплеснулась и так далее. Когда я задаю вопрос и говорю, а ты не мог бы по-другому прореагировать? Он говорит, так что, ему позволить это делать? То есть получается только две крайние позиции. Одна позиция – это позволить делать безобразие. Вторая позиция – гневаться, раздражаться, шуметь, злиться и так далее. Обе позиции неправильные. Священное Писание в этом месте предупреждает, говорит нам о том, каким образом мы должны поступать, чтобы было правильно. Здесь написано «от глупых и невежественных состязаний удаляйся». Почему? Потому что ссору они могут родить. Потому что они производят напряженное отношение. А как только возникло напряженное отношение, так, дорогие друзья, у вас потерян всякий шанс разрешить проблему. Конфликт вы уже не разрешите. Как только возникло напряжение, уже конфликт будет только эскалироваться, то есть набирать силу. Любое слово, какое бы вы ни сказали, как бы вы ни посмотрели, что бы вы ни сделали, если вы в ссоре, ваши отношения или ваш конфликт будет углубляться. Вот почему апостол предупреждает. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Потому что могут привести они в ссору, могут привести к напряжению отношений, могут привести к раздражению. И поэтому он объясняет дальше, а рабу Господа не должно ссориться, не должно раздражаться. Он должен уметь вести себя правильно. Почему? Потому что он дальше объясняет, с кротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяние. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы раздражались, реагируя на неправильные действия тех людей, которые рядом с вами. Может быть, это ваш начальник на работе, может быть, это ваш друг или подруга в школе, или может быть, это ваш муж или жена, или может быть, ваши дети. Это касается всех. Это касается каждой ситуации. Знайте, что как только вы допустили раздражение, так вы потеряли шанс урегулировать ситуацию. Как только вы, вот эта горечь выплеснулась наружу, так сразу же вы усложнили ваше положение, а не облегчили его. Как эта проблема решается? Я понимаю, что достаточно часто мы попадаем в ситуацию, когда нам трудно себя контролировать. Когда люди вокруг нас поступают нагло. Когда люди, которые не знают Бога, может быть, или иногда даже те, кто знает Бога, попадают в искушение и делают какие-то вещи нехорошие. Может быть, в незнании, может быть, в горячке, может быть, специально даже. Иногда даже специально делают что-то негодное, нехорошее. Как на это все реагировать? Давайте посмотрим еще раз 36-й псалом. Замечательный псалом. Его нужно выучить. Вообще каждый христианин должен выучить вот эти первые несколько стихов из псалма 36. Замечательный и очень важный. И я знаю, что вам он обязательно пригодится. А чаще всего много раз в жизни будет пригождаться. Послушайте, с 5 стиха я прочитаю. Хотя можно читать с 1, там очень, очень сильные слова, очень важные. «Предай Господу путь твой. И уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю». Посмотри, что получается. Тогда, когда мы попадаем в конфликт, тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то неверными действиями людей, допустим, что мы 100% правы, а они 100% неправы. Даже такую идеальную ситуацию. Вот теперь смотрите, эти люди делают зло. Здесь написано, делающие зло истребятся. А те, кто уповает на Бога, те наследуют землю. Значит, получается так. Наша задача вот в подобной ситуации не сделать зла. Сохранить себя от зла. Здесь написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Наша задача быть внимательными, чтобы тогда, когда мы исправляем человека, тогда, когда мы воздействуем на него как-то, тогда, когда мы пытаемся добиться правды, наша задача ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах в своей ревности не сделать зла, сердце свое не погрузить во зло. Это очень и очень важный фактор. Итак, это первый шаг неверных агрессивных действий. Действия, которые, как я уже сказал, не приносят решения конфликтов. Всегда их обостряют. И мне кажется, дорогие друзья, от того, что мы не понимаем вот этой простой истины, многие-многие христиане сегодня, многие христианские семьи страдают от ссор, склок, раздоров, внутреннего напряжения. Многие церкви, к сожалению, переживают подобные ситуации. Вы знаете, как уже мы много раз говорили, мы все разные. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленно. Кто-то привык к одной форме служения, кто-то к другой. Кто-то, так скажем, более ревностный, кто-то менее. Кто-то очень хорошо развивается духовно, кто-то не очень. Кто-то слабо духовно, кто-то болен духовно, кто-то спотыкается и падает духовно. Мы все разные люди. И мы неизбежно будем сталкиваться с различиями, мы будем сталкиваться с разными противостояниями, с разными формами противостояния. И поэтому нам, дорогие друзья, нужно научиться этим вещам. Нужно помнить хорошо, что подобные действия никогда не принесут решение проблемы, а всегда сделают ее еще худшей. Следующий шаг. После того, когда человек идет по этому пути, когда он выражает свое раздражение, его следующим шагом чаще всего будет активное или агрессивное требование своего. Когда он уже не просто раздражается, а когда он пытается заставить человека, который его раздражает, поступать не так, как он делал, поступать в том русле, которое первый человек представляет правильным. В Библии есть много примеров, в жизни их еще больше. Вы можете наблюдать это в детях, в маленьких детях, которые еще ничего не понимают. Они начинают с того, что они раздражаются, они кричат, им что-то не нравится. Потом они начинают этим криком требовать своего. Этот крик настолько настойчив, он настолько неотступен, они требуют своего. И вот это качество, которое унаследовано нами от Адама, даже тогда, когда ребенок еще ничего не понимает, он уже агрессивно требует своего. Это качество, оно глубоко в человеке живет, в каждом человеке. И поэтому, тогда, когда человек не подчиняет себя Иисусу Христу, тогда, когда он не умер для себя, когда он не выполняет этого принципа, который сказал Иисус Христос, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, тогда его «я», оно неизбежно встает на то, чтобы добиться своего. Дети, когда живут в семье, братья с сестрами, очень часто это буквально воплощают. Когда они пытаются забрать игрушку, добиться своего. Он не просто раздражается, он забирает эту игрушку. Когда они пытаются сделать так, как они хотят, чтобы все остальные поступали так, как они хотят. Когда люди становятся взрослее, игрушки только меняются, обстоятельства меняются, а суть остается той же самой. В Библии есть одна очень интересная история, трагичная история, которая записана в 16 главе книги «Числа» в Ветхом Завете. Откройте, пожалуйста, 16 глава книги «Числа». Речь идет о путешествии, большом путешествии народа израильского из земли египетской в землю обетованную. Это путешествие затянулось. Вместо 40 дней оно заняло 40 лет по причине неверия и неправильных действий израильтян. Но вы знаете, в процессе этого путешествия среди группы людей, которые были достаточно близки к Моисею, возник ропот. Вообще народ израильский отличался тем, что они роптали. Они постоянно роптали. Во всем Израиле была отдельная группа людей, которых называли левитами. Эти левиты не были священниками, но они отличались от всех остальных. Они были, они помогали священникам. Они отвечали за жертвоприношение, они отвечали за пение, они отвечали за порядок в храме, в скинии и так далее. Много-много разных обязанностей у них было. Так вот, возникло несколько человек из вот этой группы левитов, которые пришли к Моисею и стали требовать. Они сначала раздражались, потом в своем раздражении они стали требовать. Они стали требовать священства. Они просто как-то сели и пораскинули. А чем мы хуже Моисея? А чем мы хуже Аарона? Чем мы хуже сыновей Аарона? Вот тех, кому Бог поручил исполнять вот эту ответственность, этот священнический долг. Послушайте, что произошло. Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Ильява, Авнан, сын Фалера, сыны Рувимова, восстали на Моисея. И с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, собрались против Моисея и Аарона и сказали: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Знаете, это элементарная попытка оказать давление на Моисея. Это давление оказывается на одной единственной предпосылке. Мы не хуже тебя. Мы не хуже других. Это извечная предпосылка, которая оперирует греховный человек. С самого начала, с самой точки грехопадения. Это предпосылка, которая вызывает, так скажем, к жизни подобные ситуации. Они пришли, они заявили: посмотрите, здесь перечислено очень и очень много привилегий, которые эти люди имели. Посмотрите, здесь сказано, они призывались на собрание, они были люди именитые, они были начальники общества. У них было достаточно много привилегий над остальными людьми. Тем не менее, эти люди хотят большего. Они приходят к Моисею, они говорят: мы возьмем у тебя священство. Послушайте, что Моисей отвечает им. 8 стих. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» Вы знаете, сегодня очень много таких людей, которые считают, что добиться своего – это самое главное в конфликте. То есть тогда, когда люди видят решение конфликта только в одной ситуации – добиться своего. Моисей принес эту ситуацию Богу, и Бог чудесным образом показал торжество его установлений, его принципов, того, что действительно было Богом установлено. И эта история, как я уже сказал, очень трагично закончилась для всех этих 250 человек. И вы знаете, любая ситуация, когда человек в решении конфликта видит только одно, чтобы было по его, рано или поздно приведет к такому же печальному концу. Если вы не видите другого решения, как только то, чтобы было по-вашему, вы уже сразу, с самого начала, заблокировали всякую возможность разрешить конфликт. Почему? Потому что для вас важно ваше имя. Для вас важно, чтобы было по-вашему. Для вас важно, чтобы было так, как вы хотите, как вы считаете нужным. Есть такие люди, которые, знаете, у них чувство собственного достоинства страдает, если они соглашаются с кем-то. Поэтому они всегда, если ты скажешь так, они всегда скажут поперек. Я знал одного такого человека и даже как-то применился к нему. Когда мне нужно было вот так, я говорил вот так, чтобы он сказал вот так. И я с ним согласился. Действительно, это где-то в натуре людей живет. Вот это чувство, им трудно согласиться с другими. Они каким-то образом хотят не потерять свое лицо. Они хотят, чтобы их точка зрения была действительно правильной. Опять-таки, это связано с эгоизмом, это связано с гордыней, это связано с вот этим чувством, которое человек получил с того момента, когда он в первый раз пошел против Бога и поставил себя в положение самоцентриста, в положение, мнимое положение руководства или господства. Итак, мы говорили о двух ступенях, о двух неправильных действиях, агрессивных действиях, когда люди пытаются разрешать конфликты. Первое – это раздражение, которое люди высказывают. Второе – это требование своего. Чаще всего, если люди не получают успеха в этом, если у них нет способности воздействовать и добиться своего, тогда они прибегают к третьему шагу, к третьей ступени. Эта ступень я называю просто злословие. Она принимает разные формы. От открытого злословия, когда люди просто в бешенстве ругаются. Я не знаю, приходилось вам видеть такие ситуации, когда человек просто ничего не может сделать, но он в бешенстве ругается, просто кричит на всех окружающих. До той ситуации, когда люди, понимая, что у них недостаточно силы воздействовать на своего противника, они начинают сколачивать вокруг себя группу поддержки. Как это делается? Чаще всего люди, которые не вовлечены в конфликт, они трудно понимают, что там происходит. Поэтому для того, чтобы вовлечь людей в конфликт, для этого им рассказывают о том, о противнике в преувеличенных формах. Рассказывают так, чтобы притянуть на свою сторону, вызвать возмущение в том, кто рядом, чтобы они тоже были рядом с нами, и мы вместе потом надавили на противника, и вместе заставили его поступать так, как мы хотим. Подобная ситуация наблюдается здесь, в этой истории, с Кореем, Дафаном и Авероном. 12 стих 16 главы книги Числа, посмотрите. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиафа, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Не слышали вы когда-нибудь подобных вещей?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал Тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи «Музыка и пение». Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Рад нашей новой встрече с тобой. Здравствуй. Прежде чем продолжать историю о пророке Елисее, нужно вспомнить более ранние события. Новым пророком после Илии должен был стать Елисей, которого избрал Бог. Елисей прилепился душой к Илии. Когда юноша узнал о предстоящем расставании с Ильей, он продолжал неотступно и преданно следовать за ним, и его настойчивость была вознаграждена. Огненная колесница. Библия. Четвертая книга Царств, глава 2. Когда они пересекли реку, Илия заговорил с Елисеем. «Проси, что мне сделать для тебя, прежде чем я буду взят от тебя Господом», — промолвил он. «Я хотел бы наследовать твое служение и твою силу, как если бы я был твоим старшим сыном», — вздрожив в голосе, произнес Елисей. «Я хочу иметь духа, который на тебе вдвойне». Илия не сразу ответил ему. «Трудного ты просишь», — сказал он наконец. «Но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то значит, Господь исполнит твою просьбу». Так они и шли, изредка обмениваясь словами, как вдруг Елисей увидел огненную колесницу и запряженных в нее огненных коней. Колесница спустилась с неба. Илия встал на нее и в вихре пламени вознесся к небесам. «Отец мой! Отец мой!» — воскликнул Елисей вслед ему. «Я вижу колесницу Израиля и конницу его!» Елисей стоял и потрясенный смотрел вслед чудесной огненной колесницы. Он знал, что никогда больше не увидит на земле своего любимого и уважаемого наставника. Осмотревшись, Елисей увидел, что у его ног лежит плащ Ильи. Елисей подобрал плащ и пошел назад к реке Иордану. На берегу он остановился. Ему хотелось знать, исполнена ли последняя просьба, с которой он обратился к Ильи. Чтобы проверить, он свернул плащ, как это сделал Илья, и ударил им по воде, и вода расступилась перед ним так же, как расступалась перед Ильей. Пророки Иерихона ждали возвращения Елисея. Когда же они увидели, что река расступается перед Елисеем, они все поняли. «Дух Божий на пророке Елисее!» — сказали они. Елисею было очень тяжело расставаться с Ильей, которого он любил как родного отца. Но земное время Ильи прошло, и он должен был уйти к Богу. Это произошло очень необычным образом. Бог послал за своим пророком огненную колесницу, которая отправилась прямо в небеса. Урок для нас – дерзай быть с благословенными людьми и получай от них мудрость и силу. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 49. Книга пророка Исаии, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобой. Через реки ли? Они не потопят тебя». Есть ли у тебя верный друг, который, если обещает что-то, всегда исполняет свои обещания? Если такой друг есть у тебя, то ты очень счастливый человек. Ведь не всегда люди выполняют свои обещания. Например, пообещал сходить за молоком в магазин и забыл. Пообещал прийти домой вовремя, тоже забыл. А верный друг никогда не забывает своих обещаний. Поэтому на него можно положиться всегда. Таким другом для верующих людей стал Бог. Он обещает быть с нами и тогда, когда бурные реки угрожают нашей жизни. Да что там бурные реки? Какая бы беда ни грозила его детям, Бог с ними, чтобы поддержать, помочь, спасти. Вброд и вплавь. Я вам расскажу про горные речки. Конечно, вы и сами много о них знаете, видели в различных фильмах или читали о них в книгах. А пробовали вы переправляться через такие речки? Я расскажу про те, которые видел в своей жизни и через которые переправлялся. Они были очень разные. Одни большие и очень бурные, а другие маленькие, но тоже бурные. Через маленькие переправляться было легче, потому что и при сильном течении они не глубоки, и их течение не так сбивает с ног. А если река, текущая с гор, большая и полноводная, перебираться на другой ее берег не так-то и легко. Ведь не прыгнешь в воду, бурлящую водоворотами, чтобы переплыть реку. Не хватит сил бороться со стремниной. Лучше найти подходящий брод, то есть место помельче, где реку можно перейти. Правда, и там река не теряет своей стремительности, так и норовя сбить с ног. Да еще дно ее покрыто крупными скользкими камнями, с которых нога то и дело съезжает в какую-нибудь расселину. Вброд через горную реку идут медленно и осторожно. Поскользнулся и искупался в ледяной воде. Она и летом холодная, потому что течет с тающих ледников. Иногда через горные реки переброшены висячие мосты. На вид они очень ненадежные. Доски скреплены веревками, и вместо перил тоже натянуты веревки. При ходьбе он весь раскачивается и словно старается сбросить вас в воду. По такому мосту нужно идти осторожно, попадая в такт его раскачиванием. А на самом деле такой мост прочен и надежен, если по нему научиться ходить. Но горные реки не всегда полноводны, и когда в них бывает мало воды, то можно и купаться. Солнце прогревает ледяную воду. В жаркий летний день после долгого пути хорошо освежиться в горном потоке. Надо только лечь в воду и, чуть-чуть отталкиваясь от камней на пути, плыть вместе с потоком вниз по течению. Мне и моим друзьям это очень понравилось. Но потом приходилось снова подниматься вверх по течению, чтобы попасть в свой походный лагерь. Послание евреям, 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Если Бог пообещал, то Он обязательно это исполнит. Он верен в своих обещаниях. Об этом и следует всегда помнить христианину. И не растерять своего упования на Бога. И верить Богу даже тогда, когда становится трудно, очень трудно. Наша вера порою похожа на висячий мост через горную реку. Он кажется очень ненадежным. Но перейти по нему на другой берег вполне по силам. Так и с нашей верой в Господа и в Его обещания. Она бывает очень мала, но поможет пройти через все опасности и испытания. Разве можем мы сомневаться в том, что обещал нам Бог? А Он обещал быть с нами и тогда, когда бурные реки бед и трудностей готовы унести нас прочь. Истинно, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие Матфея, 17 глава, 20 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: это яблочко. Мне. А это белочки. Ой, это снова мне. Кабанчику. И это яблочко дядюшке Лосю достанется. Ой, а вот это бобрику. А это последнее. Кому же его предложить? Всем по одному досталось. Ну, правда, у меня уже целых два. Ну ничего, это же я все-таки всех яблочками-то угощаю. Это же мне посчастливилось найти эту яблоню в нашем заповеднике. Эх, и как же она среди березок-то проросла. Поэтому, в общем-то, все яблоки на ней по праву можно считать моей собственностью. Ну, значит, и третье яблоко тоже мне. Ну, чтобы никому не обидно было.
1: Привет, кабанчик. Ты нас сегодня в свой театр приглашаешь?
0: Ой, Белочка, привет! Ну, конечно, приглашаю. Вот, смотри, можешь яблочком угоститься. А два других это для дядюшки Лося и Бобрика. Ну, а те, что в корзинке, впрочем, это не важно. Короче, приходи на спектакль, Белочка. Ну, в театр кабанчика. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в театр кабанчика. Сегодня мы посмотрим пьесу «Яблонька» по рассказу Мартыновой Ольги.

0: Мальчику на вид было около 5.
1: «Мама, ты опять спрятал мои тапки!»
0: Голос ребенка звучал на удивление весело и без обиды. В дверь с лаем вбежал белоснежный папильон. Коготки его пушистых лап постукивали по паркету, и черные бусинки глаз преданно смотрели на ребенка. Собачка подбежала к детской кроватке, лизнула мальчика в ногу и улеглась рядом. В комнату тихо вошла мама.
2: «Данилка, ты уже проснулся? Скорее одевайся, мы едем на дачу к дяде Лёше».

0: Голубой небосвод раскинулся до горизонта. Воздух звенел птичьими голосами, и ласкающий щеки ветерок доносил аромат спелых яблок. По залитой солнцем дороге шла семья. Папа, мама и сын, который держал на поводке белую пушистую собачку.
1: «Пап, а ничейные яблоки можно есть?»
0: Мальчик жмурился от яркого солнца. Рядом с обочиной дороги росла дикая яблонька. Отец засмеялся, его малыш очень любил яблоки.
2: «Эти яблоки, сынок, тебе не понравятся, они горькие».
0: Брови ребенка встали домиком.
2: «Эту яблоньку никто не привил».
0: Изумление застряло в ресницах мальчика, и загадочное слово «привил» легло поперечной складкой на лбу. Проселочная дорога вскоре повернула в лес. Забежала на бревенчатый мостик и уткнулась в тропинку, усыпанную еловыми иголками. За невысоким забором высился дом с зеленой крышей.
3: «А вот и гости к нам приехали. Данилка-то как вырос, взрослый совсем».
0: У распахнутой калитки с садовой лопатой стоял дядя Леша.
3: «Проходите, чувствуйте себя как дома».
0: В ухоженном, цветущем саду с раскидистыми яблонями был накрыт обеденный стол. Тетя Гуля, жена дяди Леши, хлопотала с угощением, стараясь угодить гостям. Щи сменились домашними пельменями, а к чаю с вареньем из лесной земляники подоспели румяные сладкие булочки.
3: «Хороший аппетит у тебя, братец!»
0: Дядя Леша с улыбкой поглядывал на Данилку.
3: «Кушай, кушай, растущему организму много калорий и витаминов нужно. Еще советую наших яблочек попробовать. Отменные яблочки, Данилка. Кушай, братец, кушай».
0: После обеда все пошли осматривать дом и сад. Самым любопытным экскурсантом оказался Тыр. Поэтому Данилке поручили присматривать за своим веселым четвероногим другом.
1: «Тыр, туда нельзя, там соседский забор!» «Тыр, это молоко не для тебя, а для кота дяди Леши. Пойдем скорее, нас мама зовет!» «Мама! Тыр хочет бабочку укусить за крылышко!»
0: Вдруг собачка подбежала к деревцу с отрезанной верхушкой, или точнее сказать, к замотанному тряпочкой прутику, и принялась зубами разматывать повязку.
3: Вот это уже форменное безобразие! Фу, Тыр, нельзя!»
0: Дядя Леша наклонился, чтобы исправить последствия собачьего безобразия.
3: «Глупый ты пес, Тыр, где же тебе понять заботы нашего брата-садовника? А ведь твой маленький хозяин так любит яблоки».
1: «Пап, а это деревце раненое, да?»
0: Данилка зашептал на ухо отцу.
2: «Нет, сынок, оно не раненое, его недавно привили».
1: «А разве у деревьев тоже поликлиники бывают? Им, как детям, всякие прививки делают, да?»
0: Взрослые почему-то рассмеялись. Дядя Леша с озорными огоньками в глазах поглядывал на мальчика, хотя выражение его лица было очень серьезным.
3: «Придется провести ликвидацию безграмотности по садоводству. Замечу, мой юный друг, чтобы вырастить хорошую яблоню, нужно приложить много труда. Знаешь ли ты, что если посадить семечко яблони, вырастет лишь дичок, дикая яблонька, и плодов с такого дерева тебе отведать не захочется. Просто горечь одна и кислятина, ух!»
0: Дядя Леша даже поморщился, будто надкусил что-то очень кислое.
3: «Поэтому, чтобы вырастить яблоньку, которая будет угощать тебя вкусными яблочками, нужно срезать с культурной или садовой яблони почку или веточку с почками и срастить с дичком. Это

0: значит приложить их плотно-плотно друг к дружке и место такой прививки крепко обвязать. Причем нож у садовника должен быть очень чистым и острым. Через 2-3 недели почка или веточка срастутся с дикой яблонькой. Ну а года через 2-3 привитый побег превратится в деревце культурного сорта. Вот от такой яблоньки тебе, Данилка, точно захочется отведать яблочек.
1: День пролетел незаметно. Под вечер, когда от солнышка за холмом осталась только краюшка хлеба, все собрались возле речки у костра. Данилке очень понравились печеная в углях картошка и шипящие на огне колбаски.
2: «Когда я вырасту, то научусь играть на гитаре, как папа», – мечтал Данилка и восхищенно поглядывал на взрослых. Папа усадил мальчика к себе на колени.
3: «Как считаешь, Данилка, день прожит не зря?»
1: Данилка весело засмеялся.
3: «Знаешь, сынок, рассказ дяди Лёши о дикой яблоньке напомнил мне о чудесном превращении, которое происходит с человеком, когда он становится христианином. Наш Господь – самый лучший садовник, а мы – его яблоньки. Только разные. Одни дикие, а другие привитые. И Бог хочет из диких яблонь, а именно так мы и выглядим в глазах Господа, если не доверяем Ему свою жизнь, вырастить яблоньки, приносящие вкусные и добрые плоды. Важно только, чтобы мы сами этого захотели».
1: Над окунувшейся в туман речкой зажглись звезды. Затушив костер, все отправились спать. Данилка старался идти как можно медленнее, прислушиваясь к шорохам уже пожухлой травы, что вызывало явное недовольство его маленького белоснежного друга. То с громким лаем ты разбегал вперед, то путался под ногами и даже возмущенно рычал. Перед тем, как зайти в дом, где тетя Гуля приготовила для гостей комнату, Данилка еще раз подошел к привитой яблоньке.
2: «Привет!»
1: – прошептал он низко, наклонившись к ней.
2: «Мне тоже очень хочется, как и тебе, приносить добрые плоды в своей жизни».
1: «Дорогие ребята, надеюсь, вам понравился спектакль нашего кабанчика. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, а хочешь, я тебя вторым яблочком угощу, а?

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Апостол Павел пишет в послании к Галатам в 6 главе: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Давид узнал в своей жизни, что такое благодать Божия. Но что дает человеку благодать? Она дает прощение, но не может отменить результат греха. Сегодня мы сможем увидеть, какими ужасными последствиями может обладать грех. «Проблемы дома» – название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни всей его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Давид посеял эгоизм и пожал урожай, который испортил всю его дальнейшую жизнь, и к нему пришел пророк Нафан, чтобы сказать о том, что последствия греха неизбежны. Мы будем читать отрывок из второй книги Царств, из 12 главы. Текст, который мы уже читали в прошлый раз, чтобы вспомнить ситуацию. Это вторая книга Царств, 12 глава, 7 стиха. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. И дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое. И дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Ури хитянина,